0: Твое время. 4 часа.
1: Радиоканал «Волгоград ФМ» зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Волгоградской области. Свидетельство Л номер ТУ 34-00-407 от 24 июля 2012 года. Радиоканал предназначен для слушателей старше 12 лет.

0: Твое время.
1: 5 часов.
2: Радиоканал «Волгоград ФМ» зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Волгоградской области. Свидетельство Л номер ТУ-34-00-407 от 24 июля 2012 года. Радиоканал предназначен для слушателей старше 12 лет.

0: Твое время. 6 часов.
1: Радиоканал «Волгоград ФМ» зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Волгоградской области. Свидетельство Л номер ТУ-34-00-407 от 24 июля 2012 года. Радиоканал предназначен для слушателей старше 12 лет.

0: спонсор точного времени ООО «АвтоВЛГ». Официальный дилер «Лада» в Волгограде.
1: Твое время.
2: 7 часов.
1: Реклама.

0: Официальный дилер «Лада» в Волгограде. Более 300 автомобилей в наличии на улице Землячки, дом 67.
1: Радиоканал «Волгоград ФМ» зарегистрирован управлением Роскомнадзора по Волгоградской области. Свидетельство Л-номер ТУ-34-00-407 от 24 июля 2012 года. Радиоканал предназначен для слушателей старше 12 лет.
2: Твоего города. 101.5.
3: Спонсор новостей ООО «Центр хирургии глаза» на Базарова, 20.
4: Информационный конвейер.
5: ФМ. С вами Дарья Колотина. В эфире новости. Президент России подписал закон, дающий Минобороны и Росгвардии доступ к электронным данным реестра ЗАГС. Это позволит ведомствам оперативно предоставлять социальные гарантии военнослужащим, уволенным со службы и членам их семей, а также использовать информацию для воинского учета. Аналогичные полномочия получили командиры воинских частей. Российские ученые предложили получать метиловый спирт из углекислого газа с помощью света и электричества, используя нанонити диоксида титана, декорированные наночастицами серебра. Новый способ превращения парникового газа в топливо, необходимое химической промышленности и способно заменить нефтепродукты, оказалось в 5 раз эффективнее существующих аналогов. В будущем исследователи планируют собрать реактор, работающий исключительно от энергии солнца, который обеспечит свет, нагрев и электричество. В Волгоградской области дирекция водохозяйственного строительства ищет подрядчика для реконструкции водопропускных сооружений номер 231, 32, 34, 35, 39 и по 51 на Каширинском водном тракте Волго-Ахтубинской поймы. На строительно-монтажные работы выделено более 600 миллионов рублей. В рамках контракта планируется очистка территории, демонтаж старых железнобетонных труб и укладка новых, а также устройство асфальтового покрытия, установка барьерных ограждений и дорожных знаков. Работы начнутся после определения победителя аукциона и продлятся до 25 ноября 2030 года. В текущем году Котовский историко-краеведческий музей модернизирует по федеральному проекту «Семейные ценности и инфраструктура культуры» нацпроекта «Семья». Учреждение уже получило выставочное фондовое оборудование, электронные средства учета экспонатов, компьютер, металлические шкафы, стеллажи, манекены и ограждения. В ближайшее время закупят витрины, подиумы, стенды и многое другое. Все это будут использовать на экскурсиях, краеведческих уроках, акции «Ночь музеев» и летних занятиях для пришкольных лагерей с помощью интерактивной книги «Красные книги» Волгоградской области. Модернизация учреждений культуры охватывает весь регион. После открытия обновленного Быковского музея капремонта ждут другие районные музеи, дома культуры, библиотеки и музыкальные школы. В Красноармейском районе Волгограда открылся парк развлечений «Южный». На празднике выступили вокальные и хореографические коллективы. Прошли дефиле волгоградского дизайнера «Алены сказки», работали аниматоры для детей и многое другое. Директор управляющей компании Андрей Еркин рассказал о планах развития территории на бульваре Энгельса. В следующем году здесь появится ледовый каток, система искусственной заморозки, новые аттракционы, большая сцена для мероприятий до 7 тысяч человек и развитые фудкоры. С вами была Дарья Колотина. Каждый час в выпуске новостей на Волгоград ФМ.
4: Информационный конвейер. Реклама.
6: У меня что-то со зрением? Или, может, вы забыли нолик в конце дописать? Это вообще реально?
7: Вам не кажется. В Центре хирургии глаза до 31 августа лазерная коррекция зрения от 10 тысяч рублей за один глаз. Телефон 52-92-92. Улица Базарова, 20. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.

0: Программа предназначена для слушателей старше 12 лет.
1: Олег Шарапов и Дина Косичка. В утреннем шоу 3-4 на Волгоград ФМ.
2: Так, ребятки, все-таки получилось так, что мама была права. Действительно, вырос и хочется, во-первых, все на блюдечке с голубой каемочкой, сесть на шею, свесить ножки, как сыр в масле, жить припеваючи, хихоньки да хахоньки, а не вот это вот все, понимаешь ли?
3: Кто дал Олегу словарь фразеологизма? Откуда он этого набрался?
2: Это все слова любой мамы, которая, соответственно, что... Ну,
3: а где фраза «А я говорила»?
2: Ну, я просто к тому, что есть вот эти вот истории, связанные с тем, как жить на халяву, да, или как жить, ничего не делая, как жить за чей-то счет.
3: Ну, подожди, вот ты всем, как и тебе наверняка говорили, вот когда ты говоришь «хочу завести собаку»,
2: так.
3: «хочу завести жену», вот будешь жить отдельно? И что, много ты себе позволил, когда стал жить отдельно?
2: Да ничего, я себе не позволил, когда стал жить отдельно.
3: Чтобы вы понимали, Олег сидит в шапке в колготках.
2: Вот. Да,
3: натянутых подмышек, поэтому... Но сытый.
2: Да.
3: Если значит, что? Если мама Олега нас слышит, он кушал.
2: Да.
3: Да, кофе, но кушал.
2: Я ей периодически скидываю фотографии себя, чтобы она понимала, что мои щеки все еще не впавшие.
3: А, да,
2: ну, вот. Значит, ребят, что касается этого классного часа. Значит, мы тут, по сути, ну, во-первых, рады сообщить вам, что сегодня 29 июля. Во-вторых, рады сообщить, что начало рабочего дня, и вы подключены к нам на 101.5. Значит, уже выбор правильный сделали. Вот что же такого грядет в режиме, так сказать, мероприятий, которые мы хотели бы озвучить? То есть афиша каких-то событий иногда... Ну, нам просто в кайф это делать, чтобы вы были в курсе.
3: Значит, смотрите, друзья, 30 июля, это четверг, если я ничего не путаю, в 19.00 во внутреннем дворике здания Царицынской пожарной каланчи, значит, это место станет площадкой для часовой музыкальной импровизации проекта «Jam Lab». Без фонограммы, без заранее написанного сценария, только живое взаимодействие музыкантов, электронных инструментов и электрогитары. Каждый звук будет рождаться в моменте, поэтому, в общем-то, друзья, это все будет только один вечер, потому что это невозможно повторить, отрепетировать и так далее. Приходите 30 июля в 19.00, Каланча, Волгоград, вход свободный, вход через здание Каланчи. Добро пожаловать.
2: Отлично, друзья, прямо сейчас еще раз напомню, что у нас в этом части прогноз погоды будет, также будет рубрика под названием «Календарь», еще одна рубрика «Сенсация с курьезными новостями» и конкурс «Прочь простого». Прямо сейчас, пожалуй, пора стартовать.
3: Ты слушаешь родное волгоградское утреннее шоу
2: 3-4.
3: Мы в эфире.
1: 3-4. Утреннее шоу на Волгоград-ФМ.
4: Реклама.
5: Репутация строится годами. Качество проверяется каждый день. Уже в продаже автомобили «Волга» в Волгограде. В июле новая «Волга» от 2 599 тысяч рублей в Агат на проспекте Ленина. Звоните 722-722.
6: Код города 8442. Указана цена на автомобиль «Волга» К40 2026 года выпуска с учетом действующих акций при покупке кредит и участии в программе «Трейдин». ПАО «Сбербанк». Не оферта. Изучите все условия кредита в разделе «Автокредит». Кредитование на сайте sberbank.ru. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
7: По щучьему веленью, по моему хотенью, ступай печь домой.
8: Эх, Емеля, мне бы кровлю крепкую от дождей осенних, да фасад надежный от снегов зимних.
7: Тогда в Полипрофиль 977-377.
9: Жилой комплекс «Сталинградский». Не откладывайте переезд. Второй дом готов. Квартиры ждут вас. ЖК «Сталинградский». Звоните 36-37-77. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Застройщик ООО «СЗ Коммунальное хозяйство плюс».
10: В «Славянских обоях» сегодня для вас. Ванна, труба, унитаз, двери, панели, каркас. Для ванной что в доме у вас? Обои, клея, инструмент. Огромный ассортимент. В магазине «Славянские обои» вы найдете все для дома и ремонта. Ждем вас по адресу Еременко, 152, Канатчиков и Ухтомского, 5.
11: Настроение лето. До 15 августа крути колесо фортуны в приложении «Победа честных цен» и выигрывай холодильник с лимонадом или мороженым.
12: Общий период акции с 1 июля по 15 августа 2026 года. Подробности об организации акции, о правилах ее проведения, количестве подарков, сроках, месте и порядке их получения на сайте magazinpobeda.rf. Категория 18+.
13: В компанию «Сады Придонья» требуется сервисный инженер сельхозтехники, инженер филиала. Телефон 26-05-39. 26-05-39.
14: Все, что ты хотел знать об автомобилях. Задай вопрос автоэксперту Александру Морозову в программе «Встречка» по будням в 9.15, 13.15 и 19.15. «Встречка» на Волгоград-ФМ.
4: Спонсор программы «Встречка» ООО «Каскад Авто Волга». Автосалон «ХВЛ Каскад Авто» в Волжском.
15: И наш слушатель выигрывает шанс на идеальное лето. Что для этого нужно? Просто набрать 24-14-03 и забрать свой «ХВЛ Джолион» в автосалоне «ХВЛ Каскад Авто» в Волжском. Цена вопроса от 2 миллионов 49 тысяч рублей. Запомни, телефон 24-14-03, код города 84-42.
16: Телефон для размещения рекламы на радио Волгоград FM 52 62 40.

0: Погода на Волгоград ФМ.
1: Спонсор прогноза погоды ООО ТПП «Вкусные консервы». Торговая марка «Скатерть Самобранка».
2: Ну, пока как будто бы все сбывается. Мол, говорили, будет прохладно, прохладно. Говорили, будет дождь, дождь. Так что имейте в виду, друзья, слушайте Волгоград ФМ. Прогноз погоды прямо сейчас. Поехали.
3: Так, значит, сегодня, да, обещают дождь. Причем не небольшой, не слабый, не местами, а прям дождь-дождь. Угу. Который закончится около 15.00. В общем-то, и, видимо, всю первую половину дня он будет нет-нет, да и да, капать периодически, пока за окошком плюс 23, дует южный ветер со скоростью 4 метра в секунду. В целом сегодня облачно с прояснениями, ну и, соответственно, с осадочками, до плюс 26 днем, до плюс 15 ночью. Завтра пока синоптики осадков нам не обещают, но при этом все равно сохранится облачная с прояснением погода, по температуре примерно то же самое, плюс 26 днем, плюс 17 ночью.
0: Волгоград FM. Утреннее шоу 3-4.

0: Да что ж за день ты сегодня такой?
1: Так, друзья, сегодня международный день тигра, поэтому все, кто ходил на карате и знает, что такое стиль тигра, вам посвящается.
2: Ну, да? Если у вас есть соответствующий братан,
1: да,
2: то тоже,
1: братан,
2: пожалуйста.
1: Братан, тигр, 24 на 7, по-любому, тигр. Да, друзья, давайте еще что-нибудь отметим. У нас поводы, у нас рубрика под названием «Календарь». Заглянем, соответственно, куда? Туда, в 29 июля, полотнее, четче.
2: А вот ты когда-нибудь видел или, может быть, лазил по такому дереву? Спиртоносное.
1: Спиртоносное дерево?
2: Спиртоносное. Не смертоносное, не...
1: Слушай,
2: соконосное.
1: Это все деревья возле кабешки или что, я могу понять?
2: Спиртоносное, интересно. Ну, может, реально где-то там сразу брашка течет, а не березовый сок?
1: Так, Дин, мне нельзя, ты скажи.
2: День поворачивания налево.
1: Хотя и тебе как будто бы тоже нельзя, правильно?
2: А кто мне запретит?
1: Ну, в смысле?
2: Есть левый поворотник, значит, можно поворачивать.
1: А что, так можно было?
2: Налево, Олег.
1: А я все время, прикинь, направо поворачивал, блин.
2: Блин, очень долго вот это объезжать каждый раз, Олег.
1: Да, согласен.
2: Так, международный день губной помады.
1: А, губная помада?
2: Да.
1: Ты сейчас изобразила, получается, ее.
2: Угу.
1: Да.
2: А вчера мне
1: попался... Знаешь, что страшно, Дин? Ну, я же с детства смотрел, как бабушка или там мама, соответственно, красила губную помаду.
2: Да, так и широко открывали момент, рот.
1: Когда мне было... Ну, то есть...
2: Ты попробовал.
1: Я что сделал? Гигиенической помадой. Ну, думаю, помажу. И я сделал все те же движения, которые делали моя мама или моя бабушка.
2: Так.
1: Я такой думаю, откуда во мне это? Почему я так красиво...
2: На уровне ДНК.
1: Это красиво сделал, так нельзя.
2: Ты в курсе, что в Китае у них же очень активно... ведутся продажи в прямых эфирах, трансляциях, вообще в интернете в целом.
1: Там, да, любая ярмарка, все, 500 тысяч человек это продают.
2: Автомобили на маркетплейсах продаются, да, и просто в прямых эфирах и так далее. Так вот, и, соответственно, очень ценятся вот эти чуваки-продажники, которые могут просто в прямом эфире чесать, вытаскивать плюсы исключительно, и очень хорошо продавать. Так вот, самый лучший, самый известный продавец, самый богатый, он поднялся на помадах. Чувак.
1: Да,
2: то есть он прям, показывал помады. Ну, естественно, красил на себе и так далее. Вот, но тем не менее, может быть, на этом, в общем-то, и сыграло.
1: Блин.
2: Что он как бы не совсем предназначенный для мужчин товар.
1: Мой братан не тигр, получается.
2: Липсинг-кинг. Вот так вот у него что-то там такое. Так, что еще? День куриных крылышек, день лазаньи. Фестиваль дождливого дня. Вот тут мы попадаем.
1: Вот это наш тема.
2: Да. Давайте перейдем еще и к событиям.
1: Да.
2: Во-первых, если нас слушает кто-то, чья родина Тюмень,
1: угу,
2: ребята, с днем рождения. Сегодня основан ваш город когда-то, 440 лет назад, в 1586 году, 29 июля.
1: 1836 год, в Париже торжественно открыта Триумфальная арка.
2: Так, 1952 год, состоялся первый в мире беспосадочный полет реактивного самолета через Тихий океан. Тихий океан разбудили, возможно.
1: Кстати, реактивный самолет Ту-134 впервые полетел в 1963 году.
2: А в 54-м, ребятушки, сейчас достаю свои эльфийские уши, в 1954 году вышел в свет первый том фэнтези-романа английского писателя Джона Рональда Роуэлла Толкина «Властелин колец».
1: Ну и как?
2: Срода отправился в свое путешествие.
1: За 5 лет до моего рождения, в 74-м году, в структуре КГБ СССР создана элитная спецгруппа А, Альфа.
2: Они знали, что ты подрастешь.
1: Да.
2: Когда ты появишься, подрастешь и не придешь к ним работать.
1: А я хотел, кстати.
2: Да, НАСА, Национальное агентство по аэронавтике и исследованию космического пространства, в 1958-м создано в США.
1: Да, ну и та самая знаменитая свадьба состоялась наследника британского престола Чарльза, принца Уэльского, и леди Дианы Спенсер в 1981 году.
2: Ну, Windows 10, если кто-то пользовался, вот тоже давайте вспомним. В 2015 году, 29 июля, компания Microsoft анонсировала... А, мы уже просто анонсы отмечаем, да? Анонсировала операционную систему Windows 10.
1: Отлично.
2: Windows 10.
1: Да. Ну, прямо сейчас, друзья, окна закрыты, кондер включен. Это про нас, если говорить про наш... что у нас получается? Это бизнес-центр, правильно же?
2: Да. Мне интересно, как в бизнес-центре закрывают окна на саморезы.
1: Да. Чтобы мы не выпали, Дин, мы же такие нестабильные. Короче, впереди у нас конкурс по названию «Проще простого». Обязательно сыграем с вами. Главное, запомните номер телефона 39-105.
3: 3-4. Утреннее шоу на Волгоград-ФМ. Реклама. Доброго утра вам желает электромонтажная компания «Юга».
4: Электромонтажная компания «Юга» предлагает монтаж электропроводки, установку осветительного оборудования, подключение электрооборудования и силовых электрощитов, прокладку кабельной и воздушной линии и многое другое. Работаем с юридическими и физическими лицами. Телефон 8 937 540 94 90.

0: 104.
1: Реклама. По щучьему веленью, по моему хотенью, ступай печь домой.
2: Эх, Емеля, мне бы кровлю крепкую от дождей осенних, да фасад надежный от снегов зимних.
1: Тогда в Полипрофиль. Волжский, 205-505.
3: Волгоградский филиал Московского финансово-юридического университета МФЮА объявляет набор на очную и заочную формы обучения в колледж и вуз. Стоимость обучения от 45 тысяч рублей в год. Телефон в Волгограде 62-10-09. 62-10-09.
4: Раньше поход к грумеру был неприятный, необходимостью из-за стресса. Теперь превратился в обычный день.
5: Благодаря экспресс-успокоин все процедуры для вашего питомца пройдут налегке. Просто дайте ему таблетку перед визитом. Экспресс-успокоин. Стресс надолго? Используйте курс успокоин. Покупайте в зоомагазинах вашего города. Имеются противопоказания. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией или проконсультируйтесь у ветеринарного врача.
6: Где покупать свежие качественные продукты по доступным ценам? На ярмарке на Семи Ветрах. Делать покупки у нас выгодно и приятно. Вкусно, как у бабушки, уютно, как дома. Улица 8-й воздушной армии, 24А. Ежедневно с 8 утра до 8 вечера. Ярмарка на Семи Ветрах. Доступно, вкусно, атмосферно.
7: Весело провести время с друзьями? Пространство для отдыха «Микс». Бильярд, бар, музыка и атмосфера настоящего веселья. Мы в Европа Сити Молл, прямо внутри Сити Боулинга. «Микс» – место встречи друзей.
8: Строишь дом себе каркасный, кровлю хочешь закрепить и еще сарайчик классный. Закупайся ОСБ. Плиты ОСБ в Премьер Строй Волгоград. 60-57-57.
9: А куда мы едем?
10: Проводить испытания и получать новые впечатления.
11: Ведущие Волгоград ФМ проведут настоящий тест-драйв автомобилей, бутиков, ресторанов и много чего еще. Они испробуют на себе все, чтобы ты понимал, куда стоит обратиться.
12: Узнай, что мы проверили на этот раз.
11: В эфире на 101.5, на нашем сайте volgogradfm.ru и в нашей официальной группе ВКонтакте. Тест-драйв с ведущими Волгоград ФМ.
13: Плохого не посоветуем.
14: Спонсор ИП «Мануйлов Андрей Юрьевич», автосалон «Манеж».
15: Условия игры изменились, но мы нашли выход. Более 100 автомобилей в наличии. Новые автомобили под заказ из Европы, Кореи и Китая. А также полный цикл автомобильных услуг в одном месте в автомоле «Манеж». 15 лет – ваш надежный партнер в мире качественных автомобильных услуг.
1: Телефон для размещения рекламы на радио «Волгоград-ФМ». 52 62 44.

0: 4 на Волгоград ФМ.
1: Спонсор конкурса ООО «Мальчонки и девчонки». Бренд детской и подростковой одежды «Соль Перец».
2: Да, друзья, а точнее мальчонки и девчонки, звоните прямо сейчас. Да, 39-101-5. И да, у нас есть классный сертификат в качестве подарка в конкурсе «Проще простого». Напоминаю, что у нас есть возможность прямо сейчас поиграть. Один вопрос, два варианта ответа, ну и, соответственно, что за приз-то? Это сертификат на целых, внимание, 3000 рублей от бренда детской и подростковой одежды «Соль и перец». Кто на связи с нами? Алло, привет!
3: Привет!
2: Кто это?
3: Это Дарья.
2: Дарья, как настроение?
3: Хорошо.
2: Понятно, хорошо. Ну, это четверочка.
3: Ну, погода такая нелетная сегодня.
2: Ну, то есть ты стюардесса либо пилот, правильно?
3: Да-да.
2: Хорошо. Собираешься на работу или находишься дома, или в движении, в пути?
3: Собираюсь.
2: Окей, есть кому, так сказать, накупить вещей в детской или подростковой?
3: Целых два.
2: Хорошо. Окей. Будем стараться, соответственно, победить. Надеемся, что сможешь, так сказать, раскусить нас. Погнали.
4: Так, вопрос следующий. У нас по традиции, по правилам конкурса «Проще простого», тебя ждет всего-навсего один вопрос, и к нему прилагается два варианта ответа, один из которых правильный. То есть вероятность твоей победы сразу такие, хоп, 50 на 50. Желаем тебе удачи. И вопрос звучит следующим образом. Мы, как обычно, вдохновляемся какими-то событиями, которые подбрасывает нам календарь, календарь истории. И вот долистались мы до того дня, до того, что в 1990 году, именно 29 июля, некий город переименовали в Тверь. Знаешь ли ты, как раньше называлась Тверь? Давай-ка выдадим тебе два варианта ответа. Может, ты сразу знаешь, сразу скажешь?
3: Не, не знаю.
4: Два варианта ответа тогда мы тебе предоставляем. Соответственно, либо это город Кашин, либо это город Калинин.
3: Ну, Калинин у меня как-то больше на слуху, потому что я знаю, мы с ребенком иногда ездим отдыхать в санаторий имени Калинина. Вот.
2: Я учился в школе имени Калинина.
3: Я даже не слышала такую фамилию, вот, поэтому пусть будет Калинин.
4: Угу. Логика максимально невнятная, непонятная, но максимально рабочая. Абсолютно верно. Из города Калинин потом переименовали в Тверь, а город Кашин существует и до сих пор, между прочим.
2: А я думал, Тверь раньше была дверь, потом они такие, блин, такое же слово уже есть же, черт мы, давайте что-нибудь поменяем. Прикольно. Ладно, окей. Дарья, справила задачи в целом. Пятерка тебе, соответственно, в дневник.
3: Спасибо
2: за четко все дела. Вот, детям, соответственно, что, как там говорят, детям мороженое, Дарье цветы. Ну и прям сейчас надо отметить победу, прокричав название нашего утреннего шоу. 3-4 максимально громко.
5: 3-4! Утреннее шоу на Волгоград-ФМ. Реклама.
6: Мам, я школьную форму больше не надену.
7: Так, и что ты предлагаешь?
6: Вот, смотри, брендовая школьная одежда «Соль Перец». Новая коллекция, правда стильная?
7: Эх, мне бы такую в школьные годы.
8: Бренд детской

0: Реклама.
1: В детстве все машинки помещались в одну ладонь. Красная, синяя и та самая, которую хотелось больше всего. Сейчас машинки стали крупнее и находятся они в «Автомоле Манеж». Более 100 автомобилей в наличии. «Автомол Манеж». 15 лет помогаем взрослым выбирать машинки. Волгоград, ТЦ «Аура».
2: Компания «Сады Придонья» приглашает бригады рабочих на сбор урожая. Дополнительная информация по телефону 8 961 086 23 85 8 961 086 23 85.
3: В единый день голосования в России пройдут выборы депутатов Государственной Думы 9-го созыва. Вы можете проголосовать в любой из трех дней голосования – 18, 19 или 20 сентября. Избирательные участки будут открыты с 8 утра до 8 вечера. Подробности на сайте ЦИК России и по телефону 8 800 200 ровно 2020. Твой голос – сила России.
4: Компания «Красота под ногами». Широкий ассортимент тротуарной плитки и бордюров. И все для современного благоустройства. Новые насыщенные цвета, натуральные отечественные материалы, немецкое качество и долговечность. Звоните 98 90 30 98 90 30.
5: Волжский трубный завод совместно с Волжским политехническим техникумом приглашают абитуриентов на специальности. Металлургия черных металлов. Обработка металлов в металлургическом производстве. Гарантируем трудоустройство и меры поддержки. Приемная комиссия 8 84 43 20 11 55. Добавочный 116.
6: «Рокс Мотор» представляет автомобиль, с которым вы можете выбирать заправиться или зарядиться. Внедорожник «Рокс Адамас» – новый люкс-гибрид. Как это работает? Всего несколько минут и целых 230 километров на электротяге. А с полным баком запас хода составит более 1000 километров. Весь модельный ряд и даже запись на королевский тест-драйв на сайте «Рокс Мотор». Пробег по всемирному гармонизированному циклу. «Рокс Адамас» – заряжай и властвуй.
7: Слушай гороскоп каждый будний день. Будь ближе к звездам. С Волгоград ФМ.
8: Спонсор вечернего гороскопа ООО ВРТ. Медицинский центр «Проварикоз».

0: скорее.
1: Проварикос на Грушевской. 36 55 55.
2: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
3: Телефон для размещения рекламы на радио Волгоград FM 52 62 44.

0: курьезы, сенсация. В утреннем шоу 3-4 на Волгоград FM.
1: Окей, ребятки, давайте разбираться. Есть всякие прикольные новости, которые прилетают отовсюду. Ну и мы такие, давайте их будем обсуждать. Вот, нашел, значит, тему, связанную с автомобилями.
2: Так.
1: Вот. Несмотря на то, что до встречки еще далеко.
2: Опять что-то вводят, налоги, сборы.
1: Нет, нет, зачем это
2: штрафы.
1: Же?
2: Штрафы.
1: Никакой сенсации нет. Просто анекдот дня, можно сказать. АвтоВАЗ, есть такая компания.
2: Все-таки решили, что можно что-то поменять и придумали зачем?
1: Нет, они выпустили рекламу «Лада Гранта».
2: А, вот. Так.
1: Но, значит, один из пользователей соцсетей и вообще, в принципе, интернета увидел на сайте эту рекламу и такой говорит: ребят, а ничего, что, значит, ваш автомобиль стоит одновременно и на велодорожке, и на тротуаре, что как будто бы запрещено правилами дорожного движения. Задал вопрос, как бы, естественно, понеслась история, связанная с тем, ну, чтобы ты понимала, выглядит это вот так. Реклама. Показывай Дине, просто чтобы понять. Там реально...
2: Это же на нейросеть бахнуло, да, нарисовало?
1: Не, нет, это реально Лада, которая стоит на набережной какого-то города.
2: Ага.
1: Возможно, Тольятти.
2: Ну, возможно.
1: Вот, соответственно...
2: Чтобы недалеко гнать.
1: Это велодорожка, чтобы ты поняла. У них там велодорожки помечены, значит, знаками в направлении.
2: Угу.
1: Вот. Ну и тротуар.
2: То есть он еще и на встречке, да.
1: Ну, нет, тротуар и велодорожка. Вот. Суть какая? То, что понеслась история, связанная с комментариями. Ну и что? Один из вот этот пользователь, который был, его что, забанили?
2: Сказали, ты душный.
1: Да, быстро сообщение его все подтерли.
2: Угу.
1: Но остальные-то не угомонились. Всех банить трудно. Поэтому, внимание, после волны шуток Лада удалила рекламу, в которой Гранта стояла на тротуаре велодорожки. Удалить пост оказалось проще, чем объяснять
2: его. Чем столько комментариев, понятно.
1: Да, пост удален.
2: Понятненько.
1: Вот такая вот история. Короче, как всегда, мы что-то где-то, как говорится, не дотягиваем в пиаре. Можно было, может быть, из этого что-то вытянуть. Может быть,
2: ну,
1: что-то сделать из этого. Пиарщики, что можно придумать? Говорите.
2: Может быть, у них ну, может быть, надо было хотя бы велосипед на крышу поставить. Ну, то есть багажник у меня...
1: Хоть как-то оправдать наличие велодорожки под колесами.
2: Да, мы едем кататься на велосипедах в нашу Гранту, много чего влазит.
1: Прикольно, да. Ну, типа того.
2: Ну, в общем, я пыталась как могла, извиниться.
1: Да, ну ты не пиарщик, давай так.
2: Так, значит, смотрите, снова про околокриминально-музыкальные новости. Вот такая рубрика у нас теперь, криминально-музыкальная.
1: Неожиданно.
2: И мы сейчас не будем обсуждать песни Михаила Круга или Бутырки. Мы двигаемся в Японию, в город Киото. Там полиция арестовала 61-летнего безработного музыканта Кудзунори Якои за то, что он в течение 7 лет играл на десятках гитар, включал радио настолько громко, что соседи начали страдать от бессонницы и депрессии. По версии следствия, начиная с 2019 года, Якои практически круглосуточно терроризировал соседей шумом. Он оставлял радио открытого окна включенным, если уходил из дома, или с раннего утра до позднего вечера играл на электрогитаре через усилок. Уровень шума достигал 80-90 децибел, что сравнимо с грохотом движущегося поезда метро.
1: Угу.
2: В результате три соседа в возрасте до 80 лет получили диагнозы депрессии, бессонница, а у 49-летней женщины развился хронический, короче, звон в ушах. Хронический звон в ушах.
1: Ты смотри.
2: Что делала полиция все эти годы? Выезжал неоднократно на вызов, призывала японца к порядку, но ну, как бы, крутил он и вертел. Ну, короче, в общем,
1: понятно.
2: Не хотел он ничего делать. В итоге правоохранители арестовали его. Ну, правда, прошло 7 лет с этого момента.
1: Ну, да. Как
2: будто... От первых жалоб до ареста. После обыска в квартире, значит, изъяли, внимание, 49 электрогитар, 19 усилителей, 5 радиоприемников и, внимание, мандолину.
1: Угу.
2: Во время допроса он признал факт шума, но категорически отрицал, что музыка могла навредить здоровью соседей.
1: Угу.
2: Музыка лечит, говорил он.
1: Да, может, он еще играл не те партии, не в той тональности.
2: И вступил не в ту партию, возможно.
1: Может быть. Ну, короче, понятно все, ребята. Будьте аккуратнее с музыкальными инструментами, особенно если у вас еще есть усилители звука, которые усиливают этот звук. Да?
2: Усиливают раздражение соседей.
1: Да. Вот ты начал говорить, что развилось. Я такой думаю, какие еще там могут быть? Типа диабет, язва. Думаешь, куда дальше можно уйти в этом списке болезней, которые развиваются из-за игры на гитаре вашего соседа. Короче, давайте так, продолжим. Возможно, музыка Волгоград FM лечит в первую очередь, а не калечит. Просто делайте погромче.
2: Но вещаем мы круглосуточно тоже, кстати.
1: Это да, кстати, да. Можно сделать погромче и для соседей.
0: 3-4. Утреннее шоу на Волгоград FM.
3: Спонсор точного времени – государственное унитарное предприятие «Волгофарм». Региональная сеть аптек и оптик.
0: Твое время.
4: 8 часов.
0: Реклама.
5: «Волгофарм» отмечает день рождения и приглашает в аптеку прямо в твоем смартфоне. Участвуй в акциях, бронируй в один клик, выбирай аптеку, следи за бонусами, скачивай приложение в Рустор. «Волгофарм» – больше, чем аптека.
6: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста. 6+.
0: «Волгоград ФМ» в ритме твоего города. 101.5.
7: Информационный конвейер.
8: Это Волгоград ФМ. С вами Дарья Колодзина. В эфире новости. Пишет ТАСС, с 1 сентября будущего года старшеклассники начнут изучать физику, химию, биологию, математику и информатику по обновленным практикоориентированным программам. Как сообщил эксперт Минпросвещения России Максим Костенко, содержание этих предметов приведено в соответствие с достижениями современной науки, а их практическая составляющая усилена в рамках единого стандарта среднего общего образования, что станет ключевым шагом реализации комплексного плана, утвержденного председателем правительства Михаилом Мишустином. В рамках второго пакета мер по противодействию кибермошенничеству, подписанного президентом России Владимиром Путиным, родители или законные представители получили право уведомлять операторов о том, что сим-карта используется ребенком. Как пояснил сенатор Артем Шейкин, скрепленным за номером в статусе детской позволит бесплатно установить родительский контроль и автоматически ограничить получение рассылок контента 18+, а также входящих звонков с международных номеров. Данная инициатива призвана существенно снизить количество мошеннических преступлений в отношении молодежи. Согласно проекту постановления Минцифры, такие сим-карты будут автоматически блокироваться при нулевом балансе, а их владельцам запретят роуминг и массовые смс-рассылки. С 28 по 31 июля текущего года в станице Михайловского Урюпинского района состоится масштабный фестиваль «Машковские дни», посвященный 145-летию со дня рождения великого земляка, художника с мировым именем Ильи Ивановича Машкова. Мероприятие объединит призванных мастеров и начинающих художников. Оно откроется пленэром волгоградских живописцев, чьи работы впоследствии будут подарены станице, а кульминацией праздника 31 июля станут экскурсии, мастер-классы, интерактивная выставка лекторий с использованием VR-технологий от Волгоградского музея изобразительных искусств имени Машкова, показ фильма о жизни мастера и концерт творческих коллективов Волгограда. Пятый молодежный фестиваль 3-4 пройдет в Волгограде с 11 по 13 сентября и будет посвящен году единства народов России. Как заявил губернатор Андрей Бочаров, главная задача властей – обеспечить безопасность мероприятия и завершить масштабные проекты благоустройства города, а также создание арт-центра «Сталинградский художник», музея Виктора Лосева и мемориального комплекса у Мамаева кургана. В конце лета в Камышине состоится ежегодный арбузный фестиваль. Город славится множеством местных сортов арбузов и богатой историей. Кульминационной датой станет 22 августа текущего года. Каждый год он имеет свою тематику, которая отражается в костюмах участников. На площади города проходят конкурсы, арбузный променад и художественные резьбы по арбузам, мастер-классы, выставка бахчевых, выступления творческих коллективов, а также спортивные состязания, большие арбузные гонки, арбузный баскетбол, арбузные лыжи, гонки на колесницах и традиционная арбузная мочилова. Главные герои праздника – бахчеводы. На конкурсе «Арбуз-экспо» будут представлены гигантские ягоды. Курс валюты на сегодня – доллар 78 рублей 70 копеек, евро 89 рублей 63 копейки. С вами была Дарья Колотина. Каждый час выпуски новостей на Волгоград-ФМ.
7: Информационный конвейер.

0: Программа предназначена для слушателей старше 12 лет.
1: Олег Шарапов и Дина Косичка. В утреннем шоу 3-4 на Волгоград ФМ.
2: Да, друзья, это утреннее шоу 3-4 на Волгоград ФМ. Прямо сейчас пора бы поговорить на тему прикольную. Ну, например, таких прикольных тем у нас немало. Вот, это второй час утреннего шоу. И мы тут 29 июля вспоминаем, что было не 29 июля, а конкретно тест-драйв. ИП Мануилов, Андрей Юрьевич, Автомол Манеж на правах рекламы, спонсор этого самого тест-драйва. Вот, ну и мы, соответственно, побывали в очень интересном месте, в котором уже бывали. Кстати, на проспекте Жукова, 94. ТЦ «Аура»,
3: Автомол Манеж. Да, мы говорим всем вам добро пожаловать туда. Они уже, в общем-то, 15 лет на рынке, да, насколько я помню. Поэтому, дамы и господа, проверенные поставщики автомобилей с пробегом вообще на любой вкус, цвет, характеристики технические и так далее. В общем-то, можно прийти и сказать, хочу выложить все вот эти вот ваши претензии, ожидания, мечтания об автомобиле. Да. Либо можно привести свой собственный и сдать на продажу
2: комиссии. Кстати, вот про комиссионную продажу я хотел сказать, что, смотрите, получается, из-за того, что это закрытый паркинг, да, там, соответственно, что автомобиль находится в режиме, по сути, ну, застрахован от всех внешних факторов. То есть часто бывает, что на стоянке стоит на открытом воздухе, здесь град...
3: Голуби летают или
2: град,
3: чайки.
2: Град, молнии, чайки, орлы, коровы, не знаю, что бы ни летало. Угу. Вот, здесь все защищено. Значит, прозрачные условия продажи, то есть вы, в принципе, понимаете прекрасно, за сколько приблизительно продадут ваш автомобиль, соглашаетесь заранее. Либо нет, ну и так далее. Ну, либо ждете подольше, либо вам, соответственно, предлагают варианты.
3: Ну и, соответственно, вы ничего не делаете. Ваша задача только пригнать автомобиль, подписать бумажки. И, в общем-то, все. Дальше все заботы берет на себя Автомол Манеж.
2: Да, да. Кредитование, трейд-ин, заказ нового авто по параллельному импорту. Человек, который непосредственно находится на территории страны, где вы этот автомобиль покупаете, и снимает вам видеообзор автомобиля, а вы уже сами решаете, да-да, нет-нет.
3: Ну и это... когда привозят, соответственно, тут же в Манеже можно сделать вообще с ним абсолютно все. Да. В сервисе посмотреть, бронепленкой закатать, чехлы новые шить, все можно.
2: Да, но если говорить про нас, ребят, мы чехлы не шьем, но точно рассказываем во всякие прикольные истории в рубрике под названием «Сенсация».
3: Олег шил дела.
2: Ну, был такой, да, кстати. Вот этими вот руками. Короче, у нас есть еще рубрика под названием «Прогноз погоды» и еще одна рубрика «Живи с этим», где есть интересные факты. Все это в рамках этого часа. Ну и, конечно, конкурс.
3: Да, друзья, ну и, конечно, музыка. Давайте уже к ней, наконец, перейдем. Не терпится устроить танцы под дождем. Ну, под тучами, во всяком случае.
2: По крайней мере, точно, да.
1: 3-4. Утреннее шоу на Волгоград-ФМ.
4: Реклама.
5: Репутация строится годами. Качество проверяется каждый день. Уже в продаже автомобили «Волга» в Волгограде. В июле новая «Волга» от 2 599 тысяч рублей в Агат на шоссе авиаторов. Звоните 722-722. Код города 8442. Указана цена на автомобиль «Волга» К40 2026 года выпуска с учетом действующих акций при покупке кредит и участии в программе «Трейдин». ПАО «Сбербанк». Не оферта. Изучите все условия кредита в разделе «Автокредит». Кредитование на сайте sberbank.ru. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
6: В «Славянских обоях» сегодня для вас. Ванна, труба, унитаз, двери, панели, каркас. Для ванной что в доме у вас? Обои, клея, инструмент. Огромный ассортимент. В магазине «Славянские обои» вы найдете все для дома и ремонта. Ждем вас по адресу Еременко, 152, Канатчиков и Ухтомского, 5.
7: Ну что опять за рок-концерт в машине?
8: Да просто Мурзик сильно нервничает.
7: Дай коту экспресс-успокоин. Через полчаса замурлычет, как дома. Спокойствие до 8 часов. Эффективно и безопасно.
8: Мурзик, это же просто песня какая-то.
7: А от длительного стресса есть курс «Успокоин». Покупайте курс и экспресс-успокоин в зоомагазинах вашего города.
9: Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста.
10: Террасная доска из ДПК – идеальная замена дерева. Ограждение, фасады, речные панели, заборы, грядки. Никакой покраски, никаких занос. Всегда в наличии. Кровля фасад 34.рф. Звоните 265404. Склад 130 на Тулака.
5: Телефон для размещения рекламы на радио Волгоград FM 52 62 44.

0: Погода на Волгоград FM.
1: А давайте-ка еще раз напомним, какая погода ждет жителей и гостей Волгограда и Волжского в ближайшие сутки.
2: Так, для пеших прогулок, ну, с одной стороны, не жарко, да, давайте искать плюсы даже во влажности, в некой влажности, которая витает в нашей атмосфере. Итак, друзья, в Волгограде на данный момент дождище. Ну, дождь, ладно уж. Дует западный ветер со скоростью 5 метров в секунду. На данный момент плюс 21, днем до плюс 26, ночью до плюс 15. Степень дождя, которая нас сегодня ждет, измеряется в 4 капельках. Если вам нужна какая-то визуализация, то вот, пожалуйста, ловите. В четверг, завтра, вроде бы без осадков, облачное с прояснением погоды, при этом плюс 26 днем и плюс 17 ночью.
0: Волгоград FM. Утреннее шоу 3-4.

0: Россия на Волгоград FM.
1: Спонсор ООО «Велисторг». Федеральная сеть «Лекарсервис».
2: А вы знали, друзья, что нефролог не лечит нефров, он лечит почки. Понятно? Вот вам, пожалуйста, первый факт. Рубрика «Живи с этим» прямо сейчас стартовала. Интересные факты, ну, более серьезные, конечно, озвучу вам прямо сейчас.
3: Так, значит, смотрите, ресторан в Лондоне пользуется бешеной популярностью из-за его интересного маркетингового входа, так скажем. Значит, реклама кого-то, может быть, даже шокирует этого ресторана. Она звучит так: у нас вы не сумеете обнаружить ни единого волоска в заказанном супе. Это действительно
2: потому
3: так.
2: Потому что у них лысые официантки.
3: Абсолютно все лысые. Весь состав. Да. Директор, повара, соответственно, официанты и так далее. Ресторан пользуется бешеной популярностью как среди местных жителей, так и среди туристов. Официальное население составляет 20 миллионов жителей, если считать не резидентов, а жителей городов. Соответственно, если считать, то эта цифра удвоится. Таким образом, посчитав по самому минимуму, можно выяснить, что проходимость этого ресторана составляет примерно 100 человек в будние дни, 200 в выходные. Ну, в общем, короче, путем нехитрых вычислений приносит примерно в 20 тысяч, короче, почти полмиллиона фунтов стерлингов в месяц. Mm-hmm. Поэтому неплохо. Для всех тех, кто устал что-то вылавливать из своих блюд, вот обратите внимание на эту концепцию.
2: Прикольно, ведь можно найти реснички. Брови.
3: Ну, реснички сложнее обнаружить, конечно.
2: Ну, согласен. Но мне кажется, есть люди, которые специально, знаешь, заходят в рестораны для того, чтобы что, поесть бесплатно. Вот. Ну и вообще...
3: Что-то закинуть своего?
2: Да, прикольно, когда зашли такие туристы, которые не заметили сразу подвоха.
3: Так.
2: Да, и попытались в конце того своего...
3: Думают, а тут может быть что-то...
2: Крутого.
3: ГЭС какая-то. Даже не ГЭС, а что у нас? АЭС рядом какая-то.
2: Да, может быть. Ладно, хорошо.
3: Тут суп с Плутоном? Ну что там?
2: Раз мы говорим про англоязычную историю и про еду одновременно, то вот, пожалуйста, практически зацепил твою тему, не сговаривая заранее.
3: Что-то про распад радио?
2: Для низкооплачиваемой и малопрестижной работы без особых перспектив карьерного роста
3: так.
2: В английском языке существует термин «макджоб». «Макджоб». Вот.
3: Что-то слово. От слова «Макдональдс», нет?
2: Слово содержится в оксфордском словаре английского языка. И несколько вот этих публичных петиций уже поступило от компании «Макдональдс».
3: Угу. Хватит с нами ассоциировать.
2: К их издателям,
3: да?
2: Говорят, ну, типа, ребята, в оксфордский словарь английского языка. Они говорят, типа, вы можете, как бы, ну, убрать это слово. Но были отвергнуты эти предложения, потому что словари призваны всего лишь фиксировать устоявшееся положение дел в языке. Угу. Такая формулировка. Вот. А ребятам действительно обидно из компании «МакДак». Потому что, понимаешь ли, «МакДжоб» ассоциируется вот с непосредственным... Ну, как будто бы мало перспектив и не очень большая зарплата. Ну, а что это, если правда?
3: Подожди, но они же там растут от...
2: От.
3: Ну, они же с самого низа. Там прикол в том, что ты должен все пройти до самого низу.
2: Да,
3: ты
2: до...
3: не можешь там сразу...
2: Внимание, до...
3: Ну, до управляющего.
2: До управляющего?
3: Да.
2: Что, чем отличается управляющий от того, кто стоял на заказах, ну, допустим? Просто человек, который больше несет ответственности, его сильнее, как говорится...
3: Взгреют в случае чего.
2: В случае чего, да. Где мой второй, понимаешь ли, моя вторая котлета в двойном чизбургере, а? Вот вам, пожалуйста, получите, распишитесь. И кто будет отвечать? Управляющий. Не, на самом деле, я знаю точно, что система выстроена.
3: Невозможно.
2: Я помню, Радик Нуркаев рассказывал нам о том, как о том опыте, который он получил, работая в «Макдональдсе». Он там реально говорил, что те правила и те, значит, ну, так сказать, скрипты, по которым они работали, действительно делают из людей дисциплинированных. Вот, мы знаем прекрасно, что Радик не был дисциплинирован, потому что мало проработал в «Макдональдсе», а надо было продолжать.
3: Я помню, что у них все жестко по времени.
2: Все жестко по времени.
3: Мне попадалась вакансия тайного покупателя, который должен был прийти в «МакДак», ну и, соответственно, что-то конкретное заказать.
2: Да.
3: И там важно было, ну, не просто там, как вас обслужили, а там подача за столько-то секунд. Это прям в секундах.
2: Прикольно.
3: Там не то, что в минутах, там в секундах все. Ты должен был с таймером там все фиксировать.
2: Прикольно.
3: Вот, но я не ходила.
2: Мы фиксируем с таймером.
3: Странно картошку покупать только там, да? И яблочные дольки.
2: Ну, почему нет? Мне кажется, можно покупать все, что угодно. Короче, друзья, продолжаем дальше. Живите с этим.
0: 3-4. Утреннее шоу на Волгоград-ФМ.
1: Реклама.
4: Слышите этот стук? Это ваш двигатель шепчет «Мне нужна помощь». Не ждите, пока шепот станет криком. В «Лекарсервис» мы слышим даже то, что другие пропускают, и найдем проблему до того, как она найдет вас. Федеральная сеть «Лекарсервис». Чувствуем автомобиль сердцем, чиним головой. Улица Менделеева, 143А, 50 11 50.

0: Реклама. Доброго утра вам желает электромонтажная компания «Юга».
1: Электромонтажная компания «Юга» предлагает монтаж электропроводки, установку осветительного оборудования, подключение электрооборудования и силовых электрощитов, прокладку кабельной и воздушной линии и многое другое. Работаем с юридическими и физическими лицами. Телефон 8 937 540 94 94.

0: Реклама.
1: Сосед, быстро тебе дом возвели.
2: Компания «ЕСМОСТРОЙ» строила.
1: А они крыши чинят.
2: И крыши, и фундамент. Да они все виды строительных работ выполняют. Работают по городу и по области. «ЕСМОСТРОЙ». По этому запросу и официальный канал в МАКС найдешь. Телефон в Волгограде 60-59-60.
3: Волгоградский филиал Московского финансово-юридического университета МФЮА объявляет набор на очную и заочную формы обучения в колледж и вуз. Стоимость обучения от 45 тысяч рублей в год. Телефон в Волгограде 62 10 09 62 10 09.

0: «Авангард». Телефон 200-202. Распродажа металлочерепицы и профлиста по себестоимости. Успей купить в поле профиля. Телефон в Волгограде 977-377. В Волжском 205-255.
1: Волжский трубный завод совместно с Волжским политехническим техникумом приглашают абитуриентов на специальности: металлургия черных металлов, обработка металлов в металлургическом производстве. Гарантируем трудоустройство и меры поддержки. Приемная комиссия.

0: 208-84-43-20-11-55. Добавочный 116.
1: Нужны забор жалюзи или штакетник? В Билдж обо всем позаботились. Рассчитаем, доставим и предоставим бригаду профессиональных монтажников. Телефон 50-50-44.
2: Телефон для размещения рекламы на радио Волгоград FM 52-62-44.

0: Прямо сейчас можно, друззья, звонить. 39-101-5, вот, пожалуйста, наш номер телефона. У нас есть классный подарок для вас. Напоминаю, что мы разыгрываем каждый час какие-то призы. И, понимаешь ли, в этот час не исключение. Навигатор, друзья. О, парк, Центральный парк культуры и отдыха Волгограда предлагает нам билет на двоих на аттракцион «Прыгающая машина». Веселый аттракцион, где кружатся гости, поднимая их вверх и вниз. Взрослым, конечно, страшно не будет, обещают, а дети будут в восторге. Ну и более 40 видов развлечений в ЦПКО, 5 новых семейных аттракционов. Промокод «Радио 10» дает скидку 10% на аттракционы парка, поэтому... Не стесняйтесь ни в коем случае, звоните прямо сейчас. Вот, ну и, соответственно, что обычно происходит? Да, обычно происходит то, что люди просто выигрывают в конкурсе. Прокатившись по городу Волгограду, делает, конечно, с удовольствием, с ветерком и так далее. Вот, не забывайте про то, что у нас есть еще и, значит, наши мессенджеры. Тоже будьте начеку, потому что номер 927-522-1015 мы расположились удачно в телеге «Макси». Конечно же, хотелось бы, чтобы вы были максимально, опять же, вовлечены в процессы. Имейте в виду, что там тоже можно играть. Ну, то есть, кто первый правильно отвечает, тот молодец, практически сразу забирает подарки. Значит, напомню, что номер нашего телефона прямо сейчас 39-101-5 для связи. Если что, можете позвонить. Ну и, соответственно, начинаем движение. Погнали.
1: Начинаем движение.
0: Первый и на данный момент пока единственный вопрос. Если никто не дозвонит, соответственно, поиграем в телеге «Макси». Внимание, смотрите. Вот мы что нашли. Улица Байкальская и Забайкальская в Волгограде. Вот как же они расположены. Соответственно, они в одном районе находятся. Одной улицы нет в городе. Ну или, соответственно, они расположились в разных районах. Байкальская, Забайкальская. Выбирайте варианты: в одном районе, одной улицы нет в городе или в разных районах. 927-522-1015 это номер нашего, соответственно, вот, ну, хотел сказать, WhatsApp. Такое тоже было. Пока что телега или Макс. Кто первый присылает по поводу этих двух улиц свой вариант ответа? Еще раз напомню. Байкальская, Забайкальская расположена в одном районе. Одной из них нет в городе или в разных районах Волгограда. Первый правильный получает подарок. Погнали.
2: 3-4. Утреннее шоу на Волгоград FM.

0: Реклама. Привет, соседка. А вы куда? Мы переезжаем в новую квартиру. ЖК «Клевер». Закрытая территория и в 5 минутах от центра города. Записывай телефон 220-330. А полная информация о планировках и инфраструктуре ЖК на сайте klever34.ru.
1: Что главное в машине для женщины? Цвет, скоростные качества, комфорт? Я выбираю машину, в которой мой ребенок будет в безопасности. Автомобиль, в котором полноценно можно использовать детское удерживающее устройство. Водители, помните, перевозя ребенка без автокресла, вы подвергаете его жизни опасности.
2: Ролик создан при участии госавтоинспекции Волгоградской области.
3: Пустил в жизнь металл, и сразу началось все вязаться. И фундамент, и забор. Арматура и профильная труба в «Премьер-строй Волгоград». 60-57-57.
4: А куда мы едем?
5: Проводить испытания и получать новые впечатления.
6: Ведущие «Волгоград FM» проведут настоящий тест-драйв автомобилей, бутиков, ресторанов и много чего еще. Они испробуют на себе все, чтобы ты понимал, куда стоит обратиться.
7: Узнай, что мы проверили на этот раз.
6: В эфире на 101.5, на нашем сайте volgogradfm.ru и в нашей официальной группе ВКонтакте. Тест-драйв с ведущими «Волгоград FM».
8: Плохого не посоветуем.
9: Спонсор ИП «Мануйлов Андрей Юрьевич», автосалон «Манеж».
10: Условия игры изменились, но мы нашли выход. Более 100 автомобилей в наличии. Новые автомобили под заказ из Европы, Кореи и Китая. А также полный цикл автомобильных услуг в одном месте в автомоле «Манеж». 15 лет – ваш надежный партнер в мире качественных автомобильных услуг.
3: Телефон для размещения рекламы на радио «Волгоград FM». 52 62 44.

0: Волгоград FM.
1: Криминал, ребятки. Вот это мы любим. Ну, по крайней мере, я начну с этого один. Хорошо, ты не против?
2: Так.
1: Итальянец. Целые десятки лет, то есть не один десяток, а несколько десятков лет, надувал туристов, показывая им фальшивый амфитеатр. Причем? Причем? Да, амфитеатр. Просто прямо амфитеатр.
2: Возможно, надо как-то построить.
1: Да, он это и сделал. Он сам построил
2: амфитеатр. Натачу себя, да?
1: 40 евро, соответственно, за осмотр развалин древнего, в кавычках, сооружения, которое сам же незаконно построил на месте обычного холма. Мало того, значит, для убедительности аферист наполнил сооружение, значит, названное им амфитеатром Берико, такими же фальшивыми артефактами времен Римской империи, то есть купленные просто тупо на ярмарке.
2: Там, я не знаю. Ага.
1: Да, значит, как-то состарил камни искусственно.
2: Да. Придумал экскурсию, но в чем он не прав? Ну, молодец. Сыпал. Может, он еще и очень интересно рассказывает.
1: 2,5 года тюрьмы конкретно получил этот человек за, внимание, злоупотребление строительством, подделку произведения искусства и возведение объектов в зоне ландшафтных ограничений, то есть там нельзя было вообще ничего строить, а также, соответственно, получил еще и штраф за компенсацию за то, чтобы снесли этот амфитеатр. То есть эта история закончилась вот такой.
2: Я на стороне чувака.
1: Ты на стороне чувака? Ну да, вот так выглядит. Да.
2: Ну, во-первых, ну, то есть я сейчас смотрю на развал. Ну, тут, во-первых, человек постарался. Выглядит максимально аутентично. Вот не возникает ощущения такого, что это здесь не стояло 1000 лет. Вот
1: когда там понасеял травы в этих...
2: Да, между ступеньками. То есть это максимально вообще натурально. Очень натурально. Ну и в целом это прикольная локация, что ее сносить. Она очень вписывается в ландшафт, из-за которого столько... Зато, в общем-то, очень красиво будет в тюрьме теперь.
1: Да.
2: Потому что он явно будет там садовником, да?
1: Да. Оформил парашу, как говорится, красиво. Извините. Так, что дальше?
2: А это переводится как сад, да, вот это слово? Я что-то, может быть, что-то не помню, да? Надо словарик открыть.
1: Не знаю.
2: Так.
1: Я точно знаю, что это слово можно произносить, потому что оно было в фильме.
2: Да, это же имя Паранья, ну да. У меня же это ласкательное. Порушка Паранья. Так, у меня, значит, про соседи новость. Ну, частный сектор, да, где-то в США. И, значит, есть соседи, у одного семья, у второго семья. И, значит, сосед однажды притраканился к другому соседу и такой: «Дружище, я вот хочу детей отвезти в Диснейленд. Для этого мне нужно всего-навсего каких-то $15,000. А давай, вот я сейчас пойду брать кредит, а давай ты будешь моим созаемщиком». Как тебе такое предложение? Вот если бы тебе сосед однажды постучался в дверь и предложил: «Ну, пойми мне, как отца, там все дела».
1: Ну, да, да.
2: Естественно, герой отказался от совместного кредита, чтобы не рисковать деньгами. Решил рискнуть, так сказать, совместными отношениями. Сосед не только ушел силой, хлопнув чужой дверью, но активно рассказывал другим жителям на улице, какой же наш герой отвратительный человек.
1: То есть это не просто, какое-то дело, да, типа, давай вложимся в какое-то дело, возьмем кредит вместе.
2: Да, заработаем,
1: поднимемся. Открыть кофейню. Вот, если что, ты мой будешь не просто созаемщик по кредиту.
2: Мои дети скажут тебе спасибо.
1: Да, классно.
2: Ну, когда ты выплатишь этот кредит еще до кучи.
1: Ужасная история.
2: А он пытался и других соседей склонить к совместному кредиту, но что-то... Он, видимо, живет на улице очень плохих людей. Никто не поддался.
1: Кому же потом рассказывать о плохих людях, если вокруг все плохие? Ладно, ребятки, впереди уже 3-й час утреннего шоу.
2: 3-4.
1: Продолжим наше общение, не переключайтесь.
0: 3-4. Утреннее шоу на Волгоград FM.

0: Спонсор точного времени ООО «Авто ВЛГ». «Автопрестиж». Официальный дилер «Амода» и «Джейку».
1: Твое время. 9 часов.
0: Реклама.
2: Настоящий дилер проводит тест-драйв не только на трассе, но и по бездорожью. «Автопрестиж» – официальный представитель «Джейку» и «Амода». Протестируй и выбери свой яркий кроссовер нового поколения. «Джейку» и «Амода» в «Автопрестиж» на землячке 94, строение 2. «Автопрестиж» – с заботой о своих клиентах.
3: «Волгоград ФМ» в ритме твоего города. 101,5.
0: Спонсор новостей ООО «Центр хирургии глаза» на Базарова, 20.
4: Информационный конвейер.
5: Волгоград ФМ. С вами Дарья Колотина. В эфире новости. Росстандарт, как пишет ТАСС, утвердил предварительный стандарт для применения технологий информационного моделирования при создании и эксплуатации поликлиник. Документ устанавливает единые требования к цифровым информационным моделям на всех этапах жизненного цикла объекта от проектирования до сноса. По словам гендиректора Дома РФ технологии Александра Лукьянова, 49% застройщиков уже используют ТИМ. Технология сокращает бумажный документооборот на 85%. Сроки обработки документов на 50% и количество ошибок в проектировании на 80%. Глава Росстандарта Андрей Шалаев добавил, что внедрение цифровых подходов позволит создавать более комфортную инфраструктуру для граждан. По мнению эксперта Института права в национальной безопасности РАНХИС Александра Степанова, одновременное дежурство в Мировом океане, нескольких атомных носителей подлодок «Белгород» и «Хабаровск» с беспилотными ядерными аппаратами «Посейдон», способными на глубине свыше километра развивать скорость до 200 км в час, что позволит нанести гарантированный неприемлемый ущерб практически всем потенциальным противникам. Подводное базирование делает комплекс неуловимым для перехвата, а его применение способно вызвать разрушительное цунами, уничтожающее приобретения, агломерации и промышленность, что формирует у противника тотальную неопределенность. Президент Владимир Путин ранее сообщал о завершении работы над проектом и постановке аппарата на боевое дежурство. С августа текущего года в Волгоградской области вступят в силу новые нормативные акты, которые существенно изменят финансовое положение жителей. Социальный фонд России автоматически проиндексирует страховую часть пенсии для работающих граждан, увеличит накопительную часть на 17%, а также назначит двойную фиксированную выплату в размере свыше 19 тысяч рублей пенсионерам старше 80 лет и инвалидам первой группы. Кроме того, квитанции ЖКХ станут прозрачными за счет выделения строк содержания общего имущества и текущий ремонт. Будет установлен единый срок оплаты услуг до 15 числа текущего месяца. Управляющие компании обяжут выставлять счета до 5 числа и делать автоматический перерасчет при их непредоставлении. В центральном районе Волгограда в преддверии 15 августа установлено дедлайном для подрядчика УНПП «Аспект», где продолжается обустройство территорий у железнодорожного вокзала и создание нового парковочного пространства. На улице Коммунистической рабочие меняют опоры, освещение, расширяют проезжую часть и многое другое. В ближайшее время на пересечении улиц Коммунистической с Гоголя и Комсомольской нанесут две вафельные разметки. При этом на улице Гоголя уже уложен новый асфальт, а старые знаки платной парковки частично демонтированы. Как пишет «Высота 102» на Мамаевом кургане, стартовал новый сезон Всероссийской военно-патриотической программы «Дороги Победы», первыми участниками которого стали курсанты обороны спортивного лагеря «Авангард». До конца лета более 1000 ребят из 70 регионов России, участников летних смен «Страна героев» и «Время юных героев» пройдут по памятным местам Волгограда, чтобы познакомиться с ключевыми эпизодами Сталинградской битвы. Программа действует с 2014 года при поддержке Минпросвещения и Российского военно-патриотического общества в рамках нацпроекта «Молодежь и дети». За это время объединив свыше 1,5 миллиона школьников со всей страны. Развитию этого направления губернатор Андрей Бочаров уделяет особое внимание. Курс валюты на сегодня: доллар 78 рублей 70 копеек, евро 89 рублей 63 копейки. С вами была Дарья Колотина. Каждый час в выпуске новостей на Волгоград ФМ.
4: Информационный конвейер.
0: Реклама.
6: У меня что-то со зрением? Или, может, вы забыли нолик в конце дописать? Это вообще реально?
7: Вам не кажется. В Центре хирургии глаза до 31 августа лазерная коррекция зрения от 10 тысяч рублей за один глаз. Телефон 52-92-92. Улица Базарова, 20. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.

0: Программа предназначена для слушателей старше 12 лет.
1: Олег Шарапов и Дина Косичкина. В утреннем шоу 3-4 на Волгоград ФМ.
2: И снова говорим вам привет, ребята. У нас третий час утреннего шоу 3-4. Значит, что нам нужно сделать? Нам нужно как минимум рассказать вам много интересного из того, что сами мы увидели своими глазами, пощупали своими руками. Это нормально, друзья, для тест-драйва, спонсором которого является ИП «Манулов Андрей Юрьевич», «Автомол Манеж». На правах рекламы рассказываем вам о том, как мы съездили на проспект Жукова 94 в ТЦ «Аура» в «Автомол Манеж».
3: Во-первых, мы были под впечатлением от масштабов.
2: Да.
3: От масштабов, во-первых, и площади. То есть не то, что вот вы заходите, да, как в типичный дилерский центр. Направо-налево несколько машин стоит, в общем-то, да. И все. Там, в общем-то, сразу сотка машин в наличии. То есть можно выбрать даже из того, что есть прям там. Я не знаю, есть ли люди в наше время, которые, ну, просто как в магазин за маслом пошли и тут же что-то выбрали себе из автомобиля. Есть поменьше, побольше, подороже, подешевле, а отечественное не очень отечественное. Поэтому, в общем-то, придумайте себе мечту и прям с фоткой этой мечты, хотите прям с вырезкой из журнала, приходите, и ребята вам обязательно, даже если нет в наличии, пригонят откуда-нибудь.
2: Да, про электрички, ребята, если что, есть электросервис, сейчас очень, ну, естественно...
3: Есть электрокары.
2: Спрос, да, подрос на это дело, сами понимаете, все это с тем самым, с той самой ситуацией с бензином, и теперь электрички стали, ну, как будто бы реально на плаву, люди хотят пересесть, ну, либо на гибрид, либо прям на электромоторы. Электросервис на территории автосалона присутствует, обслуживание электроавтомобилей и гибридных автомобилей там, соответственно, можно осуществить.
3: Я так понимаю, что это один из самых прокачанных по части обслуживания электричек как раз-таки сервисов в нашем городе, потому что вообще таких, ну, таковых не так уж и много, а здесь как раз-таки вот собраны достаточно большое количество профессионалов, которые обязательно обслужат ваши электромобили или гибриды.
2: Да, кстати, как минимум два профессионала сидят сейчас в эфире для того, чтобы рассказать о том, что нас ждет в этом часе. И появится третий, кстати.
3: Так, третий, да, появится. Как ясно солнышко будет, да, светить нам. Он, правда, обычно он такой светит нам своей лысинкой, но отсвечивает своими комментариями по поводу ситуации на автомобильном рынке.
2: Да, есть такое.
3: Положительных новостей что-то все меньше с той стороны. Но в любом случае вы можете просто задавать вопросы по части тех марок, которые интересуют вас. И, соответственно, Сашка разложит просто этот пасьянс.
2: Да.
3: И скажет, сюда ходи, сюда не ходи.
2: Да, мы про Александра
3: Морозова. Бери, туда не бери.
2: И рубрику «Встречка» говорим сейчас. Будет прогноз погоды, конкурс под названием «Откуда звук?» И, конечно же, рубрика «Сенсации с курьезными новостями». В общем, пока стартуем. Самый родной в мире – это шоу...
3: 3-4.
1: 3-4. Утреннее шоу на Волгоград-ФМ.
4: Реклама.
5: В «Славянских обоях» сегодня для вас ванна, труба, унитаз, двери, панели, каркас. Для ванной что в доме у вас? Обои, клея, инструмент. Огромный ассортимент. В магазине «Славянские обои» вы найдете все для дома и ремонта. Ждем вас по адресу Еременко, 152, Канатчиков и Ухтомского, 5.
6: Где покупать свежие качественные продукты по доступным ценам? На ярмарке на Семи Ветрах. Делать покупки у нас выгодно и приятно. Вкусно, как у бабушки. Уютно, как дома. Улица 8 воздушной армии, 24А. Ежедневно с 8 утра до 8 вечера. Ярмарка на Семи Ветрах. Доступно, вкусно, атмосферно.
7: В компанию «Сады Придонья» требуется сервисный инженер сельхозтехники. Инженер филиала. Телефон 26-05-39. 26-05-39.
8: Не может быть!
9: Может! Окна Рихау у Аконыча со скидкой 60% до 31 июля. 43-55-13!
10: Телефон для размещения рекламы на радио «Волгоград-ФМ». 52-62-44.

0: Погода на Волгоград ФМ.
1: Спонсор прогноза погоды ООО ТПП «Вкусные консервы». Торговая марка «Скатерть Самобранка».
2: А давайте о погоде еще раз напомним всем жителям Волгограда и Волжского, что ждет нас в ближайшие сутки.
3: Так, у нас в Волгограде дождливо.
2: Дождливо.
3: И, честно, каждый раз я открываю прогноз, и каждый раз температура все ниже. Mm-hmm. Меня это удивляет.
2: Ага.
3: Мы начинали с плюс 23, и теперь плюс 19 за окном. Вот так.
2: Прикольно.
3: Вот. Плюс 19, значит, дождь, который закончится где-то в районе 10. Дует западный ветер со скоростью 5 метров в секунду. Значит, в целом до плюс 26 сегодня днем, ночью до плюс 15. Завтра практически такая же температура воздуха, плюс 26 днем, плюс 17 ночью в четверг. Вот, но при этом вроде бы без осадков.
2: Отлично.
1: Реклама.

0: Программа предназначена для слушателей старше 12 лет.
1: Встречка. Интерактивная программа об автомобилях. Вопросы и ответы в прямом эфире.
2: На Волгоград FM.
3: Спонсор программы «Встречка» ООО «Каскад Авто Волга». Автосалон «ХВЛ Каскад Авто» в Волжском.
4: Да, это «Встречка», друзья. Да, это прямой эфир. 39-101.5. Уже пора бы звонить, потому что Александр Морозов, наш автоэксперт, на связи. Саш, привет тебе.
5: Да, привет, друзья. Будем принимать ваши звонки. 39-101.5 у нас эфир. Действительно, как Олег сказал, прямой. Прямее не придумаешь. Тому, кто хочет, вот по этому позвоночнику звоните. С удовольствием с вами поговорим об автомобилях и на автомобильные темы. Сегодня, кстати, мне озвучили вопрос из Сибири. По поводу того, по дороге в Сочи с бензином вообще. Ну-ка, давай-ка. Дай расклад за свой регион.
4: Волгоградская область, все огонь, ребята. Везде бензин есть, очередей нет, 95-й, как положено. И плюсовая история.
5: Понятно. Но это в городе конкретно? Или это
4: да, по области, нет, по области тоже, на трассах нормально. Ну, если говорить про красно-белых, по крайней мере, точно.
5: Ну ладно, окей, да. Так и передам, потому что на самом деле так вот информацию собираешь. У нас, например, по области далеко не везде. Сахар в Сибири тоже тяжеловато. Пский край у меня соседи. Там как раз бело-красная вотчина, там тоже проблемы. Я вот буквально на выходных был, реально 2-3 заправки всего работает. Там очередище, конечно.
4: Краснодарский край, кстати, тоже нормально, если туда въезжать. Ну, только Ростовская область, не знаю, да. А через нее ехать.
5: Окей, будем знать. Так, принимаем звонки, 39-101.5, кто на связи, алло.
6: Алло, здравствуйте, меня зовут Александр. У меня такой вопросик по Хавал, по F7X. Вот, двухлитровому. Ну и по Джулион, как он называется правильно.
5: Ну, Джулион,
6: 21-23 годов. Общался с мастерами. Многие, скажем так, умалчивают проблематику этих автомобилей. Там с чисткой радиаторов, проблемы с электроникой. Просто на той массе, которую ее продали, да, он там отходит 300-400 километров. Ты еще без проблем, робот, никаких проблем не бывает. Но всегда какие-то есть же подводные.
5: Ну, по первости, давайте так, по первости проблем действительно хватало, на некоторых машинах не было определенных прошивок, где-то подвисала мультимедиа, особенно вот первые версии, которые мы получали, были более сырыми, нежели сейчас, потому что сейчас по факту это все собирается у нас. И как бы даже Т-боксы, которые раньше испытывали проблемы на более старших машинах, Т-боксы — это такая штука, в которой работают приложухи, мультимедиа, вот с этими всеми Apple CarPlay'ами и так далее. Так вот, у некоторых производителей эти проблемы как бы есть и наблюдаются, а у ХВЛ они достаточно быстро решились, и там даже под свои разработки приложения они, по-моему, к Яндексу обращались, чтобы как-то быстрее это все спаять и русифицировать. Поэтому по электронике конкретно сейчас не наблюдал большого количества претензий. Бывают глюки, которые, может быть, у кого-то проявляются в определенный момент. Меня больше не устраивает, что там, например, поворачиваешь колеса, у тебя музыка вырубается. Вот это меня бесит, если честно. Что касается, допустим, мотора двухлитровых, больше было связано именно с системами радиаторов тех же самых, потому что первые версии выходили с непродуманной системой охлаждения, иногда подбегали помпы. На Даргах же была такая же проблема из-за прокладок и сальников, тоже были нюансы. Но, насколько я понимаю, сейчас их основная задача при переезде в Россию и сборке окончательно здесь, этих проблем лишиться. Насколько это длительный процесс, я пока честно не могу сказать. Но после обновления есть уже первые результаты, когда люди проехали по 5, по 10 тысяч, не испытав проблем. Но в общей массе, как вы и сказали, 300-400 тысяч машины пробегают. Конечно, не без проблем каких-то мелких, но если мы будем учитывать, допустим, вопросы по другим маркам, в том числе и европейским, ну, это как бы попадает в общее число либо минимального процента, либо погрешности. Не скажу, что плохо, ну, и не скажу, что супер хорошо, есть к чему стремиться. Правда.
6: Ну, очень сильно пугает то, что вы говорите, что сборка происходит теперь в России. Есть опыт
5: что пугает-то конкретно?
6: Фара 10-го года в Санкт-Петербурге, когда люди очень сильно потом испугались, когда понакупали то в кредитах и все остальное, когда понеслось, то болты откручиваются, то и все остальное не закручивается.
5: Ну, во-первых, мы обсуждаем как бы вопросы 15-летней, 20-летней давности. Во-вторых, есть определенные стандарты у всех производителей. Все-таки Great Wall Motors – это компания, давно уже работающая в России, и они знают нюансы и так далее. Ну, я пока не был на конвейере на самом, чтобы понимать, какой уровень именно сборки. Очень многие марки просто собираются из машинокомплектов. То есть, как это делалось с другими производителями, типа Вагат и так далее. Ну, как Москвич тот же самый, да. Как Волгу, вот, например, сейчас собирают. Но, опять же, вот если мы берем вопрос качества, но эти машины, скажем, в общей своей массе и по соотношению цены и качества себя оправдали. F7 и F7X – это единственная машина, у которой есть мощный двигатель за эти деньги. А Джолеон – это единственный кроссовер, который в этом бюджете вообще можно себе позволить хотя бы с нормальным опционалом. Все остальное очень много...
6: Сильно пугает, как они теряют в цене.
5: Нет, эти, кстати, теряют относительно немного. Вот есть потеря больше у, допустим, ну, если мы будем сравнивать, у этих, у H9, да, потеря большая, потому что класс другой. Мы люксовые модели бессмысленно сравнивать. Но если мы будем смотреть, допустим, модели у Cherry, которые выходят вот примерно в этой же ценовой категории. Если мы будем смотреть модели даже там тех же Чинганов, будем смотреть более премиальные модели, там перейдет больше. Объясню почему. То есть некоторые марки, которые быстро обновляются, есть марки, которые вообще успели закрыть заводы и производство за то время. Я там, например, какой-нибудь там Аватор, ну, не знаю, там еще что-нибудь. Hi-Fi Z те же самые вот продавали люди. Human Design обанкротились, пока ехали машины сюда. Очень много вот именно со свежими такими выходящими, как горячий смартфон машинами, но когда она уже собирается в России, у нее плюс-минус уже приземленная цена в бюджете там от 2 с копейками до 2,5 миллионов рублей, но процентом 20-25, как и до скачка цен во время начала ВО, она потеряет, а дальше будет снижаться, как и раньше снижались машины в среднем по рынку. Если мы берем европейца, пригнанного из Китая, либо из Европы, да у него будет точно такая же потеря. У японцев, которых продают сейчас за 5,5 миллионов рублей, такая же будет потеря, тоже 20-20%, когда народ расчухает, что как бы оно того не стоит. Да, и люксовый, особенно дорогой...
6: Там не 20%, там более 50% двухлетний уже... теряет.
5: Но это вы мне-то не рассказывайте. Я в трейд-ин сдавал автомобиль Чинган вот месяца 3 назад. Сдал ее за... Ну, это люди, у людей проблема своя, и, может, надо быстро избавиться. Мы же не видим с вами, что там люди продают за какие деньги. Это
6: проблема, что пугает. 50-60 километров тысяч пробега, а уже люди пытаются от машины избавиться.
5: Вот еще раз приведу пример. Я сдавал свою машину, смотрел среднюю цену по рынку. Я покупал ее за 2 миллиона 580 тысяч рублей, сдал за 2 миллиона 150 тысяч рублей. Да, я потерял ровно столько, сколько я бы, продавая корейца, потерял еще до начала СВО. Вот ровно то же самое. Я пошел на это осознанно, сдал в трейд-ин, мог постоять, подождать на рынке и продать за 2200, за 2250, потерял бы еще меньше. Но говорить о том, что они продаются в два раза дешевле теряют Ли 9 или 7, Аватары 12, 11 и Зикры теряют ультра много, потому что это ультрасовременные машины. Вот это топ потерь. Если мы говорим о массовом сегменте типа Джолеонов, процентов 25-30 максимум, в зависимости, конечно, от скорости продаж. Если человеку надо продать завтра, он его выставит за полцены, но это не показатель.
4: Время, к сожалению, заканчивается. Александры.
5: Да, спасибо за интересный долгий разговор, да. Ну и если что, мы завтра вернемся в эфир. Обязательно соблюдайте правила и берегите друг друга.
4: Каждое буднее утро, друзья, напоминаю, в 9.15 плюс-минус одна минута мы обычно выходим на связь в прямом эфире с Александром. Ну, а вообще у нас есть еще и повторы. В 13.15 и 19.15 также по будням слушайте рубрику «Встречка».
1: «Встречка» – интерактивная программа об автомобилях. Вопросы и ответы в прямом эфире. Эксперт с многолетним стажем Александр Морозов. По будням. «Встречка».
0: Реклама.
1: И наш слушатель выигрывает шанс на идеальное лето. Что для этого нужно? Просто набрать 24-14-03 и забрать свой Хавейл Джолион в автосалоне Хавейл Каскад Авто в Волжском. Цена вопроса от 2 миллионов 49 тысяч рублей. Запомни, телефон 24-14-03, код города 84-42.

0: Реклама. Доброго утра! Вам желает электромонтажная компания «Юга».
1: Электромонтажная компания «Юга» предлагает монтаж электропроводки, установку осветительного оборудования, подключение электрооборудования и силовых электрощитов, прокладку кабельной и воздушной линии и многое другое. Работаем с юридическими и физическими лицами. Телефон 8-937-540-94-94.
0: Реклама.
2: Весело провести время с друзьями? Пространство для отдыха «Микс». Бильярд, бар, музыка и атмосфера настоящего веселья. Мы в Европа Сити Молл, прямо внутри Сити Боулинга. «Микс» – место встречи друзей.
3: Условия игры изменились, но мы нашли выход. Более 100 автомобилей в наличии. Новые автомобили под заказ из Европы, Кореи и Китая. А также полный цикл автомобильных услуг в одном месте в автомолле «Манеж». 15 лет – ваш надежный партнер в мире качественных автомобильных услуг.
4: Волжский трубный завод совместно с Волжским политехническим техникумом приглашают абитуриентов на специальности. Металлургия черных металлов. Обработка металлов в металлургическом производстве. Гарантируем трудоустройство и меры поддержки. Приемная комиссия 8 84 43 20 11 55. Добавочный 116.
5: Жилой комплекс «Сталинградский». Не откладывайте переезд. Второй дом готов. Квартиры ждут вас. ЖК «Сталинградский». Звоните 36 37 77. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Застройщик ООО «СЗ Коммунальное хозяйство плюс».
6: Мне приехать и для строительства дома все выбрать.
7: В «Премьер Строй Волгоград» есть все. Даже надежная фанера от мордовского завода «Плайтерра». 60 57 57.
0: Телефон для размещения рекламы на радио «Волгоград-ФМ». 52 62 44.

0: Так мычит корова. Так работает трактор. Так кричит от радости человек, выигравший в конкурсе «Откуда звук?». Конкурс «Откуда звук?» каждый будний день в утреннем шоу 3-4 на Волгоград-ФМ.
1: Да, друзья, можно уже звонить 39-101-5 прямо сейчас, не стесняйтесь. Что же у нас такого прикольного есть, да? Так, специально для вас.
2: Да, дамы и господа, есть повод немножко проявить свою алчность. Все охотники, вот лучше отложить свои вот эти винтовки, пушки, чего там, вот эти рогатки. Лучше позвонить нам, чтобы выиграть и стать добытчиком того самого приза. Итак, на кону в нашем конкурсе нейрокод от нашего спонсора ООО «Парк», Центральный парк культуры и отдыха, билет на двоих на цепочную карусель. Напомню, что цепочная карусель — это не просто аттракцион, это та самая классика, которая вскружит голову любому и оставит яркие воспоминания. Напомню, что в теплое время года в Центральном парке культуры и отдыха доступно более 40 развлечений.
1: Мир пауков вроде как бы... да.
2: А, третий час.
1: Да.
2: Отлистываем. Я уже домой собралась, Олег. Не,
1: рано.
2: Блин, да. Ну тоже мне. Он что там, в последний час сам не да. Так, ну давайте, мир пауков. Олег, хорошо, что вот Олег вспомнил о своих страхах. Да, не дают ему забыть об этом сны кошмарные. Есть и такое. Так далее. В общем, друзья, ну мы же знаем, что в каждом из нас живет любознательный мальчишка или девчонка.
1: Есть
2: которые
1: такое.
2: Такие, вау, паучки. Там, кстати, на выставке «Мир пауков» от нашего спонсора ИП «Шинаян Вазгент Атосович» там-то вас ждут 40 видов восьмилапых пушистиков, игуаны, змеи, ящерицы, скорпионы, скалопендры и многое другое. Выставка, напомню, идет в ТРК 7 звезд, возрастная категория 0+. Уже 17 июля она проходит. И, естественно, когда вы приходите, вас еще ждет авторская экскурсия от профессионального кипера. Можете ему там в лицо и спросить: кипер, ты кто?
1: Угу.
2: Два билета. Билет на два лица. Приглас.
1: Алло, кто
2: доброе
1: на связи?
2: Утро.
3: Привет.
2: Здрасте.
1: Кто это? Кто это?
3: А меня Андрей зовут.
1: Андрей. Андрей, готов поучаствовать в конкурсе?
3: Да.
1: Да, у тебя там легким эхом присутствуют наши голоса на фоне. Мы тебе поставим песню. Ну, точнее, кавер на песню. Надо сказать, кто поет оригинальную. Готов?
3: Ну, давайте попробуем.
1: Ну, давай попробуем. Все, сейчас давай 3, 2, 1. И неинтересно, с какого момента я там отрезал кусочек. Давай послушаем.

0: Ну, как бы больше и не надо, мне кажется. Что скажешь, Андрюх?
1: Воду, воздух, время. Ой. Маленькую тайну ты чего не знаешь.
0: Дальше.
1: Кому не скажешь.
2: Он беспечной птицей в небо улетает.
0: И теперь все вместе.
1: Холодный полк, жара, июль.
2: Ну, Андрюха, ну дает. Все, Андрюх, делай потише.
0: Подожди, стой. Да, приемник можешь потише сделать. Единственное, что знаешь, что скажи. Ты-то спел, понятно, ты слова знаешь. А кто поет эту песню?
1: Дядя Ваня Интернешнл.
0: Да ё-моёшечки, пятерку тебе тоже поставим в дневник, молодец, красава.
1: А я сам себя погладил по голове, какой я молодец.
2: Андрюх, ну что, теперь самое время. Значит, смотри, советую тебе взять Олега на выставку пауков, потому что оно будет угарательно. Когда ты когда-нибудь слышал, что он чаечкой орал, вот там, вот самые высокие ноты беря. Вот, поэтому обязательно приглашай его. Ну а пока давай отметим победу, кричи название нашего утреннего шоу 3-4, так как будто ты отец всех пауков.
3: 3-4. 3-4. Утреннее шоу.

0: Реклама.
1: Компания «Сады Придонья» приглашает бригады рабочих на сбор урожая. Дополнительная информация по телефону 8 961 086 23 85 8 961 086 23 85.
2: Я всегда мечтал о сыне. Мечтал о том, как мы вместе будем проводить время. Когда ему исполнилось 12, я купил ему мотоцикл. Но однажды он с ним не справился. Сейчас ему 14, и до конца жизни он останется инвалидом. Родители, помните, покупая ребенку мотоцикл, вы делаете первый шаг к непоправимой трагедии.
3: Ролик создан при участии госавтоинспекции Волгоградской области.
4: А куда мы едем?
5: Проводить испытания и получать новые впечатления.
6: Ведущие Волгоград FM проведут настоящий тест-драйв автомобилей, бутиков, ресторанов и много чего еще. Они испробуют на себе все, чтобы ты понимал, куда стоит обратиться.
7: Узнай, что мы проверили на этот раз.
6: В эфире на 101.5, на нашем сайте volgogradfm.ru и в нашей официальной группе ВКонтакте. Тест-драйв с ведущими Волгоград FM.
7: Плохого не посоветуем.
8: Спонсор ИП Мануилов Андрей Юрьевич. Автосалон «Манеж».
9: Условия игры изменились, но мы нашли выход. Более 100 автомобилей в наличии. Новые автомобили под заказ из Европы, Кореи и Китая. А также полный цикл автомобильных услуг в одном месте в автомоле «Манеж». 15 лет – ваш надежный партнер в мире качественных автомобильных услуг.
10: Телефон для размещения рекламы на радио «Волгоград FM» 52 62 44.

0: на Волгоград FM.
1: Разные истории происходят, друзья, с людьми, которые, ну, естественно, хотят надурить систему. Не всегда получается. В Новосибирске мальчишка решил, соответственно, что плохие оценки своей вместе с дневником утопить в туалете своей квартиры. Ну, утопил.
2: Все забилось, наверное.
1: Короче,
2: да?
1: Он понял, что показывать родителям такое не вариант.
2: А сейчас же уже такая штука не прокатывает электронный
1: дневник. Ну, не знаю. Нет? Короче, суть в том, что он сказал, что потерял дневник. Ну, видимо, пришел с ним домой и забыл его потерять где-то в урне. Короче, выбросил в конце мая, соответственно, что в туалет своей квартиры. Тот самый дневничок. А недавно сточные воды хлынули из унитаза в квартиру. Недавно причем. Вызванный срочно среди ночи сантехник обнаружил причину засора. Упс. Дневник родители школьника разбираются с последствиями случившегося канализационного потопа. А парень на личном примере понял, что значит выражение «все тайное» рано или поздно становится явным. Опять двойка, Карл.
2: Да.
1: Опять двойка.
2: Ага.
1: Ребятки, берите.
2: Символично, что когда-то именно это произведение меня тоже вывело на чистую воду.
1: Серьезно?
2: Да. Значит, начальная школа.
1: Так.
2: Я не знаю, с 1 по 3 класс, короче. И, значит, учительница, первая моя, Ольга Васильевна.
1: Ольга Васильевна, помнишь, да?
2: Спрашивает по поводу того, читала ли я. Я говорю, да, читала, а я не читала.
1: Это классика.
2: И просто интересно, что так совпало, что речь шла о произведении «Все тайное становится явным». А я давай по ходу придумывать, что там могло бы быть.
1: То есть все-таки что-то придумала.
2: Содержание, да. Кстати, она, по-моему, меня не стала позорить при всех, что ей, конечно, спасибо.
1: Что-то про лапту рассказала, правильно?
2: Знаменитую
1: лапту
2: еще...
1: той школы. А вы еще
2: хотя
1: не читали?
2: Нет, уже играли, наверное, да. Ну так, в легкий детский вариант, так скажем.
1: Понятно. Короче, на заметку школьникам, ребята.
2: Короче, проще сжечь, если честно.
1: О, прикольно.
2: Но не в квартире, давайте
1: опять
2: тоже.
1: Опять же, да, тоже. Мы сейчас где-то возьмете на заметку вот эту
2: на
1: вот,
2: улице.
1: Подсказку, ребятки. Впереди 4 час утреннего шоу. 3-4. Вредные советы от двух вредных людей. Слушайте в следующем
2: Подождите,
1: часе.
2: Сейчас там автору вредных советов, он никак тут еще не расплатится за свои те вредные советы. Давайте
1: точно
2: тоже не будем.
1: Аккуратнее, ребят.
0: 3-4. Утреннее шоу на Волгоград FM.

0: Спонсор точного времени – государственное унитарное предприятие «Волгофарм». Региональная сеть аптек и оптик.
1: Твое время.
2: 10 часов.
1: Реклама.
3: «Волгофарм» отмечает день рождения и приглашает в аптеку прямо в твоем смартфоне. Участвуй в акциях, бронируй в один клик, выбирай аптеку, следи за бонусами. Скачивай приложение в Рустор. «Волгофарм» – больше, чем аптека.
4: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста. 6+.
5: Радиоканал «Волгоград-ФМ» зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Волгоградской области. Свидетельство Л-номер ТУ-34-00-407 от 24 июля 2012 года. Радиоканал предназначен для слушателей старше 12 лет.
1: «Волгоград-ФМ» в ритме твоего города. 101,5.
6: Информационный конвейер.
7: «Волгоград ФМ». С вами Дарья Колодзина. В эфире новости. В первом полугодии текущего года базовые социально значимые продукты в российских торговых сетях подешевели на 10% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. При этом среднеторговая наценка снизилась до -1%, из-за чего сети продавали 13 из 25 товаров дешевле закупочной стоимости. Наиболее заметно упали цены на картофель, свеклу, рис и капусту, а также лук. За первое полугодие свинина подешевела на 1/4, яйца на 17%, рис на 16%, сливочное масло и пшено и черный чай примерно на 13%. В июне Россия увеличила импорт замороженной форели из Грузии до исторического максимума с 2009 года, закупив товар на свыше 1,5 миллиона долларов. Это в 9 раз больше показателей июня прошлого года и делает Россию единственным покупателем грузинской форели в этом месяце. В больницу Камышино с проникающим ножевым ранением живота поступил 44-летний мужчина. Полицейские установили, что травму ему нанесла сожительница во время нетрезвой ссоры. Сначала пострадавший пытался скрыть правду, утверждая, что на него напали неизвестные. Однако позже женщина созналась в содеянном. Возбуждено уголовное дело по статье 111 УК РФ. У мужчины причинение тяжкого вреда здоровью. Подозреваемая задержана, ей грозит до 10 лет лишения свободы. Сообщает пресс-служба ГУМВД России по Волгоградской области. В Волгограде за счет средств местного бюджета дополнительно по нацпроекту «Инфраструктура для жизни» отремонтируют 12 дорог общей протяженностью более 13 километров. Завершить работы планируется в ближайшие 2 года. Обновлено уже более 900 метров покрытия на улице Титова в Краснооктябрьском районе, где также ведутся работы на Типографской и у храма Иоанна Кронштадтского. В Центральном районе завершается ремонт на улицах имени Володарского и Гоголя, в Советском на автомобилистов и инструментальный, а в Красноармейском приводят в порядок Лазаретовая, Латвийская, Плеханова и подъездная дорога к поселку Татьянка-2. В Волгоградской области к году единства народов России разработан новый 6-дневный автомаршрут для жителей и гостей региона, охватывающий 7 районов – от Урюпинского до Иловлинского, города Михайловку, Урюпинск и Волгоград. Путешествие знакомит с казачьей культурой через этнографические комплексы, храмы и места воинской славы, включая Урюпинский художественно-краеведческий музей, Хоперскую тропу, памятный знак донским казакам, защитникам Отечества, природный парк Усть-Медведицкий и Шукшинский утес. Дорога пройдет вдоль 5 главных рек – Хопра, Бузулука, Медведица, Иловри и Дон. И завершится на берегах Волги, соединив Урюпинский, Алексеевский, Новоаннинский, Кумылжинский, Серафимовический, Клецкий и Лавлинский районы в рамках одного из 334 доступных тематических маршрутов области. Курс валюты на сегодня: доллар 78 рублей 70 копеек, евро 89 рублей 63 копейки. С вами была Дарья Колодзина. Каждый час в выпуске новостей на Волгоград-ФМ.
6: Информационный конвейер.

0: Программа предназначена для слушателей старше 12 лет.
1: Олег Шарапов и Дина Косичкина. В утреннем шоу 3-4 на Волгоград-ФМ.
2: Прямо сейчас стартовал 4-й час утреннего шоу 3-4. Ребятки, всем хорошего настроения продолжаем желать. Это Дина Косичкина.
3: И Олег Шарапов.
2: Именно в таком составе мы оказались на нашем тест-драйве. На правах рекламы напоминаю, что спонсором тест-драйва является ИП Мануилов Андрей Юрьевич, автомол Манеж. И мы исследовали не только сам автомол, но еще и конкретный автомобиль, который попался нам на глаза. Он, кстати, там виден даже издалека, когда едешь по проспекту Жукова. Там прям за стеклом.
3: Это мощная морда.
2: Мощная морда.
3: Подмигивает тебе фары, да.
2: Да, прям под надписью «Автомол Манеж».
3: Да, помимо того, что в автомоле Манеж можно купить огромное, заказать, привезти огромное количество поддержанных автомобилей, в том числе через параллельный импорт, вот теперь, соответственно, можно купить нулячи. Восторженные отзывы собравший. Угу. BAV212, уникальный рамный настоящий внедорожник с блокировками переднего и заднего дифференциалов, там полный привод, на чем он, на дизеле, по-моему, да?
2: Слушай, не знаю, кстати, да, по-моему...
3: По-моему, дизель мы обсуждали, если
2: да, наверное, да.
3: Но можно уточнить, конечно, менеджеры расскажут.
2: Там есть два варианта, есть бензиновый, есть дизельный двигатель. Дизельный уже заказали.
3: А, дизельный придет, да, вот, скоро-скоро. Мост спереди, мост сзади. В общем, друзья, при том, что аналоги у конкурентов стоит.
2: Ну, получается, более дешевый. Это у вас Патриот.
3: Прилично.
2: Соответственно, если вы не хотите там сильно улучшать, так сказать, в внешние, внутренние характеристики, то можете остаться на УАЗике, если вы любите такие автомобили. Ну, или что-то ближайшее.
3: А если хотите добавить комфорту и поменьше заезжать на ремонт, то, соответственно, присмотритесь BAV212 и приезжайте обязательно в автомол Манеж на Жукова 94.
2: Да, если говорить про вообще поездки, то лучше, конечно, в рамках поездок слушать Волгоград-ФМ, вот прямо в этом части нашей.
3: Даже по внедорожью.
2: Да, да. 101.5, например, вот предлагает вам, что в рамках утреннего шоу послушать прогноз погоды. Будет рубрика «Живи с этим», с интересными фактами. А еще...
3: Конкурс, где можно выиграть приз. Он называется «Нейрокод».
2: Да. И рубрика «Сенсация» в конце часа с новостями...
3: Нейрокыскыс. Объявим мы.
2: Все так же продолжаешь его настойчиво называть «Нейрокод».
3: Да. Для Олега он почему-то «Нейрокод».
2: Да нет, потому что так изначально...
3: Странное.
2: Не только для Олега, для всех. Для нашей радиостанции. Короче, ребятки, хотя, если честно, я бы все-таки за кота голосовал на ближайших выборах. Короче, что касается нас, мы готовы стартовать. Самое родное в мире — это шоу
3: 3-4.
1: 3-4. Утреннее шоу на Волгоград-ФМ.
4: Реклама.
5: Нужны металлочерепица и профнастил? В Билдж обо всем позаботились. Рассчитаем, доставим и предоставим бригаду профессиональных монтажников. Телефон 50 50 44.
6: Настроение лето. До 15 августа крути колесо фортуны в приложении «Победа честных цен» и выигрывай холодильник с лимонадом или мороженым.
7: Общий период акции с 1 июля по 15 августа 2026 года. Подробности об организации акции, о правилах ее проведения, количестве подарков, сроках, месте и порядке их получения на сайте magazinpobeda.rf. Категория 18+.
8: Раньше поход к грумеру был неприятной необходимостью из-за стресса. Теперь превратился в обычный день.
9: Благодаря экспресс-успокоин все процедуры для вашего питомца пройдут налегке. Просто дайте ему таблетку перед визитом. Экспресс-успокоин. Стресс надолго? Используйте курс «Успокоин». Покупайте в зоомагазинах вашего города. Имеются противопоказания. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией или проконсультируйтесь у ветеринарного врача.
10: Сосед, быстро тебе дом возвели.
11: Компания «Есмострой» строила.
10: А они крыши чинят.
11: И крыши, и фундамент. Да они все виды строительных работ выполняют. Работают по городу и по области. «Есмострой». По этому запросу и официальный канал в МАКС найдешь. Телефон в Волгограде 60 59 60.
12: Так мычит корова. Так работает трактор. Так кричит от радости человек, выигравший в конкурсе «Откуда звук?». Конкурс «Откуда звук?» каждый будний день в утреннем шоу 3-4 на Волгоград-ФМ.
13: Спонсор конкурса ИП «Шанаян Вазген Татосович».
14: Вниманию волгоградцев и гостей города. Выставка пауков из Сочи переехала в ТРК «7 звезд». Вас ждут 40 видов восьмилапых пушистиков, а также игуаны, змеи, ящерицы, скорпионы, скалопендры и многое другое. Ждем вас с 17 июля по 23 августа в ТРК «7 звезд». Второй этаж. Категория 0+.
1: Телефон для размещения рекламы на радио «Волгоград-ФМ». 52 62 44.

0: Погода на Волгоград ФМ.
1: Прямо сейчас говорим о погоде на ближайшие сутки в Волгограде и Волжском.
2: Итак, друзья, на данный момент в Волгограде по-прежнему облачная с прояснениями погода. На сей раз, ну, видимо, по чьим-то заявкам продлили дождь до 16:00.
1: Вау.
2: Дует юго-западный ветер со скоростью 5 метров в секунду. На данный момент плюс 19, но обещают все-таки, что днем будет потеплее, до плюс 26 мы доберемся, ночью до плюс 15, завтра в четверг примерно такая же температура воздуха, плюс 26 днем, плюс 17 ночью, но при этом без осадков, облачная с прояснением погода.
0: Волгоград ФМ. Утреннее шоу 3-4.

0: Хит твоего города на Волгоград FM.
1: Реклама.
2: Настоящий дилер проводит тест-драйв не только на трассе, но и по бездорожью. Автопрестиж. Официальный представитель Джейку и Амода. Протестируй и выбери свой яркий кроссовер нового поколения. Джейку и Амода. В Автопрестиж. На землячке 94, строение 2. Автопрестиж. С заботой о своих клиентах.
0: Нейрокод с Радиком на Волгоград FM.
3: Чуть было не поставили вопрос до того, как начался сам конкурс, друзья. Имейте в виду, можем и так. Но на самом деле, конечно же, напоминаю, что у нас есть прямая связь с вами. Можно дозвониться по номеру телефона 39-101-5. Прямо сейчас звоните. У нас будет нейрозагадка. Искусственный интеллект сделал загадку в виде песни. Мы ее послушаем, потому что, правильно, будем отгадывать вместе с вами. Значит, что есть еще прикольненького? Значит, приз, конечно же, за победу в этом конкурсе, это отдельная история.
4: Вот, да, соответственно, моя попытка номер 5.
3: Да, почему нет? Нужно каждый раз об этом говорить.
4: Да, друзья, значит, смотрите, если вы прямо сейчас немножко возьмете инициативу в свои руки и наберете нам срочно 39-101-5, да, то вы станете обладателем билета на двоих на цепочную карусель от нашего спонсора ООО «Парк», Центральный парк культуры и отдыха города Волгограда. Напомню, что цепочная карусель — это не просто аттракцион, это классика, которая вскружит голову любому, оставит яркие воспоминания. Напомним, что доступен еще и промокод «Радио 10». Угу. Это понятно, да, если ты победитель, мы тебе дадим билетики. Да, но в целом вообще на все аттракционы для всех наших слушателей действует скидка 10% при условии, если вы назовете на кассе промокод «Радио 10». Там есть еще чего выбрать. 40 аттракционов, друзья, 40 развлечений. Добавилось еще и 5 новых семейных аттракционов, поэтому обязательно приходите, заглядывайте почаще в ЦПКО.
3: Да, 39-101-5, вот наш номер телефона, друзья, прямо сейчас. Не стесняйтесь участвовать в конкурсе вживую, потому что вот это вот писать свои сообщения анонимно, инкогнито, конечно, здорово. Да, не всегда по теме, конечно, опять же. Нужны нам вот эти ваши фотки из спортзала. Да, но вы можете прямо сейчас, соответственно, просто взять и дозвониться 39-101-5, либо использовать Макс или телегу, написать непосредственно нам ответ на вопрос, связанный с сегодняшней загадкой. Это просто загадка, просто песня. Нужно, соответственно, просто взять и ответить на вопрос, что загадано в этой песне. Ну, раз так, тогда пускай будет так.
4: 927-522-101-5. Написывай нам скорее.
3: Да. Итак, внимание, друзья, что загадано в этой песенке. Погнали! Погнали!

0: Реклама. Доброго утра вам желает электромонтажная компания «Юга».
1: Электромонтажная компания «Юга» предлагает монтаж электропроводки, установку осветительного оборудования, подключение электрооборудования и силовых электрощитов, прокладку кабельной и воздушной линии и многое другое. Работаем с юридическими и физическими лицами. Телефон 8 937 540 94 94.

0: Реклама. По щучьему веленью, по моему хотенью, ступай печь домой.
1: Эх, Емеля, мне бы кровлю крепкую от дождей осенних, да фасад надежный от снегов зимних.
0: Тогда в Полипрофиль. 977-377.
2: Рокс Мотор представляет автомобиль, с которым вы можете выбирать заправиться или зарядиться. Внедорожник Рокс Адамас. Новый люкс гибрид. Как это работает? Всего несколько минут и целых 230 километров на электротяге. А с полным баком запас хода составит более 1000 километров. Весь модельный ряд и даже запись на королевский тест-драйв на сайте Rocks Motor. Пробег по всемирному гармонизированному циклу. Rocks Adamas. Заряжай и властвуй.
3: Компания «Красота под ногами». Широкий ассортимент тротуарной плитки и бордюров. И все для современного благоустройства. Новые насыщенные цвета, натуральные отечественные материалы, немецкое качество и долговечность. Звоните 98 90 30 98 90 30.
4: Строите дом, делаете ремонт, заливаете опалубку. Березовая фанера от мордовского производителя «Плайтерра». Ваш надежный помощник. «Премьер-строй Волгоград». 60 57 57.
5: Проще простого. Один вопрос и два варианта ответа. Что может быть проще? Каждый будний день в утреннем шоу 3-4 на Волгоград FM.
6: Спонсор конкурса ООО «Мальчонки и девчонки». Бренд детской и подростковой одежды «Соль Перец».
7: Мам, я школьную форму больше не надену.
8: Так, и что ты предлагаешь?
7: Вот, смотри, брендовая школьная одежда «Соль Перец». Новая коллекция, правда стильная?
8: Эх, мне бы такую в школьные годы.
9: Бренд детской и подростковой одежды «Соль Перец». На всех маркетплейсах.
10: ООО «Мальчонки и девчонки». ОГРН 116-34-43-055-962. Город Волгоград.
0: Телефон для размещения рекламы на радио «Волгоград-ФМ». 52-62-44.

0: 2 на Волгоград FM.
1: Спонсор ООО «Велисторг». Федеральная сеть «Лекарсервис».
2: И еще одна порция интересных фактов, друзья. Прямо сейчас давайте разбираться, что же такого интересного мы подобрали для вас. Знали бы вы, как долго иногда, немучительно, приходится все это дело,
3: фильтровать. Фильтровать. Пропускать через себя.
2: Да.
3: Получается, мы киты, которые едим новостной планктон.
2: Есть такое.
3: Да, есть такое. Значит, смотрите, я хотела обратиться к статистике.
2: Давай.
3: По кинематографии.
2: Угу.
3: Как ты думаешь, Олег, какая страна, так скажем, да, выпускает больше всего фильмов? Ну, киноиндустрия самая развитая, такая плодовитая.
2: Индии.
3: Второе место почетное. Ну, обычно все говорят Голливуд.
2: Да.
3: Но, естественно, Голливуд... точнее, логично можно было подумать об этом, но Голливуд, на самом деле, на почетном третьем месте всего-навсего.
2: Голливуд на втором.
3: Больше, да, значит, выпускает фильм Голливуд больше всего. Угу. Нет, Голливуд на первом. Да, абсолютно верно. Зато на втором месте Нолливуд. Нолливуд, кинематограф Нигерии. Здравствуйте.
2: Обошел Голливуд, который...
3: Да, оказывается, так. Голливуд забрал серебро. Подбирается к золоту.
2: Угу.
3: Какие знаменитые нигерийские фильмы, Олег, ты можешь вспомнить?
2: Ё-моё-шки. Слушай, ну не знаю, прикол.
3: Нигерийская многоножка, может быть.
2: Да, значит, факт.
3: Так.
2: Ладно, я... Зачем ты сказала вот это вот все? Значит, факт. В соцсети одной, значит, девчонки, которая решила летом этим попутешествовать.
3: Так.
2: Фотки. Значит, въездная такая прикольная. Ворота в Республику Ингушетия. Вот, пишет. Въезд в Ингушетию по внутренним российским паспортам. Вот, оказывается, республика развивается. Алкоголь не производится. Зато выращивают яблоки. Много яблок. Вот, прикинь. Вот, ну и, соответственно, я...
3: Подожди, там... а это она дописала, что по внутренним паспортам? Или там на воротах написано?
2: Нет, она написала.
3: Для всех тех, кто думает, что он иностранный.
2: Она подписала фотки с собой, соответственно.
3: Ага.
2: Вот, мол, типа, она и не знала, что без виз в Ингушетию. Ладно, ребят, ну теперь к реальному факту. Дин, ну ты же Гарри Поттера любишь?
3: Конечно.
2: В целом все это,
3: да,
2: значит, действительно.
3: Вселенную, да.
2: В финальной книге о Гарри Поттере «Выручай комнате от адского огня» погибает Винсент Крэбб. Винсент Крэбб. Друг Малфоя, да, получается?
3: Так.
2: Но в последнем фильме...
3: А, Крэбб и Гойл, так.
2: Вот, значит, соответственно, в последнем фильме эти события происходят с Грегори Гойлом. Не с Крэббом. Крэбб вообще в нем не показан в последнем фильме. Хотя он есть в книге. Это связано с тем, что сыгравший Крэбба во всех предыдущих экранизациях актер Джейми Уэйлет был арестован за выращивание конопли.
3: Опачки.
2: Вот. И
3: Василий Варенью пятерка, я правильно понимаю, чувака?
2: Заменить его другим актером, да, режиссер фильма не стал, как говорится, да, вот эти все.
3: Поэтому...
2: темные силы не помогли.
3: Зажмурился, так сказать, Гойл, да?
2: Вот, но не стали вообще даже заменять актера, видишь, оставили вообще без него фильм.
3: Ну, уже эпизодическая.
2: Эпизодическая роль, поэтому подумали, что не стоит.
3: Прихвостня Малфоя, да,
2: поэтому. Как-то так, друзья, поэтому живите с этим.
0: 3-4. Утреннее шоу на Волгоград FM.
1: Реклама.
4: Федеральная сеть «Лекарсервис» приглашает автовладельцев на установку автосигнализации с доп-оборудованием и компьютерную диагностику в подарок. Федеральная сеть «Лекарсервис» с заботой о вашем автомобиле. Улица Менделеева, 143А, 50 11 50.

0: «Авангард» на парковке «Мармелад».
1: Террасная доска из ДПК – идеальная замена дерева. Ограждения, фасады, речные панели, заборы, грядки – никакой покраски, никаких занос. Всегда в наличии. Кровля фасад 34.рф. Звоните 265404. Склад 130 на Тулака.
2: Мы вечно куда-то спешим, даже за рулем. Чтобы все успеть, пренебрегаем правилами. А что, если однажды вы не успеете проскочить? Водители, проезжая на красный, вы рискуете не только временем, но и жизнью, чужой и своей. Остановитесь, пропустите пешехода.
3: Ролик создан при участии госавтоинспекции Волгоградской области.
4: Все о культурной жизни города. Значимые события, яркие личности, простые удовольствия. Афиша Волгограда выходит на правах рекламы.
5: 7 августа «Люмисфера» приглашает на летние концерты в амфитеатре Волгограда. Живая музыка в свете звезд и тысяч свечей под открытым небом. 7 августа программа «Симфония в парке». Не пропусти. Билеты на сайте люмисфера.ру. Категория 6+. ООО «Люмисфера». Город Волгоград. ОГРН 125-770-007-0803.
6: 7 августа в 19.00 Волгоградский планетарий приглашает на полнокупольное шоу «Планета Диско». В живом звуке хиты западной и отечественной эстрады. На сцене группа «Терра», солистка Ирина Аксенова и скрипка Герасима Арутюняна. Звезды над головой и музыка вокруг. Приходите слушать и вдохновляться. Категория 12+.
7: Телефон для размещения рекламы на радио «Волгоград-ФМ». 52-62-44.

0: Блин, ребята, вообще концовка четвертого часа, казалось бы, 4 часа пролетели, надо еще 4, а может быть еще 8, чтобы рассказать все интересные новости, которые происходят.
1: Так, я сейчас вызываю скорую, подожди, Олежка, балуйся.
0: Это кофе подействовал.
1: Скоро приедем.
0: Через 10 минут все пройдет, Дин, я тебе говорю. Пожалуйста, не вызывай их в очередной раз, хватит уже. Короче, развивается всякая там технологичная история.
1: Да, у меня тоже про технологии.
0: Серьезно?
1: Да.
0: Вот видишь, как мы не сговаривались об этом. Устройство, которое отслеживает сжигание жира в организме в реальном времени, изобрели швейцарские ученые.
1: Ну, то есть вы будете опять недовольны этой покупкой, потому что у вас что? Ничего не сжигается.
0: Не, смотри, этот девайс наподобие алкотестера, он измеряет ацетон в дыхании, который лучше всего показывает, как организм топит жир в данный момент времени. Угу. То есть время анализа всего 90 секунд, работает в связке со специальным приложением на смартфоне. В испытаниях устройство измеряло ацетон в диапазоне, соответственно, там определенном. Этой точности достаточно, чтобы отслеживать изменения метаболизма в реальном времени. То есть вообще мы на самом деле выдыхаем свой лишний вес, чтобы ты понимал. Мы выдыхаем жир.
1: Дышите чаще.
0: Да.
1: Значит, поэтому аэробные нагрузки нужны, видимо, числе, да, чтобы дышать
0: прибор
1: чаще.
0: Поможет людям отслеживать эффективность тренировок, голодания или диеты без анализов крови, без замеров. То есть, получается, ты просто будешь видеть, точно ли в данный момент ты сжигаешь жир, или самообманом занимаешься, и все-таки пора прекращать жрать шоколадку в данный момент времени. Вот. Короче, что только не придумают.
1: А если жрать шоколадку прямо в момент тренировки?
0: В
1: ноль можно выйти хотя бы?
0: Мне кажется, все равно не выйдешь, да? Смотри, какая тренировка, опять же.
1: Смотри, какая шоколадка. Так, у меня тоже про новости. Новости технологичные. Значит, смотрите, теперь можно высокотехнологично молиться. Да. В Таиланде проходит необычный фестиваль, который называется «Ракеты вместо молитв».
0: Прикольно.
1: Звучит, казалось бы, не очень пацифистично,
0: да,
1: но не о том речь. Значит,
0: да,
1: смотрите,
0: прикольно.
1: В Лаосе каждый год проводят необычный фестиваль самодельных ракет.
0: Прикольно.
1: Местные жители... Ну, какой есть у них ракетостроение, таким и пользуются.
0: Да.
1: Местные жители сами строят эти ракеты, запускают в небо прямо посреди полей. Считается, что чем выше взлетит ракета, тем лучше будут дожди и будущие урожаи.
0: А, прикольно.
1: То есть танцы с бубном уже не котируются в нынешнее время.
0: Мы живем в 21 веке, почему
1: да,
0: вы не запустите ракету?
1: Поэтому ракеты делают из пороха, других горючих смесей. Во время фестиваля жюри оценивают не только высоту полета, но и зрелищность запуска. Победитель получает около 1500 долларов, ну, либо 50 000 бат. В местной валюте. Но проигрывать здесь тоже приходится эффектно. Если вдруг ракета не взлетела или быстро упала, ее создатели по традиции валяют в грязи прямо перед зрителями. Такой обычай считается частью праздника уже многие десятилетия.
0: Прикольно. Прикольно. Очень, кстати, круто выглядит. Я же помню, что есть уже ежегодный, значит, вот этот фестиваль, где самодельные летательные аппараты, которые разгоняют и бросают в воду. Вот, какое-то время они там летят.
1: Да.
0: Чем эффектнее они упадут или чем дальше пролетят.
1: Обычно что-то в виде забавных самолетов.
0: Да, забавных самолетов, там автомобилей, чего угодно. Короче, главное сбросить это все в воду вместе с пассажирами, точнее, с изобретателями этого. Вот, пожалуйста, теперь ракеты, да? Вот как здорово, когда порох есть, да? Спасибо китайцам за то, что его придумали. Вот, значит, опасно.
1: Ну, папье-маше отлично, тоже пользуются спросом. Спасибо. Да кто бумагу придумал? Египтяне?
0: Ну, кстати, может быть, тоже китайцы. Вот.
1: Блин, все придумали китайцы.
0: Да, чинган тоже придумали китайцы.
1: Только. Ладно.
0: Короче, ребятки, мы будем прощаться с вами. Да, было интересно, будет еще интереснее. Завтра снова встречаемся. Хотя нет, завтра, по-моему, у нас
1: профилактика. Да. А, поэтому мы тоже вам... Олег, тебе для профилактики все-таки надо к доктору.
0: Да, ты думаешь?
1: Да. Ну, хотеть работать 12 часов в день – это диагноз.
0: Главное не попасть на профилактику к стоматологу, потому что единственная мысль, которая там возникает, это хоть бы хватило обратно на такси. Ребятки, с вами была Дина Косичкина.
1: И Олег Шарапов.
0: До пятницы.
1: Счастливо.
2: 3-4. Утри.

0: 5-9, brown eyes. Спонсор точного времени ООО «Авто ВЛГ». Официальный дилер «Лада» в Волгограде.
1: Твое время.
2: 11 часов.
1: Реклама.

0: Официальный дилер «Лада» в Волгограде. Более 300 автомобилей в наличии на улице Землячки, дом 67.
1: Волгоград FM. В ритме твоего города. 101.5.
2: Спонсор новостей ООО «Центр хирургии глаза» на Базарова, 20.
3: Информационный конвейер.
4: Волгоград ФМ. С вами Дарья Колодзина. В эфире новости. Минпросвещение России направило в регионы рекомендации по проведению Дня знаний 1 сентября, уделив особое внимание мероприятиям в рамках Года единства народов России. Темами первого учебного дня станут единство народов страны, сохранение исторической памяти, патриотическое воспитание и укрепление традиционно духовных нравственных ценностей. Торжественные линейки начнутся с церемонии выноса флага и исполнения гимна. А к участию будут привлечены представители разных народов, многодетные семьи, ветераны боевых действий, участники СВО и выпускники, добившиеся профессиональных успехов. При этом первоначальной задачей перед подготовкой праздника является обеспечение безопасности. Школам поручено провести инструктажи, соблюдение требований пожарной и антитеррористической защиты, пропускного режима, а также создать доступную среду для обучающихся с инвалидностью. В правительстве обсуждают создание универсальной цифровой экосистемы на базе портала госуслуги, которая может включать собственную социальную сеть с живой лентой и тематическими сообществами. Как сообщили в аппарате вице-премьера Дмитрия Григоренко, главное преимущество платформы – надежная верификация пользователей, что позволит выстроить доверительное взаимодействие между гражданами, бизнесом и государством. Финальное решение по стратегии развития сервиса еще не принято, дискуссия продолжается. По данным Россельхознадзора, в текущем году собственники ликвидировали 8 стихийных свалок на сельхозземлях Волгоградской области общей площадью почти 4 гектара. Ранее скопления мусора были выявлены во Фроловском, Городищенском, Среднеохтубинском, Новониколаевском и Жирновских районах. Так, в апреле текущего года правообладатель участка в Городищенском районе убрал более 150 квадратных метров отходов по предписанию ведомства и вернул угодья в оборот. В шестом сезоне премии «Мы вместе» от Волгоградской области подано рекордные 825 заявок. Компания объединила участников из 155 стран. В год народов единства России введена номинация «Сила единства». За 4 предыдущих сезона регион дал 13 финалистов. Лауреаты получают годовую образовательную программу, статус лекторов Российского общества знания, сертификаты путешествий и другие меры поддержки. В текущем году в колледжах и техникумах Волгоградской области откроется более 12 тысяч бюджетных мест, свыше 6 тысяч из которых по проекту «Профессионалитет». Около 900 и 500 мест выделено в новом медицинском кластере на базе Волгоградского медколледжа и машиностроительном имени Юрия Гагарина. Большинство специальностей востребованы экономикой, от IT и строительства до медицины и педагогики. Ключевые предприятия региона, включая «Титан-баррикады», гарантируют трудоустройство выпускников. Подано уже более 22 тысяч заявлений. К будущему году появится 12-й кластер – топливно-энергетический комплекс. Курс валюты на сегодня: доллар 78 рублей 70 копеек, евро 89 рублей 63 копейки. С вами была Дарья Колотина. Каждый час в выпуске новостей на Волгоград FM.
3: Информационный конвейер. Реклама.
5: У меня что-то со зрением? Или, может, вы забыли нолик в конце дописать? Это вообще реально?
6: Вам не кажется. В Центре хирургии глаза до 31 августа лазерная коррекция зрения от 10 тысяч рублей за один глаз. Телефон 52-92-92. Улица Базарова, 20. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.

0: Эйв на 101.5 придумали, как сделать вечер незабываемым, просто встретиться в темноте, там, где не нужно ничего объяснять, где слова теряют силу, а движения говорят сами за себя. И, судя по всему, это сработает, потому что, когда вокруг темно, никто не видит, как ты танцуешь. А если не видит, значит, можно делать все, что угодно. Всем здравствуйте, друзья мои. Среда, 29 июля. Я, кстати, советую вам сегодня держать ухо востро, а лучше оба уха. Одно для эфира, а другое для коллег по работе. Ну, мало ли, они что-то интересное скажут, да? Ну, бывает же такое, не без этого. А впереди у нас группа «Моя Мишель» на «Малиновой луне». Также чуть ранее «Эйв Макс», «Спот» и «Фейк». И на закусочку Лёня и Каллум Скотт совсем скоро «Стей». Я же всем желаю не хорошего дня, а замечательного.
1: Алексей Карпов на Волгоград FM.
2: Реклама.
1: Репутация строится годами. Качество проверяется каждый день. Уже в продаже автомобили «Волга» в Волгограде. В июле новая «Волга» от 2 599 тысяч рублей в «Агат» на проспекте Ленина. Звоните 722-722. Код города 8442. Указана цена на автомобиль «Волга» К40 2026 года выпуска с учетом действующих акций при покупке кредит и участии в программе «Трейдин». ПАО «Сбербанк». Не оферта. Изучите все условия кредита в разделе «Автокредит». Кредитование на сайте sberbank.ru. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
3: Нужна фанера для лодок, для прицепов или для опалубки? Влагостойкая фанера Плайтерра в Премьер-строй Волгоград. 60-57-57.
4: Весело провести время с друзьями? Пространство для отдыха «Микс». Бильярд, бар, музыка и атмосфера настоящего веселья. Мы в Европа Сити Молл, прямо внутри Сити Боулинга. «Микс» – место встречи друзей.
5: Где покупать свежие качественные продукты по доступным ценам? На ярмарке «На семи ветрах». Делать покупки у нас выгодно и приятно. Вкусно, как у бабушки, уютно, как дома. Улица 8-й воздушной армии, 24А. Ежедневно с 8 утра до 8 вечера. Ярмарка «На семи ветрах». Доступно, вкусно, атмосферно.
1: Телефон для размещения рекламы на радио «Волгоград-ФМ». 52-62-44.

0: спонсор прогноза погоды ООО ТПП «Вкусные консервы». Торговая марка «Скатерть Самобранка».
1: Прогноз погоды на Волгоград-ФМ.
2: В Волгограде ясная погода, дует юго-западный ветер со скоростью 2 метра в секунду. Температура воздуха днем до плюс 31, ночью до плюс 21.
1: Реклама.

0: «Хит твоего города» на «Волгоград-ФМ». Реклама.
1: Волгоград, Чанган-центр Арконт открыт.
2: Улица Неждановой, 12. Запомните этот адрес.
1: В честь открытия подарки, выгодные условия для первых клиентов.
2: Не ждите, приезжайте сейчас.
1: Чанган-центр Арконт на Неждановой.
2: Реклама ООО «Концерт СТ» не является публичной офертой. Количество подарков ограничено. Подробности об условиях ассортименте подарков уточняйте в дилерском центре Чанган-центр Арконт по адресу Волгоград, Неждановой, 12.
3: Реклама. Доброго дня! Вам желает торговая марка «Скатерть-самобранка».

0: Flight Facilities заявили о проблемах, но не стали вдаваться в подробности, потому что если назвать все trouble, то можно не объяснять, в чем именно дело. Это такое универсальное слово, работает во всех ситуациях. Опоздал на работу – trouble. Сломался чайник – trouble. Закончился кофе – тоже trouble. Flight Facilities просто взяли и обобщили. И теперь каждый может подставить свою историю. Иронично, но факт, чем меньше деталей, тем больше людей узнают себя. Но мы двигаемся далее, в следующие полчаса. The Second Voice, Let Me Be, а также Lisa, Moonly Floor, чуть ранее.
1: Волгоград? Волгоград? Волгоград и
2: так. Реклама.
3: По щучьему веленью, по моему хотенью, ступай печь домой.
4: Эх, Емеля, мне бы кровлю крепкую от дождей осенних, да фасад надежный от снегов зимних.
3: Тогда в Полипрофиль, Волжский, 205-505.
5: Книга «Совсем другая история». Автобиография Леонида Каневского. Искренние рассказы о детстве в послевоенной Москве. Закулисье съемок и личных воспоминаниях. В книжных магазинах страны и на маркетплейсах. Реклама ООО «Издательство Эксмо». ОГРН 102-773-914-80. 656. Город Москва, 16+.
6: Живи с этим. В утреннем шоу 3-4 на Волгоград FM.
7: Спонсор ООО «Велисторг». Федеральная сеть «Лекар-сервис».
8: Слышите этот стук? Это ваш двигатель шепчет: «Мне нужна помощь». Не ждите, пока шепот станет криком. В «Лекар-сервис» мы слышим даже то, что другие пропускают, и найдем проблему до того, как она найдет вас. Федеральная сеть «Лекар-сервис». Чувствуем автомобиль сердцем, чиним головой. Улица Менделеева, 143А, 50-11-50.
9: Телефон для размещения рекламы на радио «Волгоград-ФМ». 52-62-44.

0: Сэм Фелт и Вайнона Оак заявили, что их сердце движется в неизвестном направлении. И это напоминает историю про навигатор, знаете, который потерял сигнал. Вроде бы цель есть, но маршрут не строится. И вот сердце бродит само по себе где-то, надеясь, что рано или поздно придет куда-то. Возможно, это просто способ избежать вопросов, потому что, когда сердце бежит, оно не обязано объяснять, куда. Ну, а мы с вами тем временем движемся в финал этого часа. This is Theodore прям по курсу с мелодрамой, а также Ален Уоррен чуть ранее.
1: Реклама.
2: Собственники и руководители, хватит решать задачи в одиночку. Бизнес-клуб «Саммит» – это живое общение, свежие идеи и поддержка экспертного сообщества. Резидентство огромным количеством преференций и возможностей стоит всего 4000 рублей в месяц. Подробности на сайте businessclubsummit.rf.
3: Волгоград, Чанган, центр Арконт открыт.
4: Улица Нежданова, 12. Запомните этот адрес.
3: В честь открытия подарки, выгодные условия для первых клиентов.
4: Не ждите, приезжайте сейчас.
3: Чанган, центр Арконт на Неждановой.
4: Реклама ООО «Концерт СТ» не является публичной офертой. Количество подарков ограничено. Подробности об условиях, ассортименте и подарках уточняйте в дилерском центре Чанган, центр Арконт. По адресу Волгоград, Нежданова, 12.
5: Жилой комплекс «Сталинградский». Не откладывайте переезд. Второй дом готов. Квартиры ждут вас. ЖК «Сталинградский». Звоните 36 37 77. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Застройщик ООО «СЗ Коммунальное хозяйство плюс».
6: Выпив и садясь за руль, мы начинаем чувствовать себя профессиональными гонщиками. Нам кажется, что быстрота реакции опережает мысль, но на самом деле это совсем не так. Водители, помните, опьянение затуманивает сознание, что рано или поздно приведет к трагедии. Ролик создан при участии госавтоинспекции Волгоградской области.
7: Телефон для размещения рекламы на радио «Волгоград-ФМ». 52 62 44.

0: Спонсор точного времени – государственное унитарное предприятие «Волгофарм». Региональная сеть аптек и оптик.
1: Твое время.
2: 12 часов.
1: Реклама.
3: «Волгофарм» отмечает день рождения и приглашает в аптеку прямо в твоем смартфоне. Участвуй в акциях, бронируй в один клик, выбирай аптеку, следи за бонусами. Скачивай приложение в Рустор. «Волгофарм» – больше, чем аптека.
4: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста. 6+.
5: «Волгоград ФМ». В ритме твоего города. 101.5.
6: Информационный конвейер.
7: Волгоград ФМ. С вами Дарья Колодзина. В эфире новости. В рамках второго пакета мер по противодействию кибермошенничеству, подписанного президентом России Владимиром Путиным, родители или законные представители получили право уведомлять операторов о том, что сим-карта используется ребенком. Как пояснил сенатор Артем Шейкин, скрепленным за номером статус детской позволит бесплатно установить родительский контроль и автоматически ограничить получение рассылок контента 18+, а также входящих звонков с международных номеров. Данная инициатива призвана существенно снизить количество мошенничеств преступлений в отношении молодежи. Согласно проекту постановления Минцифры, такие сим-карты будут автоматически блокироваться при нулевом балансе, а их владельцам запретят роуминг и массовые смс-рассылки. В июне Россия увеличила импорт замороженной форели из Грузии до исторического максимума с 2009 года, закупив товар на свыше 1,5 миллиона долларов. Это в 9 раз больше показателей июня прошлого года и делает Россию единственным покупателем грузинской форели в этом месяце. В больницу Камышина с проникающим ножевым ранением живота поступил 44-летний мужчина. Полицейские установили, что травму его нанесла сожительница во время нетрезвой ссоры. Сначала пострадавший пытался скрыть правду, утверждая, что на него напали неизвестные. Однако позже женщина созналась в содеянном. Возбуждено уголовное дело по статье 111 УК РФ. Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью. Подозреваемая задержана, ей грозит до 10 лет лишения свободы. Сообщает пресс-служба ГУМВД России по Волгоградской области. С 28 по 31 июля текущего года в станице Михайловска Урюпинского района состоится масштабный фестиваль «Машковские дни», посвященный 145-летию со дня рождения великого земляка, художника с мировым именем Ильи Ивановича Машкова. Мероприятие объединит призванных мастеров и начинающих художников. Оно откроется пленэром волгоградских живописцев, чьи работы впоследствии будут подарены станицей, а кульминацией праздника 31 июля станут экскурсии, мастер-классы, интерактивная выставка лекторий с использованием VR-технологий от Волгоградского музей изобразительных искусств имени Машкова. Показ фильма о жизни мастера и концерт творческих коллективов Волгограда. Пятый молодежный фестиваль 3-4 пройдет в Волгограде с 11 по 13 сентября и будет посвящен году единства народов России. Как заявил губернатор Андрей Бочаров, главная задача властей – обеспечить безопасность мероприятия и завершить масштабные проекты благоустройства города, а также создание арт-центра «Сталинградский художник», музея Виктора Лосева и мемориального комплекса у Мамаева кургана. Курс валюты на сегодня – доллар 78 рублей 70 копеек, евро 89 рублей 63 копейки. С вами была Дарья Колодзина. Каждый час выпуски новостей на Волгоград ФМ.
6: Информационный конвейер.

0: Программа предназначена для слушателей старше 12 лет.
1: Процент налогов. Бизнес-среда на Волгоград-ФМ.
2: Фьючерсы, ваучеры, петупер, петраж. Если, друзья мои, для вас это непонятные и неведомые слова, не расстраивайтесь, для меня тоже. Именно для этого и существует программа «Бизнес-среда» на волнах. Волгоград FM 12.07 в городе Героя. Ну и по традиции мой соведущий Евдокимов Григорий, создатель и руководитель бизнес-клуба «Саммит». Гриш, привет тебе. Да,
3: здравствуйте, дорогие друзья.
2: А у нас сегодня в гостях Юлия Гончарова, руководитель экспертного агентства «Технологический эксперт». Здравствуйте.
4: Всем доброго дня.
2: Я когда вижу таких людей, как вы, мне сразу вопрос, когда уже телепорт изобретут? Это невозможно перемещаться просто по городу и...
3: Да.
4: Мы в процессе.
2: По пробкам.
3: Да, я думаю,
2: хорошо. О чем мы сегодня будем говорить?
3: Да, и сегодня мы будем говорить про инновации в бизнесе. И вот хотелось бы, Юля, задать тебе вопрос, как эксперту в инновациях, как технологическому эксперту, актуальность инноваций именно сейчас. Вроде как времена такие не очень легкие для нового. Как ты считаешь?
4: Ну, вообще для нового всегда нелегкие времена, потому что внедрять что-то новое – это всегда тяжело. Но я хочу сказать, что сейчас инновации перестали быть чем-то таким модным, а это просто необходимость жизненная для любого бизнеса, в том числе для малого, среднего бизнеса. И представьте себе две компании, да? Ну, можно взять любую сферу услуг, допустим, да? И одна компания работает по старинке, ведет учет в каких-то журналах, обзванивают клиентов самостоятельно, а вторая компания, допустим, берет CRM-систему для того, чтобы вести взаимоотношения с клиентами более эффективно, устанавливает, например, робота, который делает обзвоны, отвечает на вопросы клиентов. И если мы сравним состояние этих компаний, ну, условно, да, через год после того, как вторая внедрила вот эти все инструменты автоматизации, я думаю, что мы увидим значительную разницу. И здесь я хочу также сказать про инновации в контексте производительности труда. Производительность труда – это то, сколько, какой объем продукции или услуг может один работник за единицу времени произвести или оказать, да, если мы говорим про услуги. То вот Россия сейчас, я буквально вот недавно читала рейтинг Международной организации труда, Россия находится на 47-м месте в мире.
3: Есть куда расти.
4: Да, есть куда расти. И вот у нас, например, в среднем один работник за час имеет выработку, эквивалентную $43, в то время как, например, в США эта цифра составляет более $81. А знаете, кто лидирует этот рейтинг?
3: Япония, наверное.
4: Ирландия. Почти $165. Но этот показатель, он формально завышен, потому что в Ирландии зарегистрированы штаб-квартиры IT и фарм-гигантов. Да, но, в общем, нам есть куда расти, и производительность труда – это про то, как делать качественнее, быстрее, эффективнее за единицу времени. И здесь нам, конечно, помогают инновации.
3: А какие именно?
4: Инновации совершенно разные. В первую очередь, конечно, речь идет про автоматизацию производства или автоматизацию каких-то услуг. В любом бизнесе можно найти ту сферу применения инноваций, которая поможет улучшить какой-то конкретный бизнес-процесс.
3: Спасибо. И в следующем блоке мы расскажем о конкретном применении инноваций в бизнесе.
2: Рост, это, конечно, хорошо, но когда растешь, нужно обязательно помнить, что можно и упасть, так что...
1: Бизнес-среда на Волгоград-ФМ.
5: Реклама.
6: Рокс Мотор представляет автомобиль, с которым вы можете выбирать заправиться или зарядиться. Внедорожник Рокс Адамас. Новый люкс-гибрид. Как это работает? Всего несколько минут и целых 230 километров на электротяге. А с полным баком запас хода составит более 1000 километров. Весь модельный ряд и даже запись на королевский тест-драйв на сайте Рокс Мотор. Пробег по всемирному гармонизированному циклу. Рокс Адамас. Заряжай и властвуй. Настроение лето. До 15 августа крути колесо фортуны в приложении «Победа честных цен» и выигрывай холодильник с лимонадом или мороженым.
5: Общий период акции с 1 июля по 15 августа 2026 года. Подробности об организации акции, о правилах ее проведения, количестве подарков, сроках, месте и порядке их получения на сайте magazinpobeda.rf. Категория 18+.
7: Нужна гибкая черепица? Пилдж обо всем позаботились. Рассчитаем, доставим и предоставим бригаду профессиональных монтажников. Телефон 50 50 44.
8: Привет, соседка. А вы куда?
9: Мы переезжаем в новую квартиру. ЖК «Клевер». Закрытая территория и в 5 минутах от центра города. Записывай телефон 220-330. А полная информация о планировках и инфраструктуре ЖК на сайте klever34.ru.
10: Волжский трубный завод совместно с Волжским политехническим техникумом приглашают абитуриентов на специальности: металлургия черных металлов, обработка металлов в металлургическом производстве. Гарантируем трудоустройство и меры поддержки. Приемная комиссия 8 84 43 20 11 55. Добавочный 116.
11: Все, что ты хотел знать об автомобилях. Задай вопрос автоэксперту Александру Морозову в программе «Встречка» по будням в 9.15, 13.15 и 19.15. «Встречка» на Волгоград-ФМ.
6: Спонсор программы «Встречка» ООО «Каскад Авто Волга». Автосалон «ХВЛ Каскад Авто» в Волжском.
12: И наш слушатель выигрывает шанс на идеальное лето. Что для этого нужно? Просто набрать 24-14-03 и забрать свой «ХВЛ Джолион» в автосалоне «ХВЛ Каскад Авто» в Волжском. Цена вопроса от 2 миллионов 49 тысяч рублей. Запомни, телефон 24-14-03, код города 84-42.
1: Телефон для размещения рекламы на радио «Волгоград-ФМ». 52-62-44.

0: Погода на Волгоград FM.
1: По данным Яндекс.Погоды, в Волгограде облачно, вероятно, осадки в виде дождя. Ветер юго-западный слабый до 5 метров в секунду. Атмосферное давление 754 миллиметра ртутного столба. Температура воздуха днем до плюс 27, ночью до плюс 15.

0: Бизнес-среда на Волгоград ФМ.
1: 12.19 в городе Герой. Это бизнес-среда, да, Юлия Гончарова у нас в гостях, технологический эксперт. Обсуждаем сегодня инновацию. У меня, кстати, тоже есть маленький вопрос. Вот если в бизнесе слово «бардак» заменить на «экосистема», это будет считаться инновацией?
2: Да, да, это будет инновация в сфере бизнес-процесса.
3: Точно. Ну и мы продолжаем говорить про инновации. Юля, вопрос практического применения инноваций в бизнесе. Какие они?
2: Применение очень широкий спектр. Здесь, наверное, лучше сориентирую слушателей, как вообще подступиться, да, к этому вопросу, как начать применять инновации. Ну, во-первых, нужно понять, а зачем они вам нужны, то есть что именно вы хотите улучшить. Либо вы, например, проводите опрос среди своих клиентов, понимаете, что сейчас их не устраивает, и, соответственно, вот этот аспект можно улучшать. Или вы, как владелец бизнеса, понимаете, что у вас внутренние процессы как-то не самым оптимальным образом организованы, и вы отстаете от конкурентов в этом отношении. Соответственно, вот это та сфера, где вы можете применить инновации. Второй вопрос, где найти ту самую золотую пулю, да, которая сразу поможет вам и больше клиентов найти, и эффективнее работать.
1: Убить двух здесь... клиентов. А, зайцев.
2: Да-да. Вот здесь стоит посмотреть по сторонам, потому что вокруг нас много хороших разработок есть, которые либо уже вышли на рынок, либо еще не вышли на рынок, и вы можете помочь разработчикам сделать это. Например, наши университеты волгоградские, в том числе, достаточно хорошие разработки имеют, и они готовы этими разработками делиться. Университеты сейчас проводят так называемые акселерационные программы, и вы можете обратиться туда, прийти, послушать выступления разработчиков, там часто и студенты, и предприниматели участвуют, и найти интересное решение, которое может быть внедрено в вашем бизнесе.
3: Да, но там еще и очень хорошие кадры можно найти, не только инновации, но и кадры.
2: Да, да, совершенно верно, и многие предприниматели именно так и делают, потому что кадровый дефицит в России – это общая проблема, и роботы, наверное, пока еще не скоро заменят тех сотрудников, которых сейчас не хватает
1: предпринимателям. Кто-то сейчас вздохнул с облегчением.
2: Да. И также в России проводится достаточно много стартап-конференций, выставок. Конечно, большинство в Москве, но поездка на такую конференцию вам может принести большую прибыль в будущем.
3: Да,
2: потому
3: и много
2: что...
3: идей, да.
2: Да, потому что обычно инновационные решения, они помогают создавать большую добавленную стоимость в продукте. То есть вы можете затем свой продукт дороже продавать, либо вы можете там, продавать его больше. Да. Да, хочу в этом контексте поделиться одним из кейсов, с которым я работаю. Ко мне обратился предприниматель, который работает в сфере косметической. И сказал, что заинтересован в разработке инновационного продукта, который можно будет продавать на рынке Китая, потому что там у него уже есть хорошие наработки. И я вспомнила знакомых из биотехнологической лаборатории крупного российского университета. Мы познакомились, и они передали предпринимателю бесплатно совершенно на пилотное тестирование образец своего ингредиента. И мы вот уже на прошлой неделе изготовили крем, я помогла составить методологию проведения пилотного тестирования, и мы планируем на текущей неделе начать это тестирование. Если мы получим те результаты, на которые мы рассчитываем, а мы сформулировали заранее гипотезы, что мы хотим получить, то этот продукт уже можно будет коммерциализировать и на этом зарабатывать.
3: Отлично, отлично.
0: Бизнес-среда на Волгоград ФМ. Хит твоего города на Волгоград-ФМ.
4: Спонсор ООО «АвтоВЛГ». Официальный дилер «Лада» в Волгограде.

0: «Бизнес-среда» на Волгоград-ФМ.
1: Marshmallow, Portugal's Man, Phoenix 12:30 в городе Героя. Юлия Гончарова у нас в гостях, технологический эксперт. Сегодня инновации в бизнесе мы обсуждаем.
2: Да, и мы хотели бы продолжить и рассказать радиослушателям, а что же нас ждет будущее? Какое будущее инноваций в России, Юль?
3: Да, конечно, я хочу как оптимист сказать, что это светлое будущее. Ну, мы всегда стремимся только к светлому будущему. И если уже конкретно говорить про тренды в инновациях, тренды в технологиях, то здесь хочу ваше внимание обратить на три таких очень крупных тренда, которые сейчас активно набирают силу, и дальше я считаю, что они будут еще более мощными, и они изменят и потребительское поведение, и бизнес-модели, и вообще наша жизнь изменится благодаря этим трем направлениям. Первое, я думаю, что многие уже сейчас догадались, две буквы ИИ, искусственный интеллект. Сейчас уже большинство, наверное, нейросети используют, и я думаю, что вы тоже сами заметили, что мы стали по-другому подходить к решению многих задач. Например, стоит задача написать какой-то текст. Например, маркетологам нужно составить контент-план, написать пост. Куда идут в первую очередь? Идут, конечно, в нейросеть, которая пишет текст, а затем уже человек этот текст дорабатывает. И дальше искусственный интеллект будет повсеместно внедряться. Я недавно была на выступлении Бена Герцеля, это один из основоположников разработки искусственного интеллекта, и он рассказывал про общий искусственный интеллект, у которого будет уже память, как у человека, и который будет работать очень похоже на то, как работает мозг человека, и это, конечно, будет следующий прорыв, но уже и сейчас искусственный интеллект можно повсеместно использовать для повышения эффективности деятельности, то есть, например, зачем писать коммерческие предложения самостоятельно от руки, можно поручить это искусственному интеллекту самому потом дополнить, проверить, или там те же обзвоны делать, прекрасно уже с этим справляются роботы. И, кстати, вот роботизация – это следующее направление, такое крупное, и сейчас в роботизацию очень большие инвестиции направляются крупнейшими технологическими компаниями. И роботизация, вот многие сразу представляют, да, такого человекоподобного робота, ассистента, который делает что-то за человека. На самом деле очень большой такой пласт роботизации – это производство, промышленное производство. Но также и роботизацией является, например, система компьютерного зрения, которые помогают распознавать какой-то текст, изображение и так далее. И это тоже повсеместно уже используется в бизнесе, в том числе в малом. И третье направление – это активное долголетие. И здесь…
2: Неожиданно.
3: Да, здесь огромный рынок, который растет, и очень много технологий, которые сейчас зарождаются там от БАДов до ассистентов, и которые будут дальше развиваться, и на этом рынке, благодаря большому спросу, будут больше закрепляться.
2: Спасибо большое, сегодня очень интересная была тема.
1: У нас в гостях сегодня была Юлия Гончарова, технологический эксперт, руководитель экспертного агентства. Спасибо вам за вот эту вот инфу. Ну, а я в конце добавлю, что инновации в бизнесе, конечно, хорошо, но старый добрый авось всегда остается нашим главным

0: «Авангард». Телефон 200-202.
1: Террасная доска из ДПК – идеальная замена дерева. Ограждения, фасады, речные панели, заборы, грядки – никакой покраски, никаких занос. Всегда в наличии. Кровля фасад 34.рф. Звоните 26-54-04. Склад 130 на Тулака.
2: Ну что опять за рок-концерт в машине?
3: Да просто Мурзик сильно нервничает.
2: Дай коту экспресс-успокоин. Через полчаса замурлычет, как дома. Спокойствие до 8 часов. Эффективно и безопасно.
3: Мурзик, это же просто песня какая-то.
2: А от длительного стресса есть курс-успокоин. Покупайте курс и экспресс-успокоин в зоомагазинах вашего города.

0: Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста.
1: Самое жаркое лето на мировые киноновинки в Море Синема. Не пропусти «Миньоны и монстры», «Моана 2», «Одиссея», «Человек-паук», «Совершенно новый день». Расписание и даты выходов релизов на сайте mori.film.
2: ООО «Море Синема», Волга, Волгоград, улица Землячки, 110Б, ОГРН 113-344-30-19-467, 18+.
3: А куда мы едем?
4: Проводить испытания и получать новые впечатления.
5: Ведущие Волгоград FM проведут настоящий тест-драйв автомобилей, бутиков, ресторанов и много чего еще. Они испробуют на себе все, чтобы ты понимал, куда стоит обратиться.
6: Узнай, что мы проверили на этот раз.
5: В эфире на 101.5, на нашем сайте volgogradfm.ru и в нашей официальной группе ВКонтакте. Тест-драйв с ведущими Волгоград FM.
7: Плохого не посоветуем.
8: Спонсор ИП «Мануйлов Андрей Юрьевич», автосалон «Манеж».
9: Условия игры изменились, но мы нашли выход. Более 100 автомобилей в наличии, новые автомобили под заказ из Европы, Кореи и Китая, а также полный цикл автомобильных услуг в одном месте в автомоле «Манеж». 15 лет – ваш надежный партнер в мире качественных автомобильных услуг.
10: Телефон для размещения рекламы на радио «Волгоград-ФМ». 52 62 44.

0: Реклама.
1: Собственники и руководители, хватит решать задачи в одиночку. Бизнес-клуб «Саммит» – это живое общение, свежие идеи и поддержка экспертного сообщества. Резидентство огромным количеством преференций и возможностей стоит всего 4000 рублей в месяц. Подробности на сайте businessclubsummit.rf.
2: Что главное в машине для женщины? Цвет, скоростные качества, комфорт? Я выбираю машину, в которой мой ребенок будет в безопасности. Автомобиль, в котором полноценно можно использовать детское удерживающее устройство. Водители, помните, перевозя ребенка без автокресла, вы подвергаете его жизни опасности.
3: Ролик создан при участии госавтоинспекции Волгоградской области.
4: А ну, уступи микрофон!
5: В общем, утеплитель, вата, пенопласт, пеноплекс, все в Премьер-строй Волгоград. 60-57-50. Фу, успел.
6: В детстве все машинки помещались в одну ладонь. Красная, синяя и та самая, которую хотелось больше всего. Сейчас машинки стали крупнее и находятся они в автомоле «Манеж». Более 100 автомобилей в наличии. Автомол «Манеж». 15 лет помогаем взрослым выбирать машинки. Волгоград, ТЦ «Аура».
7: Все о культурной жизни города. Значимые события, яркие личности, простые удовольствия. Афиша Волгограда
8: выходит на правах рекламы.
9: 7 августа «Люмисфера» приглашает на летние концерты в амфитеатре Волгограда. Живая музыка в свете звезд и тысяч свечей под открытым небом. 7 августа программа «Симфония в парке». Не пропусти. Билеты на сайте lumisfera.ru. Категория 6+. ООО «Люмисфера». Город Волгоград. ОГРН 125-770-007-0803.
10: 7 августа в 19:00 Волгоградский планетарий приглашает на полнокупольное шоу «Планета Диско». В живом звуке хиты западной и отечественной эстрады. На сцене группа «Терра», солистка Ирина Аксенова и скрипка Герасима Арутюняна. Звезды над головой и музыка вокруг. Приходите слушать и вдохновляться. Категория 12+.
11: Телефон для размещения рекламы на радио «Волгоград-ФМ». 52-62-44.

0: Спонсор точного времени ООО «Авто ВЛГ». «Автопрестиж» – официальный дилер «Амода» и «Джейку».
1: Твое время. 13 часов.
0: Реклама.
2: Настоящий дилер проводит тест-драйв не только на трассе, но и по бездорожью. «Автопрестиж» – официальный представитель «Джейку» и «Амода». Протестируй и выбери свой яркий кроссовер нового поколения. «Джейку» и «Амода» в «Автопрестиж» на землячке 94, строение 2. «Автопрестиж» – с заботой о своих клиентах.
0: Радиоканал «Волгоград-ФМ» зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Волгоградской области. Свидетельство Л номер ТУ 34-00-407 от 24 июля 2012 года. Радиоканал предназначен для слушателей старше 12 лет.
3: «Волгоград-ФМ» в ритме твоего города. 101,5.
4: Спонсор новостей ООО «Центр хирургии глаза» на Базарова 20.
5: Информационный конвейер.
6: Волгоград ФМ. С вами Дарья Колотина. В эфире новости. Росстандарт, как пишет ТАСС, утвердил предварительный стандарт для применения технологий информационного моделирования при создании и эксплуатации поликлиник. Документ устанавливает единые требования к цифровым информационным моделям на всех этапах жизненного цикла объекта от проектирования до сноса. По словам гендиректора Дома РФ технологии Александра Лукьянова, 49% застройщиков уже используют ТИМ. Технология сокращает бумажный документооборот на 85%. Сроки обработки документа на 50% и количество ошибок в проектировании на 80%. Глава Росстандарта Андрей Шалаев добавил, что внедрение цифровых подходов позволит создавать более комфортную инфраструктуру для граждан. По мнению эксперта Института права в национальной безопасности РАНХИС Александра Степанова, одновременное дежурство в Мировом океане, нескольких атомных носителей подлодок «Белгород» и «Хабаровск» с беспилотными ядерными аппаратами «Посейдон», способными на глубине свыше километра развивать скорость до 200 км в час, что позволит нанести гарантированный неприемлемый ущерб практически всем потенциальным противникам. Подводное базирование делает комплекс неуловимым для перехвата, а его применение способно вызвать разрушительные цунами, уничтожающие приобретения, агломерации и промышленность, что формирует у противника тотальную неопределенность. Президент Владимир Путин ранее сообщал о завершении работы над проектом и постановке аппарата на боевое дежурство. С августа текущего года в Волгоградской области вступят в силу новые нормативные акты, которые существенно изменят финансовое положение жителей. Социальный фонд России автоматически проиндексирует страховую часть пенсии для работающих граждан, увеличит накопительную часть на 17%, а также назначит двойную фиксированную выплату в размере свыше 19 тысяч рублей пенсионерам старше 80 лет и инвалидам первой группы. Кроме того, квитанции ЖКХ станут прозрачными за счет выделения строк содержания общего имущества и текущий ремонт. Будет установлен единый срок оплаты услуг до 15 числа текущего месяца. Управляющие компании обяжут выставлять счета до 5 числа и делать автоматический перерасчет при их непредоставлении. В центральном районе Волгограда в преддверии 15 августа установлено дедлайном для подрядчика УНПП «Аспект», где продолжается обустройство территорий у железнодорожного вокзала и создание нового парковочного пространства. На улице Коммунистической рабочие меняют опоры, освещение, расширяют проезжую часть и многое другое. В ближайшее время на пересечении улиц Коммунистической с Гоголя и Комсомольской нанесут две вафельные разметки. При этом на улице Гоголя уже уложен новый асфальт, а старые знаки платной парковки частично демонтированы. Как пишет «Высота 102», на Мамаевом кургане стартовал новый сезон всероссийской военно-патриотической программы «Дороги Победы», первыми участниками которого стали курсанты обороны спортивного лагеря «Авангард». До конца лета более 1000 ребят из 70 регионов России, участников летних смен «Страна героев» и «Время юных героев» пройдут по памятным местам Волгограда, чтобы познакомиться с ключевыми эпизодами Сталинградской битвы. Программа действует с 2014 года при поддержке Минпросвещения и Российского военно-патриотического общества в рамках нацпроекта «Молодежь и дети». За это время объединив свыше 1,5 миллиона школьников со всей страны. А развитию этого направления губернатор Андрей Бочаров уделяет особое внимание. Курс валюты на сегодня: доллар 78 рублей 70 копеек, евро 89 рублей 63 копейки. С вами была Дарья Колотина. Каждый час выпуски новостей на Волгоград-ФМ.
5: Информационный конвейер.
0: Реклама.
7: У меня что-то со зрением? Или, может, вы забыли нолик в конце дописать? Это вообще реально?
8: Вам не кажется. В Центре хирургии глаза до 31 августа лазерная коррекция зрения от 10 тысяч рублей за один глаз. Телефон 52-92-92. Улица Базарова, 20. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.

0: Джон Саммит решил, что синий — это не цвет настроения, а цвет осознания. Когда все яркие краски надоедают, хочется переключиться на что-то более спокойное. И он взял и переключился. Теперь вот мы с вами можем наслаждаться этим оттенком столько, сколько захотим. Главное — не утонуть в нем, потому что синий может затянуть, как океан. А океан, как известно, не прощает невнимательности. Ну что, движемся далее. По среде 29 сегодня уже июля. Holy moly, talk to you later. Прямо по курсу, чуть ранее, Temper City Self-Aware. И на закусочку Two Colors Mad World раньше всех. Также, друзья мои, не забывайте про повтор рубрики «Встречка» в 13.15.
1: Алексей Карпов на Волгоград FM.
2: Реклама.
3: Слушай гороскоп каждый будний день. Будь ближе к звездам. С Волгоград FM.
4: Спонсор вечернего гороскопа ООО ВРТ. Медицинский центр «Проварикоз».

0: тяни, звони скорее.
1: Проварикос на Грушевской. 36 55 55.
2: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
3: Сосед, быстро тебе дом возвели.
4: Компания «ЕСМОСТРОЙ» строила.
3: А они крыши чинят.
4: И крыши, и фундамент. Да они все виды строительных работ выполняют. Работают по городу и по области. «ЕСМОСТРОЙ». По этому запросу и официальный канал в МАКС найдешь. Телефон в Волгограде 60 59 60.
5: Компания «Красота под ногами». Широкий ассортимент тротуарной плитки и бордюров. И все для современного благоустройства. Новые насыщенные цвета, натуральные отечественные материалы, немецкое качество и долговечность. Звоните 98 90 30. 98 90 30.
6: Не может быть!
7: Может! Окна Рихау у Аконыча со скидкой 60% до 31 июля.
8: 43-55-13! Так мычит корова. Так работает трактор. У-ху! Так кричит от радости человек, выигравший в конкурсе «Откуда звук?». Конкурс «Откуда звук?» каждый будний день в утреннем шоу 3-4 на Волгоград-ФМ.
9: Спонсор конкурса ИП «Шанаян Вазген Татосович».
10: Вниманию волгоградцев и гостей города. Выставка пауков из Сочи переехала в ТРК «7 звезд». Вас ждут 40 видов восьмилапых пушистиков, а также игуаны, змеи, ящерицы, скорпионы, скалопендры и многое другое. Ждем вас с 17 июля по 23 августа в ТРК «7 звезд». Второй этаж. Категория 0+.
11: Телефон для размещения рекламы на радио «Волгоград-ФМ». 52 62 44.

0: мусор, прогнозы погоды, ООО ТПП «Вкусные консервы». Торговая марка «Скатерть Самобранка».
1: Погода на Волгоград-ФМ.
2: По данным Яндекс.Погоды, в Волгограде облачно, вероятны осадки в виде дождя. Ветер юго-западный слабый до 5 метров в секунду. Атмосферное давление 754 миллиметра ртутного столба. Температура воздуха днем до плюс 27, ночью до плюс 15.
1: Реклама.

0: Спонсор программы «Встречка» ООО «Каскад Авто Волга». Автосалон «ХВЛ Каскад Авто» в Волжском.
1: Программа предназначена для слушателей старше 12 лет.
2: «Встречка» – интерактивная программа об автомобилях. Вопросы и ответы в прямом эфире на «Волгоград-ФМ».
3: Алло, здравствуйте, меня зовут Александр. У меня такой вопросик по «ХВЛ». По F7X, вот, двухлитровому. Ну и по Джулион, как он называется правильно.
4: Ну,
3: 21-23 годов общался с мастерами. Многие, скажем так, умалчивают проблематику этих автомобилей. Там с чисткой радиаторов, проблемы с электроникой. Просто на той массе, которую ее продали, да, он там отходит 300-400 километров. Ты еще типа без проблем, робот никаких проблем не бывает. Но всегда какие-то есть же подводные.
4: Ну, по первости, давайте так, по первости проблем действительно хватало, на некоторых машинах не было определенных прошивок, где-то подвисала мультимедиа, особенно вот первые версии, которые мы получали, были более сырыми, нежели сейчас, потому что сейчас по факту это все собирается у нас. И как бы даже Т-боксы, которые раньше испытывали проблемы на более старших машинах, Т-бокс это такая штука, в которой работают приложухи, мультимедиа, вот с этими всеми Apple CarPlay и так далее. Так вот, у некоторых производителей эти проблемы есть и наблюдаются, а у ХВЛ они достаточно быстро решились, и там даже под свои разработки приложения, они, по-моему, к Яндексу обращались, чтобы как-то быстрее это все спаять и русифицировать. Поэтому по электронике конкретно сейчас не наблюдал большого количества претензий. Бывают глюки, которые, может быть, у кого-то проявляются в определенный момент. Меня больше не устраивает, что там, например, поворачиваешь колеса, у тебя музыка вырубается. Вот это меня бесит, если честно. Что касается, допустим, мотора двухлитровых, больше было связано именно с системами радиаторов тех же самых, потому что первые версии выходили с непродуманной системой охлаждения, иногда подбегали помпы. На Даргах же была такая же проблема из-за прокладок и сальников, тоже были нюансы. Но, насколько я понимаю, сейчас их основная задача при переезде в Россию и сборке окончательно здесь, этих проблем лишиться. Насколько это длительный процесс, я пока честно не могу сказать. Но после обновления есть уже первые результаты, когда люди проехали по 5, по 10 тысяч, не испытав проблем. Но в общей массе, как вы и сказали, 300-400 тысяч машины пробегают. Конечно, не без проблем каких-то мелких, но если мы будем учитывать, допустим, вопросы по другим маркам, в том числе и европейским, ну, это как бы попадает в общее число либо минимального процента, либо погрешности. Не скажу, что плохо, ну, и не скажу, что супер хорошо, есть к чему стремиться. Правда.
3: Ну, очень сильно пугает то, что вы говорите, что сборка происходит теперь в России. Есть опыт сборки Форда 10-го года в Санкт-Петербурге, когда люди очень сильно потом испугались, когда понакупали то в кредитах и все остальное, когда понеслось, и то болты откручиваются, то и все остальное не закручивается.
4: Ну, во-первых, мы обсуждаем как бы вопросы 15-летней, 20-летней давности. Во-вторых, есть определенные стандарты у всех производителей. Все-таки Great Wall Motors это компания, давно уже работающая в России, и они знают нюансы и так далее. Ну, я пока не был на конвейере на самом, чтобы понимать, какой уровень именно сборки. Очень многие марки просто собираются из машинокомплектов. То есть, как это делалось с другими производителями, типа Вагат и так далее.
3: Собирается.
4: Ну, как Москвич тот же самый, да. Как Волгу, вот, например, сейчас собирают. Но, опять же, вот если мы берем вопрос качества, но эти машины, скажем, в общей своей массе и по соотношению цены и качества себя обдали. F7, F7X – это единственная машина, у которой есть мощный двигатель за эти деньги. А Джолион – это единственный кроссовер, который в этом бюджете вообще можно себе позволить, хотя бы с нормальным опционалом. Все остальное очень много...
3: Меня пугает, как они теряются в цене.
4: Нет, эти, кстати, теряют относительно немного. Вот есть тереб больше у, допустим, ну, если мы будем сравнивать, у этих... у H9, да, потеря большая, потому что класс другой. Мы люксовые модели бессмысленно сравнивать. Но если мы будем смотреть, допустим, модели у Cherry, которые выходят вот примерно в этой же ценовой категории, если мы будем смотреть модели даже там тех же Чинганов, будем смотреть более премиальные модели, там перейдет больше. Объясню почему. То есть некоторые марки, которые быстро обновляются, есть марки, которые вообще успели закрыть заводы и производство за то время, я там, например, какой-нибудь там Аватар, ну, не знаю, там еще что-нибудь, Hi-Fi Z те же самые вот продавали люди, Human Design обанкротились, пока ехали машины сюда. А, очень много вот именно со свежими такими выходящими, как горячий смартфон машинами, но когда она уже собирается в России, у нее плюс-минус уже приземленная цена в бюджете там от 2 с копейками до 2,5 миллионов рублей, но процентом 20-25, как и до скачка цен во время начала ВО, она потеряет, а дальше будет снижаться, как и раньше снижались машины в среднем по рынку. Если мы берем европейца, пригнанного из Китая, либо из Европы, да у него будет точно такая же потеря. У японцев, которых продают сейчас за 5,5 миллионов рублей, такая же будет потеря, тоже 20-20%, когда народ расчухает, что как бы оно того не стоит. Да, и люксовый, особенно дорогой...
3: Там не 20%, там более 50% двухлетний уже теряет.
4: Ну, это вы мне-то не рассказывайте. Я в трейд-ин сдавал автомобиль Чинган вот месяца 3 назад. Сдал ее за... Ну, это люди, у людей проблема своя, и, может, надо быстро избавиться. Мы же не видим с вами, что там люди продают за какие деньги.
3: Это проблема, что пугает. 50-60 километров, 1000 пробега, а уже люди пытаются от машины избавиться.
4: Вот еще раз приведу пример. Я сдавал свою машину, смотрел в среднем цену по рынку. Я покупал ее за 2 580 000 рублей, сдал за 2 150 000 рублей. Да, я потерял ровно столько, сколько я бы, продавая корейца, потерял еще до начала СВО. Вот ровно то же самое. Я пошел на это осознанно, сдал в трейд-ин. Мог постоять, подождать на рынке и продать за 2 200, за 2 250, потерял бы еще меньше. Но говорить о том, что они продаются в два раза дешевле теряют Ли 9 или 7, Аватары 12, 11 и Зикры теряют ультра много, потому что это ультрасовременные машины. Вот это топ потерь. Если мы говорим о массовом сегменте типа Джиллионов, процентов 25-30 максимум, в зависимости, конечно, от скорости продаж. Если человеку надо продать завтра, он его выставит за полцены, но это не показатель.
5: Время, к сожалению, заканчивается. Александры.
4: Да, спасибо за интересный долгий разговор, да. Ну и если что, мы завтра вернемся в эфир. Обязательно соблюдайте правила и берегите друг друга.
2: Встречка. Интерактивная программа об автомобилях. Вопросы и ответы в прямом эфире. Эксперт с многолетним стажем Александр Морозов. По будням. Встречка. Реклама. И наш слушатель выигрывает шанс на идеальное лето. Что для этого нужно? Просто набрать 24-14-03 и забрать свой Хавейл Джолион в автосалоне Хавейл Каскад Авто в Волжском. Цена вопроса от 2 049 000 рублей. Запомни, телефон 24-14-03, код города 84-42.
6: Хит твоего города на Волгоград FM.
7: Спонсор ООО «Концепт СТ». Официальный дилер автомобилей «Чинган» в Волгограде.

0: Хит твоего города на Волгоград FM.
1: Реклама.
2: Волгоград, Чанган Центр Арконт открыт.
3: Улица Неждановой, 12. Запомните этот адрес.
2: В честь открытия подарки, выгодные условия для первых клиентов.
3: Не ждите, приезжайте сейчас.
2: Чанган Центр Арконт на Неждановой.
3: Реклама ООО «Концерт СТ» не является публичной офертой. Количество подарков ограничено. Подробности об условиях ассортименте подарков уточняйте в дилерском центре Чанган Центр Арконт по адресу Волгоград, Неждановой, 12.

0: Q, Jill, Майл, Angel, Ultra, Nattes, композиция Moving to the Sun, 101.5, продвижение к солнцу, и это логично, все, кто уже там, не жалуются, все, кто еще не там, хотя бы знают, да, смотри. Трек-карту не дает, не подсказывает маршрут, но создает ощущение, что направление выбрано правильно. И вот сегодня у нас в среду солнце немножко какое-то пугливое, то выскочит, то нет. Поэтому, если не оно к нам, то мы к нему. Все, в принципе, логично. Миша Миллер и Алекс Велия, далее Бам-Бам, а также Кайгу и Сандр Каваца, Hold on me, оставайся с нами.
1: Волгоград. Волгоград. Волгоград и так.
2: Реклама. Волгоградский филиал Московского финансово-юридического университета МФЮА объявляет набор на очную и заочную формы обучения в колледж и вуз. Стоимость обучения от 45 тысяч рублей в год. Телефон в Волгограде 62 10 09 62 10 09.
3: Волгоград, Чанган, центр Арконт, открыт.
4: Улица Неждановой, 12. Запомните этот адрес.
3: В честь открытия подарки, выгодные условия для первых клиентов.
4: Не ждите, приезжайте сейчас.
3: Чанган, центр Арконт на Неждановой.
4: Реклама ООО «Концерт СТ» не является публичной офертой. Количество подарков ограничено. Подробности об условиях ассортименте подарков уточняйте в дилерском центре Чанган, центр Арконт. По адресу Волгоград, Неждановой, 12.
5: Распродажа металлочерепицы и профлиста по себестоимости. Успей купить в поле профиля. Телефон в Волгограде 977-377. Воском 205-255.
6: Раньше поход к грумеру был неприятной необходимостью из-за стресса. Теперь превратился в обычный день.
7: Благодаря экспресс-успокоин все процедуры для вашего питомца пройдут налегке. Просто дайте ему таблетку перед визитом. Экспресс-успокоин. Стресс надолго? Используйте курс успокоин. Покупайте в зоомагазинах вашего города. Имеются противопоказания. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией или проконсультируйтесь у ветеринарного врача.
8: Живи с этим! В утреннем шоу 3-4 на Волгоград-ФМ.
9: Спонсор ООО «Велисторг». Федеральная сеть «Лекар-сервис».
10: Федеральная сеть «Лекар-сервис» приглашает автовладельцев на установку автосигнализации с доп-оборудованием и компьютерную диагностику в подарок. Федеральная сеть «Лекар-сервис» с заботой о вашем автомобиле. Улица Менделеева, 143А, 50 11 50.
11: Телефон для размещения рекламы на радио «Волгоград-ФМ». 52 62 44.

0: Доминик Файк на 101.5 продолжает искать какое-то особенное место, которого нет ни на карте, ни в телефоне, и предлагает отправиться туда, не знаем куда. Звучит, конечно, заманчиво. Вопрос только в том, есть ли там связь и работает ли там интернет. Но раз он об этом поет уже несколько лет, значит, место действительно стоит того. Ну, а пока перемещаемся в финал этого часа. Teddy Swims, Mr. Know It All в самом финале, а также Dua Lipa чуть ранее, Training Season.
1: Реклама. Проще простого. Один вопрос и два варианта ответа. Что может быть проще? Каждый будний день в утреннем шоу 3-4 на Волгоград FM.
0: Спонсор конкурса ООО «Мальчонки и девчонки». Бренд детской и подростковой одежды «Соль Перец».
2: Мам, я школьную форму больше не надену.
3: Так, и что ты предлагаешь?
2: Вот, смотри, брендовая школьная одежда «Соль Перец». Новая коллекция, правда стильная?
3: Эх, мне бы такое в школьные годы.
4: Бренд детской и подростковой одежды «Соль Перец». На всех маркетплейсах.
5: ООО «Мальчонки и девчонки». ОГРН 116-34-43-055-962. Город Волгоград.
6: Стройте быстро, стройте надежно. Газобетонные блоки «ГРАС». Идеальная геометрия и отличная цена. Премьер «Строй Волгоград». 60-57-57.
7: Весело провести время с друзьями? Пространство для отдыха «Микс». Бильярд, бар, музыка и атмосфера настоящего веселья. Мы в Европа Сити Молл, прямо внутри Сити Боулинга. «Микс» – место встречи друзей.
8: Волжский трубный завод совместно с Волжским политехническим техникумом приглашают абитуриентов на специальности: металлургия черных металлов, обработка металлов в металлургическом производстве. Гарантируем трудоустройство и меры поддержки. Приемная комиссия 8 84 43 20 11 55, добавочный 116.
9: Я всегда мечтал о сыне. Мечтал о том, как мы вместе будем проводить время. Когда ему исполнилось 12, я купил ему мотоцикл. Но однажды он с ним не справился. Сейчас ему 14, и до конца жизни он останется инвалидом. Родители, помните, покупая ребенку мотоцикл, вы делаете первый шаг к непоправимой трагедии.
10: Ролик создан при участии госавтоинспекции Волгоградской области.
6: Телефон для размещения рекламы на радио «Волгоград-ФМ». 52 62 44.

0: FM. Знаем, что любишь.
1: 101.5. Спонсор точного времени — государственное унитарное предприятие «Волгофарм». Региональная сеть аптек и оптик.
2: Твое время.
3: 14:00.
2: Реклама.
4: «Волгофарм» отмечает день рождения и приглашает в аптеку прямо в твоем смартфоне. Участвуй в акциях, бронируй в один клик, выбирай аптеку, следи за бонусами. Скачивай приложение в Рустор. «Волгофарм» – больше, чем аптека.
5: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста. 6+.
6: «Волгоград ФМ» в ритме твоего города. 101.5.
7: Информационный конвейер.
8: Волгоград ФМ. С вами Дарья Колодзина. В эфире новости. В правительстве обсуждают создание универсальной цифровой экосистемы на базе портала госуслуги, которая может включать собственную социальную сеть с живой лентой и тематическими сообществами. Как сообщили в аппарате вице-премьера Дмитрия Григоренко, главное преимущество платформы – надежная верификация пользователей, что позволит выстроить доверительное взаимодействие между гражданами, бизнесом и государством. Финальное решение по стратегии развития сервиса еще не принято. Дискуссия продолжается. Минпросвещение России направило в регионы рекомендации по проведению Дня знаний 1 сентября, уделив особое внимание мероприятиям в рамках Года единства народов России. Темами первого учебного дня станут единство народов страны, сохранение исторической памяти, патриотическое воспитание и укрепление традиционно-духовных нравственных ценностей. Торжественные линейки начнутся с церемонии выноса флага и исполнения гимна. А к участию будут привлечены представители разных народов, многодетные семьи, ветераны боевых действий, участники СВО и выпускники, добившиеся профессиональных успехов. При этом первоначальной задачей перед подготовкой праздника является обеспечение безопасности. Школам поручено провести инструктажи, соблюдение требований пожарной и антитеррористической защиты, пропускного режима, а также создать доступную среду для обучающихся с инвалидностью. В текущем году в колледжах и техникумах Волгоградской области откроется более 12 тысяч бюджетных мест, свыше 6 тысяч из которых по проекту «Профессионалитет». Около 900 и 500 мест выделено в новом медицинском кластере на базе Волгоградского медколледжа и машиностроительном имени Юрия Гагарина. Большинство специальностей востребованы экономикой, от IT и строительства до медицины и педагогики. Ключевые предприятия региона, включая «Титан-баррикады», гарантируют трудоустройство выпускников. Подано уже более 22 тысяч заявлений. К будущему году появится 12-й кластер – топливно-энергетический комплекс. По данным Россельхознадзора, в текущем году собственники ликвидировали 8 стихийных свалок на сельхозземлях Волгоградской области общей площадью почти 4 гектара. Ранее скопления мусора были выявлены во Фроловском, Городищенском, Среднеохтубинском, Новониколаевском и Жирновских районах. Так, в апреле текущего года правообладатель участка в Городищенском районе убрал более 150 квадратных метров отходов по предписанию ведомства и вернул угодья в оборот. В шестом сезоне премии «Мы вместе» от Волгоградской области подано рекордные 825 заявок. Компания объединила участников из 155 стран. В Год народов единства России введена номинация «Сила единства». За 4 предыдущих сезона регион дал 13 финалистов. Лауреаты получают годовую образовательную программу, статус лекторов Российского общества знания, сертификаты путешествий и другие меры поддержки. Курс валюты на сегодня: доллар 78 рублей 70 копеек, евро 89 рублей 63 копейки. С вами была Дарья Колодцы. На каждый час выпуски новостей на Волгоград ФМ.
7: Информационный конвейер.

0: Хотел отправились в Калифорнию и не собираются возвращаться. Или собираются, но не скоро, потому что ночь там, по их словам, стоит того, чтобы остаться. Но все прекрасно знают, что ночь в Калифорнии — это просто темное время суток, как и везде. Просто там меньше поводов грустить, я так полагаю. Tokyo Hotel сделали эту мысль основной и теперь напоминают всем, что иногда достаточно просто оказаться в правильном месте. Даже если это место просто строчка в песне. Ну, а мы с вами и так, друзья мои, находимся в правильном месте на волнах Волгоград FM. Новый музыкальный час у нас с вами впереди. Hearts и Purple Disc Machine, Wonderful Life. Чуть ранее Марк Дан и Джонни Ричи, Let Me Die. И на закусочку Оли Фарбан и Рене Миллер. Совсем скоро Body Talk. Всем привет.
1: Алексей Карпов на Волгоград FM. Реклама.
2: Террасная доска из ДПК – идеальная замена дерева. Ограждения, фасады, речные панели, заборы, грядки – никакой покраски, никаких занос. Всегда в наличии. Кровля фасад 34.рф. Звоните 26-54-04. Склад 130 на Тулака.
3: Рокс Мотор представляет автомобиль, с которым вы можете выбирать заправиться или зарядиться. Внедорожник Рокс Адамас. Новый люкс-гибрид. Как это работает? Всего несколько минут и целых 230 километров на электротяге. А с полным баком запас хода составит более 1000 километров. Весь модельный ряд и даже запись на королевский тест-драйв на сайте Rocks Motor. Пробег по всемирному гармонизированному циклу. Rocks Adamas. Заряжай и властвуй.
4: Привыкли строить с умом? Газобетонные блоки ГРАС. Надежность вашего дома. Тепло, прочность, отличная цена. Премьер-строй Волгоград. 60-57-57.
5: Волжский трубный завод совместно с Волжским политехническим техникумом приглашают абитуриентов на специальности: металлургия черных металлов, обработка металлов в металлургическом производстве. Гарантируем трудоустройство и меры поддержки. Приемная комиссия 8 84 43 20 11 55. Добавочный 116.
6: Нужны забор жалюзи или штакетник? В Билдж обо всем позаботились. Рассчитаем, доставим и предоставим бригаду профессиональных монтажников. Телефон 50 50 44.
1: Телефон для размещения рекламы на радио Волгоград FM 52 62 44.

0: Погода на Волгоград ФМ.
1: По данным Яндекс.Погоды, в Волгограде облачно, вероятны осадки в виде дождя. Ветер юго-западный слабый до 5 метров в секунду. Атмосферное давление 754 миллиметра ртутного столба. Температура воздуха днем до плюс 27, ночью до плюс 15.

0: Хит твоего города на Волгоград FM.
1: Спонсор ООО «АвтоВЛГ». «Автопрестиж». Официальный дилер «Амода» и «Джейку».

0: Хит твоего города на Волгоград FM.
1: Реклама.
2: Настоящий дилер проводит тест-драйв не только на трассе, но и по бездорожью. Автопрестиж. Официальный представитель JQ и Amoda. Протестируй и выбери свой яркий кроссовер нового поколения. JQ и Amoda. В Автопрестиж. На землячке 94, строение 2. Автопрестиж. С заботой о своих клиентах.

0: Выгодные условия для первых клиентов.
1: Не ждите, приезжайте сейчас.
0: Чанган Центр Арконт на Неждановой.
2: Реклама ООО «Концепт СТ» не является публичной офертой. Количество подарков ограничено. Подробности об условиях ассортименте подарков уточняйте в дилерском центре Чанган Центр Арконт по адресу Волгоград, Неждановой, 12.
3: Все о культурной жизни города. Значимые события, яркие личности, простые удовольствия. Афиша Волгограда выходит на правах рекламы.
4: 7 августа «Люмисфера» приглашает на летние концерты в амфитеатре Волгограда. Живая музыка в свете звезд и тысяч свечей под открытым небом. 7 августа программа «Симфония в парке». Не пропусти. Билеты на сайте lumisfera.ru. Категория 6+. ООО «Люмисфера». Город Волгоград. ОГРН 125-770-007-0803.
5: 7 августа в 19:00 Волгоградский планетарий приглашает на полнокупольное шоу «Планета Диско». В живом звуке хиты западной и отечественной эстрады. На сцене группа «Терра», солистка Ирина Аксенова и скрипка Герасима Арутюняна. Звезды над головой и музыка вокруг. Приходите слушать и вдохновляться. Категория 12+.
6: Телефон для размещения рекламы на радио «Волгоград-ФМ». 52 62 44.

0: Маккензи Ромбо снова зовет под воду, и это начинает напоминать навязчивую идею. Но, если честно, под водой действительно есть свои плюсы, там тихо и никто не дергает. Правда, дышать, я думаю, сложновато, но Маккензи, кажется, нашла способ обходить этот нюанс. Или же просто не дышит. Тут уж я не знаю. Остается только позавидовать, наверное. Ну а впереди у нас Билли Айлиш с классной балладой «Everything I Wanted», а также проект «Eve» с новиночкой «Meet Me in the Dark».
1: Реклама. В компанию «Сады Придонья» требуются сервисный инженер сельхозтехники, инженер филиала. Телефон 26-05-39, 26-05-39. Настроение лето. До 15 августа крути колесо фортуны в приложении «Победа честных цен» и выигрывай холодильник с лимонадом или мороженым.
2: Общий период акции с 1 июля по 15 августа 2026 года. Подробности об организации акции, о правилах ее проведения, количестве подарков, сроках, месте и порядке их получения на сайте magazinpobeda.rf. Категория 18+.
3: Компания «Красота под ногами». Широкий ассортимент тротуарной плитки и бордюров. И все для современного благоустройства. Новые насыщенные цвета, натуральные отечественные материалы, немецкое качество и долговечность. Звоните 98 90 30 98. 8-90-30.
4: Жилой комплекс «Сталинградский». Не откладывайте переезд. Второй дом готов. Квартиры ждут вас. ЖК «Сталинградский». Звоните 36-37-77. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Застройщик ООО «СЗ Коммунальное хозяйство плюс».
5: Мы вечно куда-то спешим, даже за рулем. Чтобы все успеть, пренебрегаем правилами. А что, если однажды вы не успеете проскочить? Водители, проезжая на красный, вы рискуете не только временем, но и жизнью, чужой и своей. Остановитесь, пропустите пешехода.
6: Ролик создан при участии госавтоинспекции Волгоградской области.
7: Телефон для размещения рекламы на радио «Волгоград-ФМ». 52 62 44.

0: Твое время.
1: 15 часов.
0: Волгоград FM. В ритме твоего города. 101.5.
2: Спонсор новостей ООО «Центр хирургии глаза» на Базарова 20.
3: Информационный конвейер.
4: Здравствуйте. Wildberries ищет свободные склады после налетов беспилотников в Казахстане. Как пишет Коммерсант, новые площади потребовались РВБ после массовых налетов на российские объекты. Теперь часть товаров сейлеров группа может перенаправить в Казахстан. Также источники издания на рынке недвижимости заявили, что Wildberries продолжает поиск новых складов и в России. Однако найти контрагентов для сдачи площадей все сложнее. Собственники не готовы сдавать склады из-за высоких рисков. Волгоградская область не попала в список регионов, атакованных минувшей ночью беспилотниками. По данным Минобороны, всего с вечера вторника и до 8 утра среды над Россией уничтожили 295 дронов. В списке субъектов, над которыми отразили атаку, приграничье, Кубань, Крым, республики Чувашия и Татарстан, а также акватории Азовского и Черного морей. Режим беспилотной опасности, напомню, действовал в Волгоградской области с половины 12 ночи до половины 8 утра сегодня. Большой открытый каток появится в Южном парке. В администрации площадки, которая начала работать неделю назад, сообщили, что площадь катка составит более 2000 квадратных метров. Каток будет оснащен системой искусственной заморозки льда для того, чтобы возможность работать сохранялась при температуре в плюс 10 градусов. В летнее время эта площадка будет использована для проведения массовых мероприятий. Ранее в мэрии Волгограда сообщали, что сам Южный парк будут благоустраивать практически до самого берега Волги. Работы должны охватить территорию от бульвара имени Энгельса и нового парка аттракционов до затона и ДК «Химик». Об этом пишет блокнот «Волгоград». Минобрнауки пересчитало амурских тигров по всей России. На территории страны теперь живет не меньше 750 хищников. В ведомстве подчеркнули, что с 2013 года удалось почти удвоить популяцию. Это результат системной работы, включая создание особо охраняемых территорий и борьбу с браконьерством. Восстановление популяции поставило перед экологами и новую проблему. Теперь хищники все чаще выходят к населенным пунктам. Над Россией сегодня взойдет оленья луна. Так называют полнолуние, которое 29 июля наступит в 17:36 по московскому времени. При ясном небе полная луна будет идти невысоко над южной частью небосвода. Название оленья луна неофициальное и связано с тем, что в середине лета у самцов оленей активно растут новые рога. Официальный доллар на сегодня 78.70, евро 89.63.
3: Информационный конвейер. Реклама.
5: У меня что-то со зрением? Или, может, вы забыли нолик в конце дописать? Это вообще реально?
6: Вам не кажется. В Центре хирургии глаза до 31 августа лазерная коррекция зрения от 10 тысяч рублей за один глаз. Телефон 52-92-92. Улица Базарова, 20. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.

0: Помнил, что для хита не нужно много текста, достаточно двух слов, правильного настроения и уверенности, что все поймут. И ведь понимают, хотя на самом деле никто не понимает, просто всем нравится делать вид, что они в теме. Это как с модными фразами, знаете, произносишь и сразу становишься своим, возможно, в доску. Среда продолжается, 29 июля тоже. Впереди акцент сэра Миша Миллер, Don't Leave Kylie. Чуть ранее Ив Дэвид Гетта, Supernova Love, и на закусочку Алек и Халид, Dive Into Me.
1: Алексей Карпов на Волгоград FM.
2: Реклама.
3: От ленинградского рок-подполья до стадиона всей страны. Новая книга от летописца русского рока Александра Кушнира «Кинооблучение». Неавторизованная история группы «Кино». Авантюрная история восхождения Виктора Цоя. Реклама ООО «Издательство Эксмо». ОГРН 102-873-914-86-56. Город Москва, 18+.
4: Привет, соседка. А вы куда?
5: Мы переезжаем в новую квартиру. ЖК «Клевер». Закрытая территория и в 5 минутах от центра города. Записывай телефон 220-330. А полная информация о планировках и инфраструктуре ЖК на сайте klever34.ru.
6: Ну что опять за рок-концерт в машине?
7: Да просто Мурзик сильно нервничает.
6: Дай коту экспресс-успокоин. Через полчаса замурлычет, как дома. Спокойствие до 8 часов. Эффективно и безопасно.
7: Мурзик, это же просто песня какая-то.
6: А от длительного стресса есть курс «Успокоин». Покупайте курс и экспресс-успокоин в зоомагазинах вашего города.
8: Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста.
1: Живи с этим! В утреннем шоу 3-4 на Волгоград FM.
9: Спонсор ООО «Велисторг». Федеральная сеть «Лекар-сервис».
10: Слышите этот стук? Это ваш двигатель шепчет «Мне нужна помощь». Не ждите, пока шепот станет криком. В «Лекар-сервис» мы слышим даже то, что другие пропускают, и найдем проблему до того, как она найдет вас. Федеральная сеть «Лекар-сервис». Чувствуем автомобиль сердцем, чиним головой. Улица Менделеева, 143А, 50-11-50.
11: Телефон для размещения рекламы на радио «Волгоград-ФМ». 52-62-44.

0: спонсор прогноза погоды ООО «ТПП Вкусные консервы». Торговая марка «Скатерть Самобранка».
1: Погода на Волгоград-ФМ.
2: По данным Яндекс.Погоды, в Волгограде облачно, вероятны осадки в виде дождя. Ветер юго-западный слабый до 5 метров в секунду. Атмосферное давление 754 миллиметра ртутного столба. Температура воздуха днем до +27, ночью до +15.

0: Хит твоего города на Волгоград FM.
1: Реклама.
2: Волгоград, Чанган Центр Арконт открыт.
3: Улица Неждановой, 12. Запомните этот адрес.
2: В честь открытия подарки, выгодные условия для первых клиентов.
3: Не ждите, приезжайте сейчас.
2: Чанган Центр Арконт на Неждановой.
3: Реклама ООО «Концерт СТ» не является публичной офертой. Количество подарков ограничено. Подробности об условиях ассортименте подарков уточняйте в дилерском центре Чанган Центр Арконт по адресу Волгоград, Неждановой, 12.
1: Реклама.
4: Доброго дня! Вам желает торговая марка «Скатерть-самобранка».

0: Айсгер, Гет и Зиверт решили, что быть банком — это круто, но не там, где деньги лежат и ждут своего часа, а там, где их тратят с размахом. Потому что главное не копить ведь, да? А жить так, чтобы все вокруг слышали эти миллионы между строк, и если дама бьет туз, значит, игра идет по-крупному. Ну а 797 РУС звучит, знаете, как пропуск в мир, где нет места мелочам. Хотя, если честно, банки обычно лопаются, да, или же закрываются. А вот у этих ребят, судя по всему, все только начинается. У них начинается, у нас продолжается. Боб Синглер и Кьеза, I Can't Wait. А также Шаус и Капспорт чуть ранее, Only You.
1: Волгоград. Волгоград. Волгоград и
2: Ставрополь. Реклама.
3: Выпив и садясь за руль, мы начинаем чувствовать себя профессиональными гонщиками. Нам кажется, что быстрота реакции опережает мысль, но на самом деле это совсем не так. Водители, помните, опьянение затуманивает сознание, что рано или поздно приведет к трагедии. Ролик создан при участии госавтоинспекции Волгоградской области.
4: Волгоград, Чанган Центр Арконт открыт.
5: Улица Нежданова, 12. Запомните этот адрес.
4: В честь открытия подарки, выгодные условия для первых клиентов.
5: Не ждите, приезжайте сейчас.
4: Чанган Центр Арконт на Неждановой.
5: Реклама ООО «Концерт СТ» не является публичной офертой. Количество подарков ограничено. Подробности об условиях, ассортименте и подарках уточняйте в дилерском центре Чанган Центр Арконт по адресу Волгоград, Нежданова, 12.
6: Все о культурной жизни города. Значимые события, яркие личности, простые удовольствия. Афиша Волгограда выходит на правах рекламы.
7: 7 августа в 19.00 Волгоградский планетарий приглашает на полнокупольное шоу «Планета Диско». В живом звуке хиты западной и отечественной эстрады. На сцене группа «Терра», солистка Ирина Аксенова и скрипка Герасима Арутюняна. Звезды над головой и музыка вокруг. Приходите слушать и вдохновляться. Категория 12+.
2: Телефон для размещения рекламы на радио «Волгоград-ФМ». 52 62 44.

Эш Адамс нашли способ лечить все разом. Просто сказать, что сердце новое и все проблемы решены. И не важно, что это не работает в реальности, главное, звучит убедительно. Это как, знаете, наклеить на старый автомобиль табличку «Новый» и считать, что он поедет быстрее. Но ведь не поедет же. Однако Эш Адамс не сдаются и продолжают верить в магию слов. New Heart на 101.5. Но впереди у нас трек, кстати, про порванные струны от Алана Уокера и Изабеллы Мелкман. Broken Strings. Понеслась.

0: Спонсор точного времени – государственное унитарное предприятие «Волгофарм». Региональная сеть аптек и оптик.
1: Твое время. 16 часов.
0: Реклама.
2: «Волгофарм» отмечает день рождения и приглашает в аптеку прямо в твоем смартфоне. Участвуй в акциях, бронируй в один клик, выбирай аптеку, следи за бонусами. Скачивай приложение в Рустор. «Волгофарм» – больше, чем аптека.
3: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста. 6+.
4: Радиоканал «Волгоград-ФМ» зарегистрирован управлением Роскомнадзора по Волгоградской области. Свидетельство Л-номер ТУ-34-00-407 от 24 июля 2012 года. Радиоканал предназначен для слушателей старше 12 лет.
5: «Волгоград-ФМ» в ритме твоего города. 101.5.
6: Информационный конвейер.
7: Здравствуйте. Россиянам стали чаще отказывать в шенгенских визах в Грецию. По данным туроператоров, также выросли сами сроки рассмотрения заявлений на визы. Отрицательные решения приходят даже по заявлениям туристов, чьи туры полностью подтверждены. Если в прошлом сезоне доля отказов в греческом Шенгене не доходила до 0,5%, то теперь показатель вырос в 5 раз. Доля отказов среди самостоятельных туристов может быть еще выше, сообщили Интерфаксу в Ассоциации туроператоров России. Запрет на посещение лесов в Волгоградской области официально продлили до 21 августа. Документ опубликовали на официальном интернет-портале правовой информации региона. Ограничения действуют с 1 по 21 августа. Кроме посещения лесов гражданами, также ограничен въезд туда транспортных средств и проведение ряда работ, которые не относятся к лесохозяйственной деятельности. Данные меры направлены на обеспечение пожарной безопасности в лесных угодьях Волгоградской области. Больше 5 миллиардов рублей вернули жители Волгограда с помощью налоговых вычетов. По данным налоговиков, за первые полгода волгоградцы предоставили в налоговую службу более 140 тысяч деклараций по форме 3НДФЛ. Сумма в 5 миллиардов рублей – это налоги, ранее уплаченные жителями региона. Более половины суммы – вычеты имущественные. За их получением обращаются волгоградцы, которые купили квартиру или дом. Также налоговые вычеты можно получить на суммы, потраченные на лечение, образование или спорт, напоминает КП «Волгоград». В Госдуме выступили против введения уголовной ответственности для юридических лиц. В Комитете по госстроительству и законодательству подчеркнули, что и сейчас наказание для компаний в виде крупных штрафов можно реализовывать через административную ответственность. Уголовная ответственность для руководителей компаний по-прежнему существует. Инициативу об уголовной ответственности для юрлиц ранее озвучил Следственный комитет. Треть россиян не долечивается, чтобы сэкономить. По данным исследования, полностью соблюдают врачебные назначения и покупают все прописанные препараты около 30% респондентов. Еще треть ограничивается самыми важными, по их мнению, лекарствами. Об этом пишет газета «Ру». 12% часто вообще отказывается от лечения. Среди причин подобного поведения опрошенные называют стоимость прописанных препаратов и даже самостоятельное излечение. 33% респондентов заявили, что регулярно прерывают курс досрочно. Официальный доллар на сегодня 78.70, евро 89.63.
6: Информационный конвейер.

0: Монтана и Макси Би решили поделиться своим опытом. Кто-то ушел, а они остались одни. И, знаете, они не выглядят расстроенными. Скорее, наоборот, кажется, что им даже лучше. Может, это просто совпадение, а может, они наконец поняли, что счастье не в том, чтобы держаться за тех, кто уходит. И теперь они живут на полную катушку. Звучит как отличный план. А давайте тоже так же, не будем грустить. Продолжим наслаждаться музыкой на волне твоего города в Волгоград FM. Само собой, разумеется, Gangs и Fabulous London прямо по курсу Galaxy. Чуть ранее здесь Cada the Camp, Bumble Layer. Крутая новиночка. И на закуску A Ben Hollow. Через пару минут это Волгоград FM. Знаем, что любишь.
1: Алексей Карпов на Волгоград FM.
2: Реклама. Где покупать свежие качественные продукты по доступным ценам? На ярмарке на Семи Ветрах. Делать покупки у нас выгодно и приятно. Вкусно, как у бабушки, уютно, как дома. Улица 8 Воздушной армии, 24А. Ежедневно с 8 утра до 8 вечера. Ярмарка на Семи Ветрах. Доступно, вкусно, атмосферно.
3: Опять кривая. Нужно было покупать в «Премьер Строй Волгоград». Фанера ФК ровная и надежная. Для стройки и крепких нервов. 60-57-57.
4: Раньше поход к грумеру был неприятной необходимостью из-за стресса. Теперь превратился в обычный день.
5: Благодаря экспресс-успокоин все процедуры для вашего питомца пройдут налегке. Просто дайте ему таблетку перед визитом. Экспресс-успокоин. Стресс надолго? Используйте курс «Успокоин». Покупайте в зоомагазинах вашего города. Имеются противопоказания. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией или проконсультируйтесь у ветеринарного врача.
6: Жилой комплекс «Сталинградский». Не откладывайте переезд. Второй дом готов. Квартиры ждут вас. ЖК «Сталинград». Звоните 36 37 77. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Застройщик ООО «СЗ Коммунальное хозяйство плюс».
7: Настроение лето. До 15 августа крути колесо фортуны в приложении «Победа честных цен» и выигрывай холодильник с лимонадом или мороженым.
8: Общий период акции с 1 июля по 15 августа 2026 года. Подробности об организации акции, о правилах ее проведения, количестве подарков, сроках, месте и порядке их получения на сайте magazinpobeda.rf. Категория 18+.
9: Все, что ты хотел знать об автомобилях. Задай вопрос автоэксперту Александру Морозову в программе «Встречка» по будням в 9.15, 13.15 и 19.15. «Встречка» на Волгоград FM.
10: Спонсор программы «Встречка» ООО «Каскад Авто Волга». Автосалон «ХВЛ Каскад Авто» в Волжском.
11: И наш слушатель выигрывает шанс на идеальное лето. Что для этого нужно? Просто набрать 24-14-03 и забрать свой «ХВЛ Джолион» в автосалоне «ХВЛ Каскад Авто» в Волжском. Цена вопроса от 2 миллионов 49 тысяч рублей. Запомни, телефон 24-14-03, код города 84-42.
12: Телефон для размещения рекламы на радио «Волгоград FM» 52 62 44.

0: Спонсор прогноза погоды ООО «ТПП «Вкусные консервы». Торговая марка «Скатерть Самобранка».
1: Прогноз погоды на Волгоград ФМ.
2: Завтра в Волгограде ожидается облачная с прояснением погода. Влажность воздуха 43%. Атмосферное давление 754 миллиметра ртутного столба. Температура воздуха днем до +26, ночью до +17.
1: Реклама.

0: Реклама. Доброго вечера. Вам желает электромонтажная компания «Юга».
1: Электромонтажная компания «Юга» предлагает монтаж электропроводки, установку осветительного оборудования, подключение электрооборудования и силовых электрощитов, прокладку кабельной и воздушной линии и многое другое. Работаем с юридическими и физическими лицами. Телефон 8 937 540 94 94.

0: решили, что мир слишком ускорился, и пришло время сказать «стоп». Но не так, чтобы все остановилось, а чтобы просто сбавить обороты. Потому что если бежать постоянно, можно не заметить, как промелькнула жизнь, да? Или хотя бы не заметить, как пролетел этот трек. В общем, они предлагают сделать паузу, выдохнуть и просто посмотреть по сторонам. А то вдруг там что-то интересное по сторонам. Но, кстати, да, Китай, вот, например, построил термоядерный магнит и приблизился к созданию искусственного в кавычках солнца. Круто? Да круто, конечно. Главное, чтобы теперь квитанции за свет не начали приходить напрямую от Гелиоса. Ну, а мы катим далее. Ив Ларок, Enough Day, прямо по курсу, а также Терри Суимс и его мистер Всезнайка. Оставайся с нами.
1: Волгоград. Волгоград. Волгоград и так.
2: Реклама. Слушай гороскоп каждый будний день. Будь ближе к звездам с Волгоград FM.
3: Спонсор вечернего гороскопа ООО ВРТ. Медицинский центр «Проварикоз». Права.

0: скорее.
1: Проварикос на Грушевской. 36 55 55.
2: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
3: Террасная доска из ДПК – идеальная замена дерева. Ограждения, фасады, речные панели, заборы, грядки. Никакой покраски, никаких занос. Всегда в наличии. Кровля фасад 34.рф. Звоните 26-54-04. Склад 130 на Тулака.
4: Условия игры изменились, но мы нашли выход. Более 100 автомобилей в наличии. Новые автомобили под заказ из Европы, Кореи и Китая. А также полный цикл автомобильных услуг в одном месте в автомоле «Манеж». 15 лет – ваш надежный партнер в мире качественных автомобильных услуг.
5: Самое жаркое лето на мировые киноновинки в Море Синема. Не пропусти «Миньоны и монстры», «Моана 2», «Одиссея», «Человек-паук», «Совершенно новый день». Расписание и даты выходов релизов на сайте mori.film.
6: ООО «Море Синема», Волга, Волгоград, улица Землячки, 110Б, ОГРН 113-344-30-19-467, 18+.
7: По щучьему веленью, по моему хотенью, ступай печь домой.
8: Эх, Емеля, мне бы кровлю крепкую от дождей осенью. Да фасад надежный от снегов зимних.
7: Тогда в Полипрофиль. 977-377.
9: Живи с этим. В утреннем шоу 3-4 на Волгоград FM.
10: Спонсор ООО «Велисторг». Федеральная сеть «Лекар-сервис».
11: Собираетесь в дальнюю дорогу? Не забудьте проверить автокондиционер. Слабое охлаждение или неприятный запах? Диагностику и при необходимости заправят систему. Федеральная сеть «Лекар-сервис».

0: пока мы тут с вами двигались, Сиблорок придумал, как продлить удовольствие, просто попросить еще один день. И в этом есть вся логика. Ведь если день прошел хорошо, почему бы не повторить, да? А если плохо, тем более нужно попробовать снова, так что его просьба универсальна, и не важно, что дни не повторяются. А главное, что он об этом поет. Едем дальше, финал часа, коллектив Liu Some People, а также John Summit, Shades of Blue. Не переключайся.
1: Реклама.
2: Волгоград, Чанган Центр Арконт открыт.
1: Улица Нежданновой, 12. Запомните этот адрес.
2: В честь открытия подарки, выгодные условия для первых клиентов.
1: Не ждите, приезжайте сейчас.
2: Чанган Центр Арконт на Нежданновой.
1: Реклама ООО «Концерт СТ» не является публичной офертой. Количество подарков ограничено. Подробности об условиях, ассортименте подарков уточняйте в дилерском центре Чанган Центр Арконт. По адресу Волгоград, Нежданновой, 12.
3: Не может быть!
4: Может! Окна Рихау у Аконыча со скидкой 60% до 31 июля 43-55-13.
5: Что главное в машине для женщины? Цвет, скоростные качества, комфорт? Я выбираю машину, в которой мой ребенок будет в безопасности. Автомобиль, в котором полноценно можно использовать детское удерживающее устройство. Водители, помните, перевозя ребенка без автокресла, вы подвергаете его жизнь опасности. Ролик создан при участии госавтоинспекции Волгоградской области.
6: Все о культурной жизни города. Значимые события, яркие личности, простые удовольствия. Афиша Волгограда выходит на правах рекламы.
7: 7 августа «Люмисфера» приглашает на летние концерты в амфитеатре Волгограда. Живая музыка в свете звезд и тысяч свечей под открытым небом. 7 августа программа «Симфония в парке». Не пропусти. Билеты на сайте lumisfera.ru. Категория 6+. ООО «Люмисфера». Город Волгоград. ОГРН 125-770-007-0803.
8: 7 августа в 19:00 Волгоградский планетарий приглашает на полнокупольное шоу «Планета Диско». В живом звуке хиты западной и отечественной эстрады. На сцене группа «Терра», солистка Ирина Аксенова и скрипка Герасима Арутюняна. Звезды над головой и музыка вокруг. Приходите слушать и вдохновляться. Категория 12+.
9: Телефон для размещения рекламы на радио «Волгоград-ФМ». 52-62-44.

0: Каграт ФМ.
1: 101.5.
2: Спонсор точного времени ООО «Авто ВЛГ». Официальный дилер «Лада» в Волгограде.
1: Твое время. 17 часов.
2: Реклама.

0: Официальный дилер «Лада» в Волгограде. Более 300 автомобилей в наличии на улице Землячки, дом 67.
1: Волгоград FM. В ритме твоего города. 101.5.
2: Спонсор новостей ООО «Центр хирургии глаза» на Базарова, 20.
3: Информационный конвейер.
4: Здравствуйте. Российское правительство изменило бланки загранпаспортов. Из документов, в частности, исключат графы «личный код» и «учетная запись» как неактуальные, сообщает пресс-служба МВД России. Кроме того, изменится формат машиносчитываемого кода типа документа в соответствии с новыми нормами Международной организации гражданской авиации. Вместо одной латинской буквы будут использоваться обозначения PP для загранпаспорта гражданина, PD для дипломатического и загранпаспорта и PO для служебного. С января 2027 года в загранпаспорта также перестанут вносить сведения о детях, пишет РБК. Основателя мессенджера Telegram Павла Дурова могут включить в перечень террористов и экстремистов в России. Об этом заявил агентство РИА адвокат Олег Зернов. Одним из оснований является постановление следователя о привлечении его как обвиняемого в совершении соответствующего преступления. Напомню, Дурову предъявили обвинение по статье о содействии террористической деятельности и начали процедуру объявления в международный розыск. В ФСБ считают, что администрация Telegram не удалила каналы, чаты и боты, которые используются спецслужбами Украины для подготовки диверсии в России, а также массовых убийств и кибермошенничества, пишет РБК. Помощник прокурора Жирновского района в Волгоградской области задержан за изнасилование несовершеннолетних девушек. Как сообщили в СК РФ, уголовное дело завели по нескольким статьям, в том числе угрозу убийством, изнасилованию, половое сношение с лицом, не достигшим 16-летнего возраста, развратные действия. С мая по июнь этого года мужчина в салоне своего автомобиля, угрожая убийством, изнасиловал двух девушек. Также он подозревается в интимной связи с 15-летней, минувшей зимой. Самому помощнику прокурора 24 года, он взят под стражу. Причастность к совершенным преступлениям подтверждается комплексом собранных доказательств, пишет «Высота 102». В Волгограде мэрия ищет подрядчика, который отремонтирует мост через Волго-Донской судоходный канал в Красноармейском районе. Начальная цена контракта – более 735 миллионов рублей. Деньги выделят из бюджета Волгограда. Ремонтировать объект будут в несколько этапов до ноября 2028-го. Заявки принимают до 14 августа. Рабочие должны будут остановить процесс разрушения бетона, коррозию арматуры моста, обеспечить безопасность дорожного движения. Предстоит заменить трамвайные пути и мостовое полотно, парапетное ограждение, фонари, а также контактную сеть, навигационное оборудование, пишет «Комсомольская правда». Том Круз потрясен решением дочери Сури отказаться от его фамилии. Его сердце разбито, сообщает Радар Онлайн, ссылаясь на источник, близкий к семье кинозвезды. По его словам, Том понимает, что Сури уже взрослая и сама принимает решение, но ему невероятно больно. Также он надеется в будущем восстановить отношения с дочерью. Напомню, дочери актера и актрисы Кэти Холмс Сури сейчас 19 лет. Теперь она официально зарегистрирована под именем Сури Наэль. Наэль – это второе имя ее матери, пишет Лента.ру. Официальный доллар 78.70, евро 89.63.
3: Информационный конвейер. Реклама.
5: У меня что-то со зрением? Или, может, вы забыли нолик в конце дописать? Это вообще реально?
6: Вам не кажется. В Центре хирургии глаза до 31 августа лазерная коррекция зрения от 10 тысяч рублей за один глаз. Телефон 52-92-92. Улица Базарова, 20. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.

0: сбался, объяснили, как работает магнитное поле в отношениях. Притяжение — это не магия, а закономерность. С одной стороны, от этого никуда не деться. С другой, приятно знать, что тянет не просто так, а по законам физики. Правда, в физике нет кнопки «отпустить». Но норвежское трио об этом почему-то ничего не сказало. Возможно, это мы оставим следующему треку. Впереди у нас Джимин с вопросом «Кто?». Также появится Хью Джилламайл, Анджелы Ультрана, «Them Moving to the Sun» и на закусочку песня про девушку от Джонаса Блю. Так и называется «Girl». Это Волгоград FM. Всем классного вечера.
1: Алексей Карпов на Волгоград FM. Реклама. Так мычит корова. Так работает трактор. Так кричит от радости человек, выигравший в конкурсе «Откуда звук?». Конкурс «Откуда звук?» каждый будний день в утреннем шоу 3-4 на Волгоград FM. Спонсор конкурса ИП «Шанаян Вазген Татосович». Вниманию волгоградцев и гостей города. Выставка пауков из Сочи переехала в ТРК «7 звезд». Вас ждут 40 видов восьмилапых пушистиков, а также игуаны, змеи, ящерицы, скорпионы, скалопендры и многое другое. Ждем вас с 17 июля по 23 августа в ТРК «7 звезд». Второй этаж. Категория 0+.
2: Волгоград. Чанган-центр «Арконт» открыт.
3: Улица Нежданова, 12. Запомните этот адрес.
2: В честь открытия подарки, выгодные условия для первых клиентов.
3: Не ждите, приезжайте сейчас.
2: Чанган-центр «Арконт» на Нежданова.
3: Реклама ООО «Концерт СТ» не является публичной офертой. Количество подарков ограничено. Подробности об условиях, ассортименте и подарках уточняйте в дилерском центре «Чанган-центр «Арконт» по адресу Волгоград, Нежданова, 12.
4: Привет, соседка. А вы куда?
5: Мы переезжаем в новую квартиру. ЖК «Клевер». Закрытая территория и в 5 минутах от центра города. Записывай телефон 220-330. А полная информация о планировках и инфраструктуре ЖК на сайте klever34.ru.
6: В «Славянских обоях» сегодня для вас ванна, труба, унитаз, двери, панели, каркас. Для ванной что в доме у вас? Обои, клея, инструмент. Огромный ассортимент. В магазине «Славянские обои» вы найдете все для дома и ремонта. Ждем вас по адресу Еременко, 152, Канатчиков и Ухтомского, 5.
1: Живи с этим! В утреннем шоу 3-4 на Волгоград FM.
7: Спонсор ООО «Велисторг». Федеральная сеть «Лекар-сервис».
8: Слышите этот стук? Это ваш двигатель шепчет «Мне нужна помощь». Не ждите, пока шепот станет криком. В «Лекар-сервис» мы слышим даже то, что другие пропускают, и найдем проблему до того, как она найдет вас. Федеральная сеть «Лекар-сервис». Чувствуем автомобиль сердцем, чиним головой. Улица Менделеева, 143А, 50-11-50.
1: Телефон для размещения рекламы на радио «Волгоград-ФМ». 52-62-44.

0: спонсор прогноза погоды ООО «ТПП Вкусные консервы». Торговая марка «Скатерть Самобранка».
1: Прогноз погоды на Волгоград-ФМ.
2: Завтра в Волгограде ожидается облачная с прояснением погода. Влажность воздуха 43%. Атмосферное давление 754 миллиметра ртутного столба. Температура воздуха днем до +26, ночью до +17.
1: Реклама.

0: Хит твоего города на Волгоград FM.
1: Реклама.
2: Волгоград, Чанган Центр Арконт открыт.
3: Улица Неждановой, 12. Запомните этот адрес.
2: В честь открытия подарки, выгодные условия для первых клиентов.
3: Не ждите, приезжайте сейчас.
2: Чанган Центр Арконт на Неждановой.
3: Реклама ООО «Концерт СТ» не является публичной офертой. Количество подарков ограничено. Подробности об условиях ассортименте подарков уточняйте в дилерском центре Чанган Центр Арконт по адресу Волгоград, Неждановой, 12.

0: Реклама. Доброго вечера. Вам желает электромонтажная компания «Юга».
1: Электромонтажная компания «Юга» предлагает монтаж электропроводки, установку осветительного оборудования, подключение электрооборудования и силовых электрощитов, прокладку кабельной и воздушной линии и многое другое. Работаем с юридическими и физическими лицами. Телефон 8 937 540 94 94.

0: Юлия Зиверт спела о том, что эгоизм — это не порок, а осознанный выбор. И в этом, мне кажется, даже есть логика. Ведь если не думать о себе, то кто подумает, правильно? Никто. Поэтому в треке звучит честное предупреждение. Внимание будет только к себе, а все остальное по остаточному принципу. И это работает, потому что тот, кто предупрежден, тот совершенно верно вооружен. Вот мы тоже работаем дальше. Мадонна и Мартин Гаррикс с треком «Bizarre». Также Клен Крусел чуть ранее «Home».
1: Волгоград. Волгоград. Волгоград и Сапа. Реклама.
2: По щучьему веленью, по моему хотенью, ступай печь домой.
3: Эх, Емеля, мне бы кровлю крепкую от дождей осенних, да фасад надежный от снегов зимних.

0: справки. Приемная комиссия 8 84 43 20 11 55. Добавочный 116.
1: «Рокс Мотор» представляет автомобиль, с которым вы можете выбирать заправиться или зарядиться. Внедорожник «Рокс Адамас» – новый люкс-гибрид. Как это работает? Всего несколько минут и целых 230 километров на электротяге. А с полным баком запас хода составит более 1000 километров. Весь модельный ряд и даже запись на королевский тест-драйв на сайте «Рокс Мотор». Пробег по всемирному гармонизированному циклу. «Рокс Адамас» – заряжай и властвуй.
2: Проще простого. Один вопрос и два варианта ответа. Что может быть проще? Каждый будний день в утреннем шоу 3-4 на Волгоград FM.
3: Спонсор конкурса ООО «Мальчонки и девчонки». Бренд детской и подростковой одежды «Соль-перец».
4: Мам, я школьную форму больше не надену.
5: Так, и что ты предлагаешь?
4: Вот, смотри, брендовая школьная одежда «Соль-перец». Новая коллекция, правда стильная?
5: Эх, мне бы такую в школьные годы.
6: Бренд детской и подростковой одежды «Соль-перец». На всех маркетплейсах.
7: ООО «Мальчонки и девчонки». ОГРН 116-34-43-055-962. Город Волгоград.
8: Телефон для размещения рекламы на радио «Волгоград-ФМ». 52-62-44.

0: Том Грегори ищет того, кто светится в темноте. И это практичный подход. В темноте без фонарика сложно. А если кто-то светится сам, так это вообще идеально. Не нужно искать выключатель, не нужно менять батарейки. Просто есть человек, человек-светлячок. Вот такой вот супергерой, который показывает путь. Вопрос только в том, где такого найти и не спутать его с неоновой вывеской. Но вот Том Грегори, кажется, знает, кого ищет. А мы с вами... Мы с вами движемся в финал этого часа. Нелли, Келли Роланд с треком «Дилемма», а также Алекс Ворон «Five Dream» через пару минут.
1: Реклама. Керамический кирпич «Строма» – залог долголетия вашего дома.
2: Премьер «Строй Волгоград» 60-57-57.
3: Волгоградский филиал Московского финансово-юридического университета МФЮА объявляет набор на очную и заочную формы обучения в колледж и вуз. Стоимость обучения от 45 тысяч рублей в год. Телефон в Волгограде 62 10 09 62 10 09.
4: Весело провести время с друзьями? Пространство для отдыха «Микс». Бильярд, бар, музыка и атмосфера настоящего веселья. Мы в Европа Сити Молл, прямо внутри Сити Боулинга. «Микс» – место встречи друзей.
5: Я всегда мечтал о сыне. Мечтал о том, как мы вместе будем проводить время. Когда ему исполнилось 12, я купил ему мотоцикл. Но однажды он с ним не справился. Сейчас ему 14, и до конца жизни он останется инвалидом. Родители, помните, покупая ребенку мотоцикл, вы делаете первый шаг к непоправимой трагедии.
6: Ролик создан при участии госавтоинспекции Волгоградской области.
7: Сосед, быстро тебе дом возвели.
8: Компания «ЕСМОСТРОЙ» строила.
7: А они крыши чинят?
8: И крыши, и фундамент. Да они все виды строительных работ выполняют. Работают по городу и по области. «ЕСМОСТРОЙ». По этому запросу и официальный канал в «МАКС» найдешь. Телефон в Волгограде 60-59-60.
9: А куда мы едем?
10: Проводить испытания и получать новые впечатления.
11: Ведущие Волгоград FM проведут настоящий тест-драйв автомобилей, бутиков, ресторанов и много чего еще. Они испробуют на себе все, чтобы ты понимал, куда стоит обратиться.
12: Узнай, что мы проверили на этот раз.
11: В эфире на 101.5, на нашем сайте volgogradfm.ru и в нашей официальной группе ВКонтакте. Тест-драйв с ведущими Волгоград FM.
13: Плохого не посоветуем.
14: Спонсор ИП «Мануйлов» Андрей Юрьевич. Автосалон «Манеж».
15: Условия игры изменились, но мы нашли выход. Более 100 автомобилей в наличии. Новые автомобили под заказ из Европы, Кореи и Китая. А также полный цикл автомобильных услуг в одном месте в автомоле «Манеж». 15 лет – ваш надежный партнер в мире качественных автомобильных услуг.
16: Телефон для размещения рекламы на радио «Волгоград FM» 52 62 44.

0: Волгоград FM.
1: Знаем, что любишь.
0: 101.5.
2: Спонсор точного времени — государственное унитарное предприятие «Волгофарм». Региональная сеть аптек и оптик.
0: Твое время. 18:00.
2: Реклама.
3: «Волгофарм» отмечает день рождения и приглашает в аптеку прямо в твоем смартфоне. Участвуй в акциях, бронируй в один клик, выбирай аптеку, следи за бонусами. Скачивай приложение в Рустор. «Волгофарм» – больше, чем аптека.
4: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста. 6+.
0: «Волгоград FM». В ритме твоего города. 101.5.
5: Информационный конвейер.
6: Здравствуйте. Федеральная антимонопольная служба ФАС фиксирует тенденцию на снижение цен на независимых АЗС в России. Это следует из сообщения правительства по итогам совещания у вице-премьера Александра Новака. Кроме того, в Минсельхозе указали на то, что стабилизировалась ситуация со снабжением топливом предприятий АПК. По данным ведомства, уборочные работы ведутся по всей стране. Минэнерго на совещании представило доклад о балансе спроса и предложения нефтепродуктов. Напомню, проблемы с автотопливом, начавшиеся в мае, потребовали вмешательства правительства и наращивание объемов нефтепереработки, пишет «Москва-24». Большая часть товаров на складе «Wildberries» в Рязани не пострадала при атаке беспилотников. Огонь почти не затронул зону хранения. Об этом сообщили в пресс-службе компании. Возникший в логистическом центре пожар получилось локализовать. Напомню, минувшей ночью в результате массового налета дронов ВСУ на Рязань на территории одного из предприятий города возник пожар. Пострадали 6 человек. На фоне опасности сотрудники логистического центра «Wildberries» были эвакуированы. Склад компании временно перестал принимать товары от поставщиков. Они перенаправляются в логоцентр во Владимире, пишет «Вечерняя Москва». Оранжевый уровень погодной опасности объявлен в Волгоградской области. Он вводится, когда имеется вероятность стихийных бедствий и нанесения ущерба. Над регионом нависли одновременно 4 погодные угрозы. Так, до 15:00 30 июля объявлена чрезвычайная пожароопасность. С полудня 30 июля до 6 вечера 31 числа синоптики обещают штормовой ветер с порывами до 20 метров в секунду. С 8 утра 31 июля прогнозируются грозы. С сегодняшнего дня и до 31 июля в Паласовке формируется суховей, пишут городские вести. С площади павших борцов в Волгограде убрали постамент памятника Александру Невскому. Его снова соберут в новом месте у Кафедрального собора, пишет «Комсомольская правда» Волгоград. Скульптуру давно увезли на переделку и реставрацию. Обновленная фигура князя со щитом в руках уже готова. На площади продолжается реконструкция. На месте круговой развязки у памятника уложат новый асфальт. Схема движения изменят. Подрядчик обновляет дорожные покрытия на всех улицах, прилегающих к площади павших борцов. Все работы обещают завершить в текущем году. Напомню, ранее площадь павших борцов решили сделать пешеходной, с нее убрали парковку. Неймар вновь объявил о завершении карьеры в сборной Бразилии. «Думаю, моя история с бразильской сборной окончена. Я отдал все сердце, всю жизнь, но сейчас верю, что больше не хочу этого делать», цитирует футболиста издания «Актуфут». Неймару 34 года. Впервые он заявил о завершении выступления за сборную Бразилии в июне после матча 1/8 финала Мундиаля 2026. Тогда бразильская команда потерпела поражение от Норвегии. Игра, напомню, завершилась со счетом 2-1. Официальный доллар сегодня 78.70, евро 89.63.
5: Информационный конвейер.

0: The Second Voice в эфире Волгоград FM. Попросили оставить их в покое. И в этом есть понятная житейская логика. Иногда лучший способ помочь — это просто не мешать, не задавать вопросов и не давать советов, не пытаться починить то, что не сломано и вполне себе нормальненько работает. Ну что, еще раз всем здравствуйте, друзья мои. Всем шикарного вечера. Среда, 29 июля. Сегодня, кстати, Международный день тигра, чем я вас и поздравляю. Отличный повод пересмотреть «Кунг-фу панда». Ну, просто потому, что там был тигр, почему бы и нет. А еще сегодня день поворачивания налево, представляете? Тот самый день, когда навигатор везет вас через дворы и подворотни, не из-за пробок, а вот просто потому, что он поддерживает традиции. Ну, и если ваша жена спросит: «Дорогой, ты где застрял?», смело отмечайте: «Я не застрял, я соблюдаю календарный праздник, день поворота налево». Ну, а мы с вами только прямо, друзья мои, двигаемся. Впереди много шикарной музыки. Группа One Republic, Invincible. Чуть ранее здесь Disco Lines и Tina Shen, No Broke Boys. А вот на закусочку Zane, Die For Me. Через пару минут. А также, друзья мои, не забывайте про рубрику «Гороскоп». Совсем скоро я расскажу о том, что же все-таки нагадали, наобещали звезды нам всем на завтра.
1: Алексей Карпов на Волгоград FM. Реклама. Живи с этим. В утреннем шоу 3-4 на Волгоград FM.
2: Спонсор ООО «Велисторг». Федеральная сеть «Лекар-сервис».
3: Собираетесь в дальнюю дорогу? Не забудьте проверить автокондиционер. Слабое охлаждение или неприятный запах – повод заехать в «Лекар-сервис». Наши мастера проведут диагностику и при необходимости заправят систему. Федеральная сеть «Лекар-сервис» – ваш надежный помощник на дороге. Улица Менделеева, 143А, 501150.
4: В «Славянских обоях» сегодня для вас: ванна, труба, унитаз, двери, панели, каркас. Для ванной что в доме у вас? Обои, клея, инструмент. Огромный ассортимент. В магазине «Славянские обои» вы найдете все для дома и ремонта. Ждем вас по адресу: Еременко, 152, Канатчиков и Ухтомского, 5.
5: В компанию «Сады Придонья» требуется сервисный инженер сельхозтехники, инженер филиала. Телефон 26-05-39, 26-05-39.
6: Ну что опять за рок-концерт в машине?
7: Да просто Мурзик сильно нервничает.
6: Дай коту экспресс-успокоин. Через полчаса замурлычет, как дома. Спокойствие до 8 часов. Эффективно и безопасно.
7: Мурзик, это же просто песня какая-то.
6: А от длительного стресса есть курс «Успокоин». Покупайте курс и экспресс-успокоин в зоомагазинах вашего города.
8: Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста.

0: «Авангард» на парковке «Мармелад». Так мычит корова. Так работает трактор. Так кричит от радости человек, выигравший в конкурсе «Откуда звук?». Конкурс «Откуда звук?» каждый будний день в утреннем шоу 3-4 на Волгоград-ФМ.
1: Спонсор конкурса ИП «Шанаян Вазген Татосович».
0: Вниманию волгоградцев и гостей города. Выставка пауков из Сочи переехала в ТРК «7 звезд». Вас ждут 40 видов восьмилапых пушистиков, а также игуаны, змеи, ящерицы, скорпионы, скалопендры и многое другое. Ждем вас с 17 июля по 23 августа в ТРК «7 звезд». Второй этаж. Категория 0+.
2: Телефон для размещения рекламы на радио «Волгоград-ФМ». 52 62 44.

0: спонсор прогноза погоды ООО «ТПП Вкусные консервы». Торговая марка «Скатерть Самобранка».
1: Прогноз погоды на Волгоград ФМ.
2: Завтра в Волгограде ожидается облачная с прояснением погода. Влажность воздуха 43%. Атмосферное давление 754 миллиметра ртутного столба. Температура воздуха днем до плюс 26, ночью до плюс 17.
1: Реклама.

0: Спонсор вечернего гороскопа ООО ВРТ. Медицинский центр «Проварикос».
1: Гороскоп. Гороскоп. На Волгоград ФМ.
2: Овен. Утренние задачи потребуют от вас быстрых решений и мгновенной реакции. Вечером обязательно найдите время для полноценного отдыха, чтобы восстановить силы. Телец. Отличный день, чтобы завершить старые дела и навести порядок в документах. Финансовые вопросы будут решаться легко, если вы проявите немного терпения. Близнецы. Ожидается много общения, много звонков и встреч, но важно не распыляться на мелочи. Сфокусируйтесь на одной главной цели, чтобы день прошел максимально продуктивно. Рак. Эмоции могут часто меняться, поэтому не спешите с выводами и важными решениями. Окружающие могут не сразу понять ваши мотивы, дайте им время. Лев. Ваша активность и напор могут оказаться слишком сильными и утомительными для других. Постарайтесь действовать мягче, чтобы избежать ненужных споров. Дева. Постарайтесь не критиковать себя и окружающих людей слишком строго в течение дня. Ошибки легко исправить, если подойти к ним спокойно и без лишних эмоций. Весы. Общение с друзьями и близкими людьми принесет вам искреннюю радость и вдохновение. Удачное время для обсуждения совместных планов на будущие выходные. Скорпион. Полностью доверяйте своей интуиции. Она подскажет верный выход в сложных вопросах. Избегайте крупных трат. Сегодня лучше поберечь свои личные сбережения. Стрелец. Хороший день для получения новых знаний, учебы и закрытия старых рабочих долгов. Вы сможете легко усвоить даже самую сложную и запутанную информацию. Козерог. Ваши прошлые успехи на работе будут наконец-то замечены и оценены руководством. Возможно, получение приятного известия, связанного с вашей карьерой. Водолей. Новые нестандартные идеи помогут быстро найти лучший путь к давней цели. Не бойтесь экспериментировать и предлагать окружающим свои смелые решения. Ну и, наконец, рыбы. Уделите вечернее время качественному отдыху, расслаблению и внутреннему росту. Побудьте наедине со своими мыслями, чтобы вернуть душевное равновесие. Это был гороскоп на завтра. Читайте по звездам, но действуйте по ситуации.
3: Волгоград FM 101.5.
1: Реклама.

0: Хит твоего города на Волгоград FM.
1: Спонсор ООО «АвтоВЛГ». «Автопрестиж». Официальный дилер «Амода» и «Джейку».

0: Хит твоего города на Волгоград FM.
1: Реклама.
2: Настоящий дилер проводит тест-драйв не только на трассе, но и по бездорожью. Автопрестиж. Официальный представитель JQ и Amoda. Протестируй и выбери свой яркий кроссовер нового поколения. JQ и Amoda. В Автопрестиж. На землячке 94, строение 2. Автопрестиж. С заботой о своих клиентах.

0: Реклама. Доброго вечера. Вам желает электромонтажная компания «Юга».
1: Электромонтажная компания «Юга» предлагает монтаж электропроводки, установку осветительного оборудования, подключение электрооборудования и силовых электрощитов, прокладку кабельной и воздушной линии и многое другое. Работаем с юридическими и физическими лицами. Телефон 8 937 540 94 94.

0: Реклама.
1: Волгоград, Чанган-центр Арконт открыт.
2: Улица Нежданова, 12. Запомните этот адрес.
1: В честь открытия подарки, выгодные условия для первых клиентов.
2: Не ждите, приезжайте сейчас.
1: Чанган-центр Арконт на Неждановой.
3: Реклама ООО «Концерт СТ» не является публичной офертой. Количество подарков ограничено. Подробности об условиях, ассортименте подарков уточняйте в дилерском центре Чанган-центр Арконт. По адресу Волгоград, Нежданова, 12.
4: Компания «Сады Придонья» приглашает бригады рабочих на сбор урожая. Дополнительная информация по телефону 8 961 086 23 85. 8 961 086 23 85.
5: Распродажа металлочерепицы и профлиста по себестоимости. Успей купить в поле профиля. Телефон в Волгограде 977-377. Волжском 205-255.
6: Настроение лето. До 15 августа крути колесо фортуны в приложении «Победа честных цен» и выигрывай холодильник с лимонадом или мороженым.
7: Общий период акции с 1 июля по 15 августа 2026 года. Подробности об организации акции, о правилах ее проведения, количестве подарков, сроках, месте и порядке их получения на сайте magazinpobeda.rf. Категория 18+.
8: Колледж современных профессий поколения Макситет. Старт в IT и диджитал после 9 класса. Программирование, дизайн, маркетинг и реклама. Прием открыт. 966-134. Ткачева 7.
9: А куда мы едем?
10: Проводить испытания и получать новые впечатления.
11: Ведущие Волгоград FM проведут настоящий тест-драйв автомобилей, бутиков, ресторанов и много чего еще. Они испробуют на себе все, чтобы ты понимал, куда стоит обратиться.
12: Узнай, что мы проверили на этот раз.
11: В эфире на 101.5, на нашем сайте volgogradfm.ru и в нашей официальной группе ВКонтакте. Тест-драйв с ведущими Волгоград FM.
13: Плохого не посоветуем.
14: Спонсор ИП «Мануйлов» Андрей Юрьевич. Автосалон «Манеж».
15: Условия игры изменились, но мы нашли выход. Более 100 автомобилей в наличии. Новые автомобили под заказ из Европы, Кореи и Китая. А также полный цикл автомобильных услуг в одном месте в автомоле «Манеж». 15 лет – ваш надежный партнер в мире качественных автомобильных услуг.
1: Телефон для размещения рекламы на радио «Волгоград-ФМ». 52 62 44.

0: знает, правда или нет. Это правильный подход к жизни, потому что половина проблем от того, что кто-то что-то придумал, а другая половина что поверили. В общем, решил он проверить, и уже за это ему отдельный респект. Осталось понять, что делать правдой, если она выяснится. Но это уже завтра, наверное, будем делать. Но сегодня, друзья мои, я сворачиваюсь. Далее только музыка без моего вмешательства на волне Волгоград FM. Ухожу, с вашего позволения, в закат. Завтра вечерком обязательно вернусь. Всем крутого вечера. Меньше сомнений и больше ясности. Хотя, кому она нужна, это ясно. Не, ну, мало ли вдруг. Обнял, приподнял. До завтра. Пока-пока.
1: Алексей Карпов на Волгоград FM. Реклама. Нужны металлочерепица и профнастил? В Билдж обо всем позаботились. Рассчитаем, доставим и предоставим бригаду профессиональных монтажников. Телефон 50 50 44.
2: Волгоградский филиал Московского финансово-юридического университета МФЮА объявляет набор на очную и заочную формы обучения в колледж и вуз. Стоимость обучения от 45 тысяч рублей в год. Телефон в Волгограде 62 10 09 62 10 09.
3: В детстве все машинки помещались в одну ладонь. Красная, синяя и та самая, которую хотелось больше всего. Сейчас машинки стали крупнее и находятся они в автомоле «Манеж». Более 100 автомобилей в наличии. Автомол «Манеж». 15 лет помогаем взрослым выбирать машинки. Волгоград, ТЦ «Аура».
4: Где покупать свежие качественные продукты по доступным ценам? На ярмарке на Семи Ветрах. Делать покупки у нас выгодно и приятно. Вкусно, как у бабушки. Уютно, как дома. Улица 8-й воздушной армии, 24А. Ежедневно с 8 утра до 8 вечера. Ярмарка на Семи Ветрах. Доступно, вкусно, атмосферно.
5: Компания «Красота под ногами». Широкий ассортимент тротуарной плитки и бордюров. И все для современного благоустройства. Новые насыщенные цвета. Натуральные отечественные материалы, немецкое качество и долговечность. Звоните 98 90 30 98 90 30.
6: Мы вечно куда-то спешим, даже за рулем. Чтобы все успеть, пренебрегаем правилами. А что, если однажды вы не успеете проскочить? Водители, проезжая на красный, вы рискуете не только временем, но и жизнью, чужой и своей. Остановитесь, пропустите пешехода. Ролик создан при участии госавтоинспекции Волгоградской области.
7: Какой надежный кирпич для дома?
8: Конечно же, это «Строма».
9: Премьер «Строй Волгоград». 60 57 57.
10: Проще простого. Один вопрос и два варианта ответа. Что может быть проще? Каждый будний день в утреннем шоу 3-4 на Волгоград FM.
11: Спонсор конкурса ООО «Мальчонки и девчонки». Бренд детской и подростковой одежды «Соль Перец».
12: Мам, я школьную форму больше не надену.
13: Так, и что ты предлагаешь?
12: Вот, смотри, брендовая школьная одежда «Соль Перец». Новая коллекция, правда стильная?
13: Эх, мне бы такое в школьные годы.
14: Бренд детской и подростковой одежды «Соль Перец». На всех маркетплейсах.
15: ООО «Мальчонки и девчонки». ОГРН 116-34-43-055-962. Город Волгоград.
1: Телефон для размещения рекламы на радио «Волгоград FM» 52 62 44.

0: тем, что любишь.
1: 101,5.
2: Спонсор точного времени ООО «Авто ВЛГ». «Автопрестиж». Официальный дилер «Амода» и «Джейку».
1: Твое время. 19 часов.
2: Реклама.
3: Настоящий дилер проводит тест-драйв не только на трассе, но и по бездорожью. «Автопрестиж» – официальный представитель «Джейку» и «Амода». Протестируй и выбери свой яркий кроссовер нового поколения. «Джейку» и «Амода» в «Автопрестиж» на землячке 94, строение 2. «Автопрестиж» – с заботой о своих клиентах.
2: Радиоканал «Волгоград-ФМ» зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Волгоградской области. Свидетельство Л номер ТУ 34-00-407 от 24 июля 2012 года. Радиоканал предназначен для слушателей старше 12 лет.
4: «Волгоград-ФМ» в ритме твоего города. 101,5.
2: Спонсор новостей ООО «Центр хирургии глаза» на Базарова 20.
5: Информационный конвейер.
6: Здравствуйте. В этом году зарегистрировано 24 тысячи фактов использования мессенджера Telegram для хищения средств россиян мошенниками. Также мессенджер активно используется при подготовке таких преступлений, как бесконтактный сбыт наркотиков, торговля оружием и поддельными документами, кибератаки и других. Напомню, основателя Telegram Павла Дурова в России обвинили в содействии терроризму, объявили в международный розыск. ФСБ считает, что мессенджер не удаляет многочисленные каналы, чаты и боты, которые используют украинские спецслужбы для преступлений на территории России. Сам Дуров пока не комментировал обвинения, но в аккаунте мессенджера в сети X появилось фото, на котором основатель Telegram показывает средний палец, пишет «Москва-24». В России необходимо отменить норматив о 15-минутном приеме у врача, заявил академик РАН, зампрезидента Российской академии образования Геннадий Онищенко. Он заявил, что совершенно прав глава Минздрава Михаил Мурашко, эту норму надо убрать. Онищенко указал на то, что врач за смену принимает примерно 25 пациентов, некоторым нужно меньше минуты, кто-то приходит с серьезными проблемами. Иногда для постановки точного диагноза нужна консультация с другим специалистом. Ранее Михаил Мурашко назвал бессмысленным норматив 15 минут на прием и пояснил, что эта цифра считается усредненной, пишет РИА Новости. Помощник прокурора Жирновского района в Волгоградской области задержан за изнасилование несовершеннолетних девушек. Как сообщили в СК РФ, уголовное дело завели по нескольким статьям, в том числе угрозу убийством, изнасилование, половое сношение с лицом, не достигшим 16-летнего возраста, развратные действия. С мая по июнь этого года мужчина в салоне своего автомобиля, угрожая убийством, изнасиловал двух девушек. Также он подозревается в интимной связи с 15-летней, минувшей зимой. Самому помощнику прокурора 24 года. Он взят под стражу. Причастность к совершенным преступлениям подтверждается комплексом собранных доказательств, пишет «Высота 102». В Волгограде мэрия ищет подрядчика, который отремонтирует мост через Волго-Донской судоходный канал в Красноармейском районе. Начальная цена контракта – более 735 миллионов рублей. Деньги выделят из бюджета Волгограда. Ремонтировать объект будут в несколько этапов до ноября 2028-го. Заявки принимают до 14 августа. Рабочие должны будут остановить процесс разрушения бетона, коррозию арматуры моста, обеспечить безопасность дорожного движения. Предстоит заменить трамвайные пути и мостовое полотно, парапетное ограждение, фонари, а также контактную сеть, навигационное оборудование, пишет «Комсомольская правда». Режиссер Сарик Андреасян завершил съемки «Войны и мира». Фильм выйдет на большие экраны 18 февраля 2027 года. Об этом говорится в публикации в телеграм-канале «Братьев Андреасян». Ранее сообщалось, что Пьера Безухова в этой ленте сыграл актер Николай Шрайбер, которому 43 года, а Елен Курагину – жена режиссера Лиза Моряк. Экранизация Андреасяна – не единственный проект по произведению Толстого, который сейчас в процессе создания. Свою версию «Войны и мира» снимает также Сергей Урсуляк. Известно, что в его картине снимаются Никита Ефремов и Анна Михалкова, пишет «Лента.ру». Официальный доллар 78,70, евро 89,63.
5: Информационный конвейер.
2: Реклама.
7: У меня что-то со зрением? Или, может, вы забыли нолик в конце дописать? Это вообще реально?
8: Вам не кажется. В Центре хирургии глаза до 31 августа лазерная коррекция зрения от 10 тысяч рублей за один глаз. Телефон 52-92-92. Улица Базарова, 20. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.

0: вкусный.
1: Реклама.
2: В «Славянских обоях» сегодня для вас: ванна, труба, унитаз, двери, панели, каркас. Для ванной что в доме у вас? Обои, клея, инструмент. Огромный ассортимент. В магазине «Славянские обои» вы найдете все для дома и ремонта. Ждем вас по адресу: Еременко, 152, Канатчиков и Ухтомского, 5.
3: Мы вечно куда-то спешим, даже за рулем. Чтобы все успеть, пренебрегаем правилами. А что, если однажды вы не успеете проскочить? Водители, проезжая на красный, вы рискуете не только временем, но и жизнью, чужой и своей. Остановитесь, пропустите пешехода.
4: Ролик создан при участии госавтоинспекции Волгоградской области.
5: Волгоград, Чанган, центр Арконт, открыт.
6: Улица Нежданова, 12. Запомните этот адрес.
5: В честь открытия подарки, выгодные условия для первых клиентов.
6: Не ждите, приезжайте сейчас.
5: Чанган, центр Арконт на Неждановой.
6: Реклама ООО «Концерт СТ» не является публичной офертой. Количество подарков ограничено. Подробности об условиях, ассортименте и подарках уточняйте в дилерском центре Чанган, центр Арконт. По адресу Волгоград, Нежданова, 12.
7: Не может быть!
8: Может! Окна Рихау у Аконыча со скидкой 60% до 31 июля. 43-55-13!
9: Живи с этим! В утреннем шоу 3-4 на Волгоград FM.
10: Спонсор ООО «Велисторг». Федеральная сеть «Лекар-сервис».
11: Федеральная сеть «Лекар-сервис» приглашает автовладельцев на установку автосигнализации с доп-оборудованием и компьютерную диагностику в подарок. Федеральная сеть «Лекар-сервис» с заботой о вашем автомобиле. Улица Менделеева, 143А, 50 11 50.
1: Телефон для размещения рекламы на радио «Волгоград-ФМ». 52 62 44.

0: спонсор прогноза погоды ООО «ТПП «Вкусные консервы». Торговая марка «Скатерть Самобранка».
1: Прогноз погоды на Волгоград-ФМ.
2: Завтра в Волгограде ожидается облачная с прояснением погода. Влажность воздуха 43%. Атмосферное давление 754 миллиметра ртутного столба. Температура воздуха днем до плюс 26, ночью до плюс 17.
1: Реклама.

0: Хит твоего города на Волгоград FM.
1: Реклама.
2: Волгоград, Чанган-центр Арконт открыт.
3: Улица Неждановой, 12. Запомните этот адрес.
2: В честь открытия подарки, выгодные условия для первых клиентов.
3: Не ждите, приезжайте сейчас.
2: Чанган-центр Арконт на Неждановой.
3: Реклама ООО «Концерт СТ» не является публичной офертой. Количество подарков ограничено. Подробности об условиях, ассортименте подарков уточняйте в дилерском центре Чанган-центр Арконт. По адресу Волгоград, Неждановой, 12.

0: Спонсор программы «Встречка» ООО «Каскад Авто Волга». Автосалон «ХВЛ Каскад Авто» в Волжском.
1: Программа предназначена для слушателей старше 12 лет.
2: «Встречка» – интерактивная программа об автомобилях. Вопросы и ответы в прямом эфире на «Волгоград-ФМ».
3: Алло, здравствуйте, меня зовут Александр. У меня такой вопросик по «ХВЛ». По F7X, вот, двухлитровому. Ну и по Джулион, как он называется правильно.
4: Ну,
3: 21-23 годов общался с мастерами. Многие, скажем так, умалчивают проблематику этих автомобилей, там, с чисткой радиаторов, проблемы с электроникой. Просто на той массе, которую ее продали, да, он там отходит 300-400 километров. Ты еще типа без проблем, робот, никаких проблем не бывает. Но всегда какие-то есть же подводные.
4: Ну, по первости, давайте так, по первости проблем действительно хватало, на некоторых машинах не было определенных прошивок, где-то подвисала мультимедиа, особенно вот первые версии, которые мы получали, были более сырыми, нежели сейчас, потому что сейчас по факту это все собирается у нас. И как бы даже Т-боксы, которые раньше испытывали проблемы на более старших машинах, Т-бокс это такая штука, в которой работают приложухи, мультимедиа, вот с этими всеми Apple CarPlay и так далее. Так вот, у некоторых производителей эти проблемы есть и наблюдаются, а у ХВЛа они достаточно быстро решились, и там даже по свои разработки приложения, они, по-моему, к Яндексу обращались, чтобы как-то быстрее это все спаять и русифицировать. Поэтому по электронике конкретно сейчас не наблюдал большого количества претензий. Бывают глюки, которые, может быть, у кого-то проявляются в определенный момент. Меня больше не устраивает, что там, например, поворачиваешь колеса, у тебя музыка вырубается. Вот это меня бесит, если честно. А что касается, допустим, мотора двухлитровых, больше было связано именно с системами радиаторов тех же самых, потому что первые версии выходили с непродуманной системой охлаждения, иногда подбегали помпы. На Даргах же была такая же проблема из-за прокладок и сальников, тоже были нюансы. Но, насколько я понимаю, сейчас их основная задача при переезде в Россию и сборке окончательно здесь, этих проблем лишиться. Насколько это длительный процесс, я пока честно не могу сказать. Но после обновления есть уже первые результаты, когда люди проехали по 5-10 тысяч, не испытав проблем. Но в общей массе, как вы и сказали, 300-400 тысяч машины пробегают. Конечно, не без проблем каких-то мелких, но если мы будем учитывать, допустим, вопросы по другим маркам, в том числе и европейским, ну, это как бы попадает в общее число либо минимального процента, либо погрешности. Не скажу, что плохо, ну, и не скажу, что супер хорошо, есть к чему стремиться. Правда.
3: Ну, очень сильно пугает то, что вы говорите, что сборка происходит теперь в России. Есть опыт сборки Форда 10-го года в Санкт-Петербурге, когда люди очень сильно потом испугались, когда понакупали то в кредитах и все остальное, когда понеслось, и то болты откручиваются, то и все остальное не закручивается.
4: Ну, во-первых, мы обсуждаем как бы вопросы 15-летней, 20-летней давности. Во-вторых, есть определенные стандарты у всех производителей. Все-таки Great Wall Motors — это компания, давно уже работающая в России, и они знают нюансы и так далее. Ну, я пока не был на конвейере на самом, чтобы понимать, какой уровень именно сборки. Очень многие марки просто собираются из машинокомплектов. То есть, как это делалось с другими производителями, типа Вагон и так далее.
3: Собирается.
4: Ну, как Москвич тот же самый, да. Как Волгу, вот, например, сейчас собирают. Но, опять же, вот если мы берем вопрос качества, но эти машины, скажем, в общей своей массе и по соотношению цены и качества себя обдали. F7 и F7X это единственная машина, у которой есть мощный двигатель за эти деньги. А Джолион это единственный кроссовер, который в этом бюджете вообще можно себе позволить хотя бы с нормальным опционалом. Все остальное очень много...
3: Пугает, как они теряют в цене.
4: Нет, эти, кстати, теряют относительно немного. Вот есть тереб больше у, допустим, ну, если мы будем сравнивать, у этих... У H9, да, потеря большая, потому что класс другой. Мы люксовые модели бессмысленно сравнивать. Но если мы будем смотреть, допустим, модели у Cherry, которые выходят вот примерно в этой же ценовой категории, если мы будем смотреть модели даже там тех же Чинганов, будем смотреть более премиальные модели, там перейдет больше. Объясню почему. То есть некоторые марки, которые быстро обновляются, есть марки, которые вообще успели закрыть заводы и производство за то время. Я там, например, какой-нибудь там Аватар, не знаю, там еще что-нибудь. Hi-Fi-Z те же самые вот продавали люди. Human Design обанкротились, пока ехали машины сюда. Очень много вот именно со свежими, такими выходящими, как горячий смартфон машинами, но когда она уже собирается в России, у нее плюс-минус уже приземленная цена в бюджете там от 2 с копейками до 2,5 миллионов рублей, но процентом 20-25, как и до скачка цен во время начала ВО, она потеряет, а дальше будет снижаться, как и раньше снижались машины в среднем по рынку. Если мы берем европейца, пригнанного из Китая, либо из Европы, да у него будет точно такая же потеря. У японцев, которых продают сейчас за 5,5 миллионов рублей, такая же будет потеря, тоже 20-20%, когда народ расчухает, что как бы оно того не стоит. Да, и люксовый, особенно дорогой...
3: Там не 20%, там более 50% двухлетний уже... теряет.
4: Но это вы мне-то не рассказывайте. Я в трейд-ин сдавал автомобиль Чинган вот месяца 3 назад. Сдал ее за... Ну, это люди, у людей проблема своя, и, может, надо быстро избавиться. Мы же не видим с вами, что там люди продают за какие деньги.
3: Проблема, что пугает. 50-60 километров тысяч пробега, а уже люди пытаются от машины избавиться.
4: Вот еще раз приведу пример. Я сдавал свою машину, смотрел среднюю цену по рынку. Я покупал ее за 2 миллиона 580 тысяч рублей, сдал за 2 миллиона 150 тысяч рублей. Да, я потерял ровно столько, сколько я бы, продавая корейца, потерял еще до начала СВО. Вот ровно то же самое. Я пошел на это осознанно, сдал в трейд-ин, мог постоять, подождать на рынке и продать за 2200, за 2250, потерял бы еще меньше. Но говорить о том, что они продаются в два раза дешевле теряют Ли 9 или 7, Аватары 12, 11 и Зикры теряют ультра много, потому что это ультрасовременные машины. Вот это топ потерь. Если мы говорим о массовом сегменте типа джиллионов, процентов 25-30 максимум, в зависимости, конечно, от скорости продаж. Если человеку надо продать завтра, он его выставит за полцены, но это не показатель.
5: Время, к сожалению, заканчивается. Александры.
4: Да, спасибо за интересный долгий разговор, да. Ну и если что, мы завтра вернемся в эфир. Обязательно соблюдайте правила и берегите друг друга.
2: Встречка. Интерактивная программа об автомобилях. Вопросы и ответы в прямом эфире. Эксперт с многолетним стажем Александр Морозов. По будням. Встречка. Реклама. И наш слушатель выигрывает шанс на идеальное лето. Что для этого нужно? Просто набрать 24-14-03 и забрать свой Хавейл Джолион в автосалоне Хавейл Каскад Авто в Волжском. Цена вопроса от 2 миллионов 49 тысяч рублей. Запомни, телефон 24-14-03, код города 8442. Реклама.
6: Доброго вечера. Вам желает электромонтажная компания «Юга».
7: Электромонтажная компания «Юга» предлагает монтаж электропроводки, установку осветительного оборудования, подключение электрооборудования и силовых электрощитов, прокладку кабельной и воздушной линии и многое другое. Работаем с юридическими и физическими лицами. Телефон 8 937 540 94 94.

0: Реклама.
1: По щучьему веленью, по моему хотенью, ступай печь домой.
2: Эх, Емеля, мне бы кровлю крепкую от дождей осенних, да фасад надежный от снегов зимних.
1: Тогда в Полипрофиль 977-377.
3: Выпив и садясь за руль, мы начинаем чувствовать себя профессиональными гонщиками. Нам кажется, что быстрота реакции опережает мысль, но на самом деле это совсем не так. Водители, помните, опьянение затуманивает сознание, что рано или поздно приведет к трагедии. Ролик создан при участии госавтоинспекции Волгоградской области.
4: Жилой комплекс «Сталинградский». Не откладывайте переезд. Второй дом готов. Квартиры ждут вас. ЖК «Сталинградский». Звоните 36 37 77. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Застройщик ООО «СЗ Коммунальное хозяйство плюс».
5: А куда мы едем?
1: Проводить испытания и получать новые впечатления.
6: Ведущие «Волгоград ФМ» проведут настоящий тест-драйв автомобилей, бутиков, ресторанов и много чего еще. Они испробуют на себе все, чтобы ты понимал, куда стоит обратиться.
7: Узнай, что мы проверили на этот раз.
6: В эфире на 101.5, на нашем сайте volgogradfm.ru и в нашей официальной группе ВКонтакте. Тест-драйв с ведущими «Волгоград ФМ».
8: Плохого не посоветуем.
9: Спонсор ИП «Мануйлов Андрей Юрьевич». Автосалон «Манеж».
10: Условия игры изменились, но мы нашли выход. Более 100 автомобилей в наличии. Новые автомобили под заказ из Европы, Кореи и Китая. А также полный цикл автомобильных услуг в одном месте в автомоле «Манеж». 15 лет – ваш надежный партнер в мире качественных автомобильных услуг.
11: Телефон для размещения рекламы на радио «Волгоград-ФМ». 52 62 44.

0: Реклама.
1: Волжский трубный завод совместно с Волжским политехническим техникумом приглашают абитуриентов на специальности: металлургия черных металлов, обработка металлов в металлургическом производстве. Гарантируем трудоустройство и меры поддержки. Приемная комиссия 8 84 43 20 11 55, добавочный 116.
2: Весело провести время с друзьями? Пространство для отдыха «Микс». Бильярд, бар, музыка и атмосфера настоящего веселья. Мы в Европа Сити Молл, прямо внутри Сити Боулинга. «Микс» – место встречи друзей.
3: Сосед, быстро тебе дом возвели.
4: Компания «ЕСМОСТРОЙ» строила.
3: А они крыши чинят?
4: И крыши, и фундамент. Да они все виды строительных работ выполняют. Работают по городу и по области. «ЕСМОСТРОЙ». По этому запросу и официальный канал в «МАКС» найдешь. Телефон в Волгограде 60 59 60.
5: Я всегда мечтал о сыне. Мечтал о том, как мы вместе будем проводить время. Когда ему исполнилось 12, я купил ему мотоцикл. Но однажды он с ним не справился. Сейчас ему 14, и до конца жизни он останется инвалидом. Родители, помните, покупая ребенку мотоцикл, вы делаете первый шаг к непоправимой трагедии.
6: Ролик создан при участии госавтоинспекции Волгоградской области.
7: «Рокс Мотор» представляет автомобиль, с которым вы можете выбирать, заправиться или зарядиться. Внедорожник «Рокс Адамас» – новый люкс-гибрид. Как это работает? Всего несколько минут и целых 230 километров на электротяге. А с полным баком запас хода составит более 1000 километров. Весь модельный ряд и даже запись на королевский тест-драйв на сайте «Рокс Мотор». Пробег по всемирному гармонизированному циклу. «Рокс Адамас» – заряжай и властвуй.
0: Телефон для размещения рекламы на радио «Волгоград-ФМ». 52 62 44.

0: Твое время.
1: 20 часов.

0: Реклама.
1: В единый день голосования 18, 19 и 20 сентября в России пройдут выборы депутатов Государственной Думы, а также региональные и местные выборы. Узнайте, какие выборы проходят в вашем регионе на сайте ЦИК России или по телефону 8 800 200 ровно 2020. Твой голос – сила России.
0: Телефон для размещения рекламы на радио «Волгоград-ФМ» 52 62 44.

0: Реклама.
1: Единый день голосования. В России пройдут выборы депутатов Государственной Думы, а также региональные и местные выборы. Приходите на избирательные участки в удобное для вас время с 8 утра до 8 вечера 18, 19 или 20 сентября. Подробности на сайте ЦИК России и по телефону 8 800 200 ровно 2020. Твой голос. Сила России.
2: Телефон для размещения рекламы на радио Волгоград FM 52 62 44.

0: Программа предназначена для слушателей старше 12 лет.
1: Волгоград FM. Волгоград FM. Волгоград FM. FM. FM. На 101.5 FM. Волгоград FM. 101.5. Волгоград FM. Волгоград FM. Волгоград FM. Волгоград FM. FM. FM. FM. На 101.5 FM. Волгоград FM. 101.5. Волгоград FM. FM. Волгоград FM.

Disco, Ibiza, Disco, Ibiza, Disco, Ibiza, Disco.

0: Твое время. 4:00.
1: Радиоканал «Волгоград ФМ» зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Волгоградской области. Свидетельство Л номер ТУ 34-00-407 от 24 июля 2012 года. Радиоканал предназначен для слушателей старше 12 лет.

0: звездка.
1: Чуть стоит пожить чуть-чуть для себя. Эгоистка. Всегда себя выбирай.

0: Твое время. 1 час.
1: Радиоканал «Волгоград ФМ» зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Волгоградской области. Свидетельство Л номер ТУ-34-00-407 от 24 июля 2012 года. Радиоканал предназначен для слушателей старше 12 лет.

0: Волгоград FM.
1: 101.5.
0: Твое время. 2 часа.
2: Радиоканал «Волгоград ФМ» зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Волгоградской области. Свидетельство Л-номер ТУ-34-00-407 от 24 июля 2012 года. Радиоканал предназначен для слушателей старше 12 лет.

0: Твое время. 3 часа.
1: Радиоканал «Волгоград ФМ» зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Волгоградской области. Свидетельство Л номер ТУ-34-00-407 от 24 июля 2012 года. Радиоканал предназначен для слушателей старше 12 лет.